0: улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы? Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих, пардон, простите, ребятишек. Ну а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали, чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло. И я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее. А там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку,

0: убедился, что у них с Белен все в порядке, они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего, мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатари хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатари, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять, фургон, в Зиндан, Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатари, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатари была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят? Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийство Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит.
2: Хорошо.
0: Перезвонил Кике, поставил задачу. Так, ну и самое главное — дозвониться Н. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда. «Привет, как ты?»
1: «Проблемы».
0: Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают».
2: «Неприятно. И что будем делать?»
1: «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять».
0: Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка».
1: «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае»,
0: — пообещала она.
2: «Буду ждать».
0: Отключился, посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела. По-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по $300 каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатыревых. Я просто проехал мимо, не торопясь, ну, даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатыревых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький. Было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее и установить датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь Калон, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет, грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками, какие-то плакаты, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колон расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии, если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая, наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса, Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лэзисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим». Сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
2: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. Я подошел к автобусу, сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать, спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку, пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо, будь на связи». «Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить, причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова». Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
2: «Куда?»
0: — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
2: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада Эверест, но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
2: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».
3: Глава 20.
0: Вот так, боишься, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
2: «Это объясняет, и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу? Так?
0: Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» Пожал я плечами. Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась. Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования.
2: «Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит», —
0: — словно подслушал мою последнюю мысль Джефф.
1: «Ты отстал от жизни!» — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика, и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
2: «Верно, почему бы и нет?» — сказал он задумчиво.
1: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову. Это даже напрягает.
2: Если мы вытащим Луис из ее подвала вместе с этой Сатери, то Гонсалес может нам уже платить, — сказал Джефф нейтральным голосом. И Стива убили все же из-за дочки Гонсалеса. Убиты и все остальные лишь исполнители.
1: Джефф, я согласен с каждым словом. Я просто боюсь туда ломиться напрямую, вот и все. Там же не позовешь полицию на помощь. Просто пристрелят и труп. Или, не знаю, таким вон тварям скормят, как та, что на фото. И все.
2: Есть идеи?
1: Есть, как ни быть. Надо зайти через другое место и подъехать к дому Гонсалеса низом.
2: Хм, усмехнулся он. Смело. А где, из колонна ехать?
1: Из колонна. Кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем. Они же ездят. Джонсон сам сказал.
2: Панаму.
1: «Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
2: «Ну?»
1: «Вот мне тогда показалось...» Я формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. «Что машины там стоят по-ночному как-то не так».
2: «В смысле?»
1: «В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда. Так вот это было все ночью». «Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел».
2: «Может, просто именно там их не было?» — предположил Джефф. «В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный».
1: «Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму».
2: «Так пусть и едет проводником», —
0: сразу предложил Джефф.
1: «Да», — даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. «Ну, верно, можно. А почему бы и нет?» Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь.
2: «Не вижу ничего сложного», — подумав, сказал Джефф. «Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики». В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится.
1: «С улицы. Ну, сразу точно не полезут», — согласился я. «Не то место». «С этим решили. Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде». Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
2: «В офис?» — спросил Джефф.
1: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает». «И машина моя там».
2: «Ты бы на такси пока ездил», — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
1: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
2: «И без оружия не ходи».
1: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
2: «Я имею в виду, что вообще не ходи, даже в уборную».
1: «Ну, если так только».
0: Проскочили пригороды Панамы, по Каредер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор, причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно, а если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное. Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол, заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. «Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое». Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно.
1: «Разберемся!» —
0: кивнул он, даже не глядя на меня.
1: «Если куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?»
0: «Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу».
1: «Скину! Оставляй комп!»
0: «Вить, твой ствол где?» Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок. «Нормально, держи все рядом». «Мы вошли в полосу великого напряга. Понял?» Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
1: «Это кто-то из малолеток, что ли?»
0: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
1: «Бывших, в смысле?»
0: «Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу».
1: «Зачем?»
0: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. «Затем, что убивают они уже без всяких тормозов». Выдал я наиболее простую версию. «Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?»
1: «Ну да».
0: «Вить, ну ё-моё!» Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. «Готовое купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда». Прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь, потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании Свергинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Энн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный фортюнер на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Эн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить, пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Эн. А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться. Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Эн», — глянул я на экран. «Привет, мы сегодня аут». Сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?» «Нет, но уже сегодня не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Гаргону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь». «Сегодня могу пригласить к себе». Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежа кровать. «Даже так?» — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях. Я потрясена. А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать? А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила. «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять». «Отклонять не надо, а то в привычку войдет». «Ну все же». В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Эн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах, и не несли информации о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, сейчас, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить Акосте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда».Глава 21. Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте. «Ты что вскочил?» — пробормотала сквозь сон Эн, лежащая рядом. «По работе сообщение. Я сейчас. Спи». Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы. Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти и не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем... как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то... рядом с Джонсоном места хватит. а Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн.
1: «Ты что здесь?»
0: — спросила она, сонно щурясь на свет.
1: «Идем обратно, мне плохо одной».
0: «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он. Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Коста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбурге, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня. Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами, тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а перехватив мой взгляд, сказала: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет». «Ну да, выглядит она очень спортивно, без одежды так в особенности». «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже». «А вечер?» «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал».
1: «Я буду звонить, хорошо?»
0: Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня.
1: «Ты тоже идешь?»
0: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
1: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
0: «Когда будете готовы?»
4: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует».
1: «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
0: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из комода. Ей она вроде платья, до колен примерно. «Я тоже». Ее внизу уже ожидало вызванное такси. А я сказал, что пойду пешком. И потопал на соседнюю улицу к оставленному вчера Форт Юниру. Шел опять же осторожно, оглядываясь и замирая перед поворотами. Но ничего не случилось, и прокатную машину вроде никто не выследил и не заминировал. А вот насчет маячка не поручусь. Это потом пусть Витек проверит. Тут нормально все не осмотришь. Не одни мы, я думаю, такие догадливые. И не одни мы знаем, где все это покупать. Производители всего этого дерьма пока не разоряются, насколько я понимаю. Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, чтобы это слово не означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого. Так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?» — это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента,
4: как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей».
5: «Это обнадеживает»,
4: — хмыкнул Акоста. «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
5: «А тех, кого нашли?» —
4: сразу уточнил Акоста. «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасным для окружающих». А Коста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. «У меня есть вопрос», — нарушил я наступившее молчание.
5: «Давайте»,
4: — кивнул он. «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
5: «У вас другие идеи на этот счет?»
4: «А Коста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились. Один из убийц уже погиб. Свидетелей нет. И улик, скорее всего, не будет. Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет. На них нечем давить. А люди, они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
5: «А удастся?»
4: «Нет, я думаю», — покачал я головой. «Но даже если удастся каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя. Так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится. И еще».
5: «Что?»
4: «Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны». «Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И не оправданы в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убитый не Богатырев и не Артур. И даже не из Эстонии. Он русский. А Эдуард не старший брат, а его близнец».
5: «А если точнее?»
4: «Точнее не знаю. Надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет».
5: «Точно расскажет?»
4: Акоста вопросительно приподнял бровь. «Обязательно. Его... коллега, он все рассказывает».
5: «Я хотел бы послушать».
4: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его Акосте. «Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы».
5: «Это какие же?»
4: «Первый вопрос», — я отогнул большой палец, — «состоит вот в чем. Как Луис и Сатори уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи», — я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе, — «все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос».
5: «Какой именно?»
4: «Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?»
5: «И какой будет ответ?»
4: «Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ. Договорились?» Акоста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
5: «Хорошо, мы договорились».
4: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спрашивать, и я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?»
5: «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок. А что, хочешь свидеться?»
4: «Да, поговорить надо».
5: «Ты далеко?»
4: «В Олбруке».
5: «Я минут через 15 или 20 там буду».
4: Я посмотрел на часы, прикинул время. Мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте.
3: Глава 22.
4: «Винтовка, значит?» Хефе задумался. «Да еще и короткая».
5: «Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь?»
4: «Твой, что ли?» Сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?»
5: «Мой».
4: «А что с ним не так?»
5: «Все так»,
4: — Хефе пожал плечами.
5: Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный в руках. Просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно.
4: Он у тебя?
5: Да, самое смешное, что здесь, — кивнул он. Хочешь попробовать?
4: А ты как думаешь?
5: Сейчас принесу.
4: Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и три коробки патронов.
5: «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки».
4: Взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной.
5: «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава». Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери».
4: Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли, в ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем.
5: 16 дюймов?
4: — спросил я, показав на ствол.
5: 16 с четвертью, — уточнил Хефа.
4: — А короткие стволы есть?
5: — Нет, не выпускают пока, — вздохнул он. — Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет.
4: Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша.
5: «Разборка простая, как у калаша. Почти что», — продолжал рекламировать товар Хефе. «Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. С сапсониками, например». «Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами. Если на пилинг им не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI.
4: К слову, о сапсониках. Я посмотрел на него с любопытством.
5: Тебе нужно?
4: Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал.
5: Ты мне вот что скажи. Хефе вдруг задумался. «Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?»
4: «Мне кажется, что очень важен», — ответил я серьезно.
5: «Во что ты влез?»
4: «Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?»
5: «Джефф здесь был, рассказывал».
4: «Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти».
5: «Тебе именно легальное нужно?»
4: Он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу».
5: «Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг.
4: «Прямо-таки винтореза».
5: «Даже лучше. Жди, сейчас принесу».
4: На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к СКАРу. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля, даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну, замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже три мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хэфи пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер.
2: «Нравится?» — спросил он сходу.
4: «Отлично!»
2: «Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла, и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри».
4: Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку.
2: «Дэниел Дефенс».
4: Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом.
2: «Знаешь такую компанию?»
4: «Нет», — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
2: «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
4: «А что?»
2: «Калибр. Это под 300-й Blackout. Его знаешь?»
4: «Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
2: «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
4: «Разумно», — кивнул я. Он разделил патроны пополам, две пачки влево и две вправо сдвинул.
2: «Вот эти?» «Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай».
4: Он показал на пачке слева.
2: «Баллистика, как у АКМ. Один в один, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
4: «Ну, так».
2: «Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти».
4: Он показал на патроны справа.
2: «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
4: 16, примерно прикинул я.
2: 15,5. Как у 9х39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно, добавил он. Теперь смотри.
4: Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда апер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
2: А это что?
4: 12 дюймов.
2: 10,3, усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
4: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я. «Банка под него есть?»
2: «Ага».
4: Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
2: «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
4: А если случайно сверхзвуковым пальну?»
2: «Ничего не будет, он крепкий, даже приглушит немного».
4: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
2: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий апер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь, с обеими видами патронов».
4: «Понял». Результат был просто ожидаемым. Дозвуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. «Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрелы и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же Скар. Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше.
2: Ствол черный, нехромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует». «Зато пи-маги встают как влитые». «Ладно, говори. Нравится?»
4: «Нравится».
2: «Никаких скидок».
4: Он наставительно поднял палец.
2: «И знаешь почему?» «Потому что я его себе заказал. Он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо... Надо ведь?»
4: «Надо»,
2: вздохнул я. «Тогда бери», вздохнул уже он.
4: «Я Искар возьму», добавил я скромно.
2: «Даже так?» удивился он. Это порадовал. Я думал, что зависнет.
4: С пистолетом что?
5: «Бери Глок 21-й», — ответил Хефа. «У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтековского.

0: моим меркам. Профессиональная паранойя. В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
1: «Я хочу задать вам вопрос»,
0: — сказал Акоста без всяких предварительных приветствий. «Да, я спускался туда», — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
1: «А я и не сомневался».
0: Мне показалось, что он усмехнулся.
1: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
0: «Похвальная прозорливость», — отпустил я ему комплимент. «И информированность». Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
1: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
0: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
1: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
0: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
1: «Не сомневаюсь», — ответил он. «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
0: «Вы тоже летите?»
1: «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
0: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много. Потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные, нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина, без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддот и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрол вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. «Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа». Зачем соврал? Это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. К конспиратор, блин.

0: Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну. Глава 23. В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил. «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки». «Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона? Или это просто из-за его исчезновения?» «Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли, с ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется». Ладно, как бы то ни было, а в любом случае место должно быть под присмотром, поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил. И захватить любого из них... нам хочется разве что как источник информации, не больше. С последующей утилизацией.
1: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
0: «Жертвую пикап компании».
1: «Виктор обидится».
0: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. «Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу». Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новый придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. И еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервный? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? «Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей?» Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар, к отелю «Мелия Канал», где жил Лезис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
1: «Его машина!»
0: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша «Соренто» оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину «Лезиса» от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью большей ее части здесь проблемы. «Точно». Я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
1: «Маяк у тебя с собой?»
0: «Даже два». Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
1: Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк.
0: Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно. Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания, — сказал я, оглядывая фасад отеля.
1: Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего. Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных.
0: «Давай так», — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом». Нам всего пара секунд нужно, не больше. Я огляделся. Пусто на стоянке. Хотя нет. Вон в машине мужик сидит за рулем, газету читает. Похоже, что водитель ждет пассажира. «Белая соната на 9 часов, за рулем человек», — сказал я.
1: «Вижу».
0: Соренто чуть сдала задом, почти прижавшись к «Лексусу», прикрыв меня заодно и от машины с водителем. Еще раз огляделся, распахнул дверь, вышел, подошел к багажнику нашей машины, поднял дверь. Еще раз огляделся, нагнувшись и глядя через затемненные стекла. Нет никого. И водила так и продолжает читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. «Готово, едем». Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. «Еще проверка. Работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает. Стоит на месте. Все, что могли, то сделали».
1: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
0: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять Кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
1: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
0: «У меня есть мысль, ты знаешь?» Я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
1: «Да?»
0: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт, на этот раз названный в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые и ярко-зеленые, шумные от птиц и душные, как баня. Впрочем, бывший оборонительный форт распространил себя и на джунгли. Где-то там, в зарослях, ближе к берегу, скрывались старые батареи с огромными береговыми орудиями. Раньше весь этот лес, что тянется справа от дороги и доходит до берега, как раз принадлежал форт Шерману. Даже участок земли, за которым приглядывал Ричи, располагался между бывшими батареями Седжвик-Прет и Маккензи. Только пушек на них давно никаких не осталось, понятное дело. Несмотря на знание местности, Джефф чуть не проскочил поворот с шоссе в лес. Настолько он был малозаметный. Не знаю, так не увидишь вообще. Там ветки деревьев над грязной колеей смыкаются потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался, хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
2: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
1: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
2: «Много я не дам, но все равно расходы», — Ричи развел руками. «Пообщаться приехали».
0: «Точно. Как он?» — спросил уже я.
2: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
0: «Нет, спасибо», — отказался я.
1: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
2: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить? Я все же не всю жратву этому», — он кивнул в сторону Зиндана, — «скормил. Что-то еще осталось».
1: «Нет, спасибо, тут дела уж совсем быстро покатились, надо шевелить задницей как можно быстрее».
2: «Как хотите».
0: «Маски», — сказал я Джеффу.
1: За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
2: «Не слишком»,
1: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен», — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
2: «Я был откровенен».
1: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я, как мог недобро. «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо.
2: Каждый старается как-то спастись, верно?»
1: — пожал он плечами. При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
2: «Что?»
1: «Не верит, а надеется. По глазам вижу». «Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
2: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
1: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
2: «На карте?»
1: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google-карте». Я предостерегающе поднял палец.
2: «И что после этого?»
1: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как он из твоего ведра», я показал пальцем на его отхожее место, «то я тебя отпущу. Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
2: «А гарантии?»
1: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь? Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым». «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». И он заговорил. На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
2: «Здесь, вот тут ворота, их так не видно»,
1: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток. Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. «Хорошо, верхом я доеду», — кивнул я. «А дорогу низом сумеешь показать?»
2: «Ну, наверное».
1: Он сказал это не слишком уверенно. «Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй. Ага».
0: Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителями без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию,
1: попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
3: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
1: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лазисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему, что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимое как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь? А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. С Кики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска Maritime Soft. Эрик Браун, который приезжал в Колон Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс не та в компании азиатки. Азиатка Сатари у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Н я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже Приус Брауна стоит на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом, так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
4: «Она, точно она»,
1: — первым сказал Джефф, сидевший рядом.
4: «Губы как выпечены».
3: «И походка»,
1: — добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
3: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
1: Да, грациозной походку Сатори, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее, лучше ведь кандидатуру не найти.
4: «Получается, что мы знаем еще людей из этой банды?» — спросил Джефф. «Так?»
1: «Получается, что мы знаем. Может, и всю банду. Совпадение, но так вышло».
4: «А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?»
3: «Что за спуск?»
1: — насторожился Витек. «Потом расскажу». Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. «Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку».
4: «С какой стороны?»
1: «Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а? А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик». «Да с любой можно, я думаю». Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. «Да, наверное, с любой».
4: «Ну так давай съездим, дело на 10 минут», — сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
1: «Давай, чего уж!» — только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо, и еще блок прокатись».
4: «Принял»,
1: — откликнулся Джефф в наушники. «Так, и мне направо теперь за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. «Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что?» «Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер... Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что».

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавиши Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название – это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут, но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда, от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JOS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но тем не менее, если у вас есть клавиши контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убогое и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которые иногда называют «мой компьютер», иногда «просто компьютер», иногда «файл менеджер» на английском, это называется стандартно «файл эксплорер», то есть «файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «эксплорер». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер», снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно так же, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может сработает, может нет, тут не проверял. Ну, неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W, и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть, кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать, это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти» и ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить, вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам, это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой, тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач, все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: info@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08.

имена, известные во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

сердце в мороз и зной терпеть. Я Москву покинуть не пытался. Вы рано занавес дали, ведь пьеса еще идет.

0: здоровья пожелать. Но что не так, прошу, простите.
1: Я хочу счастья и здоровья пожелать.
0: Но что не так, прошу, простите.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, или ты мне сарафан купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновалы, коновалы, овчинки, пустовалы, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы. Да, ребятушки, молодцы, ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ты бронишь? Или ты мне, чулочки купил, новенькие срядил. Купили мне, да срядили мне шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиноволоконопалы, овчинники, пустовалы, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы.

0: Ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Зимка пришла, лапушек нема, лапушки купили, новенькие срядили. Купили мне, да срядили мне. Шумнички, мыльнички, шумнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, чайник, пустовала, поповичи, кузнецы, самонахи, черницы. Да ребятушки, молодцы!
1: У твоего окна достаточно огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я одна. Покуда мы до дна не проглядели очи,

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: кончалось лето 1944 года. Далеко на западе еще грохотала война, а это московское утро поражало своей довоенной тишиной. Солнце играло в окнах крест-накрест заклеенных бумагой. За одним из таких окон в своей квартире академик Воронцов, стоя у карты фронтов, передвигает флажки. Посреди комнаты у стола хлопочет девушка. Пестрый домашний фартук ее повязан поверх солдатской гимнастерки. Это Надя, бывшая домработница Воронцовых. Она раскладывает на тарелке только что испеченные блины. Воронцов подходит к столу.
1: Ну как блинчики мои, не хуже стали?
2: Нет, лучше, как все после долгой разлуки.
1: Я на батарее девочкам тоже иногда пеку.
2: Да? Ну и что же, хвалят?
1: Хвалят. Это как развлечение. Вдруг блинчики испечь. Скучно?
2: Скучно. А тебе непременно, чтоб бомбы. Наш-то старый дом проморгало. Мало тебе? Ты что ж теперь, сержант?
1: Старший.
2: О, старший. Сержант старший, а вот нос все курносый. Ну что же, после войны обратно ко мне в работницы не пойдешь?
1: Не пойду.
2: Правильно. Правильно делаешь, не ходи. Занятие выбирающее. Ну как тебе, моя Ольга, после долгой разлуки, а?
1: Еще лучше стало.
2: Да, в эвакуации сибиряки сватались.
1: Жалко, Виктор Иванович погиб.
2: Да, жалко. Чай тоже без сахара пил, помнишь?
1: Помню.
2: Погиб. Вот теперь даже не понять, любила она тогда его или нет.
1: А помнит?
2: Да помнит, пока, до любви. А любовь придет, все сломает.

0: А по-моему, вы и так уже поссорились, а?
1: Да нет.
0: Нет? А что ж ты его приходить уговариваешь?
1: Ну, так надо. Дай мне блинчик, что
0: ли? Постой, стой, стой, стой. Вот, у сержанта проси.
2: Нажарь.
1: Нажарь, мы его выгоним в кабинет, а сами тут с повидлой.
2: Ой-ой. Я мигом.
0: Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, ешь.
1: Ну вот, спасибо.
0: Ну, что случилось? Объяснялся?
1: Ну, главное, зачем? Все было так хорошо.
0: Да? А чего хорошего?
1: Никаких разговоров об этом.
0: А мысли?
1: Ну, а что мысли?
0: Нет, мысли, его мысли на этот предмет тебе что, неизвестны были?
1: Ну и что же, он же молчал. Что ж, мне нужно было ему самой сказать? Мне кажется, я тебе нравлюсь, но только ты не говори мне об этом. Так?
0: Не знаю. Не знаю, не знаю. Может быть, и так. Не знаю. А впрочем, бог с ним. Любитель слишком долгих осад. Глупо. Я вот сторонник штурмов. Штурмовал твою мать 3 дня. И счастливо жил с ней до ее смерти. И так вот тебе сказал, будь моею, а ты взамен ему предложила чистую дружбу, так?
1: Не совсем так, но в общем, да.
0: Глупо, не поймет.
1: Ну почему?
0: Ну потому что мужчина не поймет. Будет ходить, ждать, надеяться. Нет, нет. Я в этих вопросах за старинные варварства. Я прошу вашей руки, Глафира Степановна. Нет, я не буду вашей женой, Тимофей Лукич. Прощайте, Глафира Степановна. Цилиндр в руку и в этот дом больше ни ногой. Все. А вы?
1: Ой.
0: Нет, вы, что это такое? Сереженька, приходи непременно вечером, иначе я рассержусь. И завтра приходи, и послезавтра приходи. Мы будем вместе с тобой смотреть альбом. И пить чай с папой и с сахаром. Очень нужен ему твой папа вместе с твоим сахаром.
1: Ну, знаешь, да ты как фокусник. Ты самую серьезную вещь вдруг вывернешь так, что она выглядит глупо.
0: Потому что в каждой серьезной вещи есть своя глупая сторона. А еще потому, что я сердит.
1: На меня?
0: Нет, не на тебя. Знаешь, что я тебе скажу? Я даже скажу, что, по-моему, ты права, что ты его не любишь. Я на него сердит.
1: Ну, за что же на него-то? Я просто не люблю его, хоть он и славный.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слово-то какое-то, слово-то кислое, славный. Он города будет строить, а не славный. Славный. Ничего, когда он за проектную доску садится, он чертом делается. Я сам в 41-м году в ополчение пошел, а его молокососа забронировал. Ты что, думаешь, это так просто? Нет. Потому что талант. Талант. А вот душа у него не по таланту. По его бы таланту такую душу иметь, чтобы в ней все потонуло. И Виктор твой, и воспоминания, и сомнения. Ему бы такую душу иметь, чтобы скреб тебя, как медведь, и посадил бы вот сюда в душу, как в берлогу. Да не выпускал бы. Да уж где там?
1: Пап.
0: Ну что, что, пап?
1: Вот если б ты был не ты, а я не я, и если б тебе было лет на 20 меньше, я бы тебя непременно полюбила.
0: Слава Богу. Нашла, наконец, подходящего жениха. Вот альбом, который ты будешь с ним по вечерам рассматривать, здесь есть моя карточка. Вот она. В 24 года снялся. Возьми... Положи ее в сумочку, носи с собой и смотри на проходящих мужчин. Как увидишь похожего, ага, значит, твой жених.
1: Ну вот опять ты, а я ведь почти серьезно.
0: Нет, я тоже почти серьезно. Звонят по деткам.
3: Товарищ Воронцов, у себя?
1: Да, да, пожалуйста.
3: Можно?
1: Проходите.
3: Да?
1: Проходите.
3: Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Управляющий вашим домом, Чижов.
0: Чем могу служить?
3: Товарищ

0: Францов, я в больнице был. Вы без меня тут въехали.
1: Да, пожалуйста, присаживайтесь.
2: Да, спасибо.
0: Так вот, во-первых, познакомиться хотел.
1: Очень приятно.
0: А во-вторых, несколько слов необходимых. Вас ведь из разбомбленного дома переселили?
1: Так точно, из разбомбленного.
0: Так.
1: Вот уже 2 месяца, как после эвакуации, у вас здесь живу.
0: Так, да. два месяца после эвакуации.
1: Нет, не эвакуация, а эва. Вот так, вот правильно, вот это правильно.
0: Так, так вот, эта квартира, я предупредить вас хотел, инженера Савельева Дмитрия Ивановича. Вам ничего не говорили?
1: Нет. Сказали, вещи стоят. Когда будут нужны, заберут.
0: Вот именно вещи. Это Савельевы вещи. Надо вам сказать, как на грех, аккурат перед войной он с женой и дочерью на курорт какой-то поехал возле границы. Ну и полагаю, что погиб там с семейством. Иначе бы известия были.
2: Так это значит, их фотографии в той комнате висят?
0: А вы что, разве их не сняли?
2: Зачем же?
1: Что, помилуйте, проверите, пожалуйста. Нет, я вас прошу, вот посмотрите. Вот, пожалуйста.
0: Ах, ну, раз вы их портреты не сняли, мне, конечно, нечего объяснять насчет сохранности. Конечно, об них и слуху нет, но я сам был в ополчении. Знаю, пока без вести, это еще не погиб.
1: Всего доброго. Одну минуточку.
0: А?
1: Так вы что, тоже ополченец?
0: Да.
1: В какой же ополченской были?
0: А вот в нашей.
1: Что значит в нашей? Они все наши. В какой?
0: Так в нашей, в Баумской.
1: В Баумской?
0: Да.
1: Ага, значит, мы однокашники.
0: А вы что, тоже?
1: Что значит тоже? Слыхала? Тоже. Я, милый, не тоже, а я отделенный был тоже. Садись, дорогой мой.
0: Спасибо.
1: Садись, Маша.
2: А вот и блинчики.
1: А, вот.
3: Блинчики, хорошие блинчики.
2: Ой, ну да, вот опять блинчики. Мои блинчики съели. Еще жарим. Да какой там жарим? Я и так уж опаздываю.
1: Вот женщина, Чижов, а? Мы, может, рядом в окопах лежали, а ей блинчиков жалко.
2: Ой, лежали, стреляли, ползали. Воевал всего 2 недели, а уж разговоры...
1: Матушка, кто меньше всего воюет, тот больше всего об этом разговаривает. Такой закон природы.
2: Точно. Да, ну я пошла, до свидания.
0: Ну, счастливо. Рад я, товарищ Воронцов, что эта квартира в хорошие руки, понимаешь, попала.
1: Ну, там хороший, не в хороший, а уж как бывший однокашник должен мне теперь в первую очередь все поблажки делать. Там, понимаешь, свет зажигать, воду пускать.
0: Так это безусловно,
1: Ты куда?
0: Ремонт.
1: Да, вот ремонт. Вот, кстати, ремонт. Мне тоже тут небольшой ремонтик по знакомству надо сделать, а?
0: Ну, конечно.
1: Помнишь, как молодежь поет? Вспомню я пехоту и родную роту.
0: И тебя за то, что ты дал мне закурить.
1: Хорошо, молодец.
0: Ну, счастливо. Рад был познакомиться. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Молодец. Хороший мужик. А? Петь любит, а вот со слухом плохо устроился.
2: Федор Алексеевич, а я не знала, что вы в ополчении были.
1: А вот представь себе, был. Объявили ополчение, сразу пошел. 2 недели пробовал, 3-ю начал. Вызывает командир батальона. Воронцов, говорит, Воронцов. Это какой? Тот самый? Тот самый.
2: Ну и?
1: Ну и вернули в Москву работать. Вот, Курносная, какие дела. Да, вспомню я пехоту и родную роту. Слушай, Курносы, скажи мне, пожалуйста, тебе, небось, надоело в небо-то палить, а? Замуж хочешь?
2: По правде, Федор Алексеевич?
1: Соврешь, ведь я не поверю. Ты что, да?
2: Да ничего. Так бы. Так бы.
1: Что так бы?
2: Так бы его любила. Так бы ему хорошо было. Так бы.
1: Эх, бедные вы бабы. Бедные. И военные, и невоенные. Да ладно, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь, Надежда. А тебе вообще плакать не полагается. У тебя имя-то какое, Надежда. Молчи, Полчини, спорь со мной. Вот звонят. Иди лучше открой дверь.
2: Я помогу?
4: Не надо, я сама.
1: Здравствуй, Саша.
4: Балабон.
1: Надежда, познакомься. Сестрица моя, Александра Алексеевна. А попросту тетя Саша. Ну что, устала? Ах ты, хлопотушка ты моя, хлопотушка. Ну сядь, отдохни. Это Александра Алексеевна, старшая сестра. Умнейшее существо в нашей семье, хотя и без высшего образования. Месяц тому назад привез из деревни. Все знает. Ну все, где по каким талонам что дают, по каким карточкам, что, все знает. Где, Саш, очередь-то меньше, а?
4: А ты все болтаешь, Федя. Балабон.
1: Что-что?
4: Балабон.
1: О, балабон знает. Ну, все знает. Ну, ладно, пойду, а то заговоришь здесь с вами. Все.
4: Иди, иди, а то заговоришь, обед не сготовлю.
2: Да я вам помогу. У меня сегодня отпускной день. Я у ваших раньше работницей была.
4: Угадала, говорили тут про тебя. Балабон-то.
2: Ах, а вы что, всю жизнь так в деревне жили?
4: Так и жила. Нас 6 девок было. Так отец на нас... Тьфу! А его в семинарию определил. Ну, а потом уж он сам себе дорогу-то нашел. Не признать за мужика-то.
2: Не признать.
4: Если только в сердцах. Как начнет слова говорить, так признать. Даже из какой губернии угадать можно, что из нашей. Это, что ли, твои блины хваленые? На чем печешь?
2: На соде.
4: Я им тут на дрожжах пекла. Нехороши им, все твои поминали. Смотри-ка, на соде, значит. Ну, пойдем на кухню.
2: Пойдемте.
4: А фартук все-таки надела, чтоб мундир не запачкать. Баба, она и есть баба, как ты ее не ряди.
5: Тетя Саша и Надя уходят вглубь большой квартиры. В опустевшей столовой появляются невысокий военный в полковничьей шинели и его адъютант. Они ставят свои чемоданы у порога.
6: Ну вот мы и дома. Странно, Вася. 3 с лишним года, и вдруг войти, как будто ничего не переменилось. Первый раз в жизни вижу это кресло. Нет, буфет мой. И шкаф мой. А это все не мое. Стол не мой.
1: Стол мой. Будем знакомы, Воронцов.
6: Савельев.
1: Савельев, очень приятно. Савельев? Постойте, Савельев, Савельев. Что такое знакомый? Как вы сказали?
6: Савельев.
1: Савельев. А, фу ты, боже ты мой. Значит, Савельев. Ну, коли Савельев. Так прошу, полковник, садитесь, будьте как дома. Тем более, что я думаю, вам это не так уж трудно себе представить.
6: Спасибо.
1: А я первую минуту, признаться, и не узнал вас даже. Вы так переменились за последние 3 года.
6: Переменился?
1: Да, переменились. Я ваши фотокарточки видел, довоенные. Ну, а. Совершенно гражданским лицом были. Савельев. Значит, вот какой он теперь Савельев. Так, так, так, так, так. Вы что же, один или с семейством прибыли?
6: Один.
1: Я прошу простить меня за невольное вторжение в вашу квартиру. Первый раз в жизни чувствую себя в каком-то, я даже не знаю, как сказать, ну, в воровском положении.
6: Ну, что вы, я, честно говоря, и сам не рассчитывал после 3 лет. Так, как говорят, на Бога заехал. Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал, но я и решил, была не была, заеду на пепелище. Я к вам никаких претензий
1: нет,
6: не имею.
1: Нет, понимаете?
6: Никаких. Тем более, что в Москву всего на несколько дней. Вот только прошу разрешения сейчас вещи оставить. Надо в наркомат ехать. А он мне к вечеру номер достанет.
7: Так точно.
6: Простите, ваше имя, отчество?
1: Федор Алексеевич. Мое имя, отчество.
6: Мое Дмитрий Иванович.
1: Очень приятно, Дмитрий Иванович.
6: А ваше лицо мне знакомо. Видел вас где-то, по-моему?
1: Ну что же, если вы по профессии строитель или архитектор, могли встречать меня на съездах.
6: Ну, конечно, вы угадали. Строитель, и видел вас на съездах. И ваши мосты, книги, дома очень хорошо знаю.
1: Очень приятно.
6: Но тем более к лучшему, что мое пепелище попало в хорошие руки. Ну, Вася, что ты смотришь? В гостиницу, и чтобы к 18 часам мне доложить, что номер есть. Я к 18 часам тоже сюда вернусь.
7: Есть.
1: Молодой человек, ну-ка одну минуточку.
6: Иди.
1: Молодой человек. Да, дисциплина, ушел. Так. Ну что же, сядьте, полковник. Сядьте, полковник, сядьте. Вот так, попадней, не стесняйся. Вот так. Значит так, полковник. Квартира эта не пепелище, заметьте, а квартира, как была, так и есть ваша. И не вообще ваша, а именно сейчас. Мне достану другую. Я в этом не сомневаюсь, но не в этом суть. А я прошу мысль о гостинице из головы выбросить вон. И жить здесь, в своем кабинете. Вот здесь. Там все как было, так все осталось. Прошу. И не спорьте со мной. Прошу.
6: Два раза был в Москве и не заходил. И сегодня не надо было.
1: Да? Почему же это так?
6: Да потому что, как у многих людей, представьте себе, у меня были жена и дочь, и как у многих людей их не стало. Да и сейчас мне все это вообще ни к чему. А после войны там разберемся. Разве что несколько фотографий. Вот и все, что мне в сущности нужно. Я, собственно, пожалуй, за ними и пришел.
1: А вот именно поэтому я вас и не отпущу, полковник. Слушайте меня, полковник. Если вы не хотите, чтобы я собственноручно вынес все свои вещи на тротуар и не разбил там палатку, а я это сделаю, то будьте любезны, оставайтесь здесь, пока вы в Москве, в вашем кабинете, а там мы разберемся, что к чему.
6: Ценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу хотите на себя взять.
1: Да? Почему же вы думаете, что я не знаю? Вы что же думаете, что вы первый фронтовик, которого я встречаю в Москве? Знаю, прекрасно знаю. Друзья к вам будут ходить, шоу будете устраивать. Знаю, очень хорошо знаю. Очень хорошо. Я буду вместе с вами шуметь. Молчите, не спорьте, молчите. Надежда!
2: Да.
1: Надежда, отправляйся вниз на первый этаж и найди там управдома. Волоки его сюда.
2: Решите идти?
6: А зачем управдом?
1: А это праздный вопрос. Здесь командую я. Нужен управдом, и все. Иди.
2: Сечь.
1: Что ты глаза таращишь? Что я не вижу, что это полковник? Командую дома здесь я. Понимаешь? Шагам. Арш. Два. Вот так вот. Вот так вот. А вы что же? Тоже? Как монумент будете стоять в шинели. А ну-ка снять шинель.
6: Есть снять шинель.
1: Вот так вот. Ох, батюшки мои, какой у вас иконостас.
6: Воспоминания о реках и мостах.
1: Да, все мосты строите.
6: Полтора года рвал, а теперь скоро два как строю.
1: Да, пожалуйста, садитесь.
6: Спасибо. Между прочим, хотя рискую вас огорчить, но должен сознаться, что, кажется, один и ваш мост взорвал.
1: Где?
6: В 42-м году, через Донец. Ваш?
1: Бандит. Бандит вы, бандит. Это мой первый мост. Уродливое, но любимое дитя. Неужели взорвали?
6: Взорвал.
1: Нет, все-таки бандит. Может быть, даже вам за это и орден дали?
6: За это нет.
1: И правильно сделали, что не дали.
2: Федор Сич.
8: Вы за мной посылали?
1: Посылал, дорогой, посылал. Посылал. Вот хочу познакомить вас. Иди сюда. Вот с полковником. Знакомься. Полковник.
7: Чижов. Жив. Жив и тут. Вот не думал.
8: Нет, Дмитрий Иванович, это не вы.
7: Ей-богу, я...
8: Нет, не вы.
7: Ну, не я, так не я. Здравствуйте, Степан Степанович. Здравствуйте.
1: Оказывается,
7: Степан Степанович.
1: Вот так будет при коммунизме. Все управдомы будут целоваться со своими жильцами. Факт. Ну ладно, вы здесь поговорите, а я сейчас приду.
8: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть орденов.
6: Простите, Степан Степанович, опаздываю, нужно идти, простите.
8: Дмитрий Иванович.
6: Да-да.
8: Это без меня тут товарища Воронцова вселили. Я тут ни при чем. Ну, вы же сами никаких известий не давали. Они в жилотделе решили, понимаешь?
6: Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы разберемся.
0: И мебель у них вся ваша цела. Все как есть. И два чемодана ваших у меня стоят. Как эвакуация началась, так я с фронта после ранения вернулся, забрал все ваше в два чемодана и к себе. Там костюмы ваши, часы, будильник, рубашки. Я сейчас все принесу.
6: Успеете, успеете.
0: Нет, я сейчас, чтобы вы переодеться смогли. Там же чисто и все. Ей-богу, не вы.
1: Да вот видите, и чемоданы ваши нашлись, и костюмы, и рубашки, и даже часы-будильник. Вам просто невозможно теперь отсюда уезжать.
6: Да, теперь затруднительно.
1: Так что будьте любезны, к 6 часам быть к обеду.
6: Спасибо. Если не задержусь в наркомате, то обязательно. Разрешите идти?
1: Ну что ж, пожалуй, ступайте. Только помните, что отпускная вас до обеда, до 6.
6: Есть.
1: Так, значит, так. Это сюда. Надежда! Надежда!
2: Да, Федор Алексеевич.
1: Александра, ну, где ты там с картошки?
4: Ну, чего ты?
1: Вводишь в грех ты меня. Ругаюсь, а мне нельзя ругаться, академик. Ну, слушай меня внимательно. Иди туда, в мой кабинет, и там все вычисти, чтобы было чисто, ни бумаги, ни мусора. Понимаешь?
4: Чего это вдруг-то?
1: Переезжаю.
4: Куды?
1: Покудыкай, ты меня покудыкаешь. Я к тебе переезжаю. А ты бери свои кокошники, паневы, к Ольге в комнату переезжай. С Ольгой вместе теперь жить будете.
4: Ну, балабон, Звонят, поди открой.
1: А я без себя слышу, что звонят. Ты меня не учи, пожалуйста. Звонят. Видишь, ты понимаешь.
4: Ох, распетушил.
1: Так. Вот ставь сюда.
0: А где Дмитрий Иванович?
1: Дмитрий Иванович приедет к обеду. Что у тебя в чемоданах?
0: А я поставлю, он придет, поглядит.
1: Что значит, что придет, поглядит? Мы без него поглядим. Так, что это такое? Ну-ка, нет, это нехорошо. Держи, на, держи. Не бойся, не украду. А вот это синий. Так, ну-ка, давай посмотрим, что здесь такое. Так, нет, это не надо. А вот этот синенький костюмчик, ничего. Вот это он, костюмчик этот такой, насыпал нафталину, как фараону в гробницу. Надежда!
2: Иду.
1: Иди сюда, Надежда.
2: Да.
1: Возьми вот этот костюм,
2: да,
1: и разутюжь к обеду. Так, значит, где ты, Чижов? Пойдем в кабинет, там надо проектную доску тащить.
4: Ага.
1: Пойди, не могу я. Пойдем.
4: Ну, балабон, ну, пожару наделал.
1: Саша,
4: ну,
1: вот
4: чего
1: этот
4: тебе?
1: Как тебе пойдет?
4: Куды ко мне-то?
1: Ты мне кудыкаешь ноготь, смотри, тебе он раскудыкался.
4: Ах,
1: тебе пойдет,
4: оказание.
1: И все.
2: Федор Алексеевич,
1: ну?
2: Там внизу шофер.
1: Так.
2: Когда я выходила, говорит, я уж час жду, может, Федор Алексеевич забыл, что ему на заседание в академию к 12 часам ехать.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Федор Алексеевич забыл, что у него в 12 часов заседание.
2: Ой.
1: Я забыл, что люди его ждут, потому что вы шум здесь устраиваете. Дьявол вас побрал бы.
4: Ой.
1: Какие-то доски заставляете. Ты не подсказывай мне, я без тебя все знаю, все.
4: Федор.
1: Доски, что же, все, Федор Алексеевич, ищите. Сейчас поеду, шляпа моя где? Шляпу ищите.
4: Ой, Господи.
1: А так, все ищите,
0: ну,
1: все ищите.
0: Посмотрите, может,
1: вот
0: она...
1: Она вот здесь, она... вот здесь всегда
2: вот
1: моя шляпа.
0: А вы в той комнате...
1: А ты под столом ищи, под столом.
4: А я
1: у тебя, да, под столом ищи.
4: Давай,
1: а ты Чижовки вашей рукой, без себя. Стойте, Стойте, молчите все. Вот здесь в чемоданчике есть кепочка. Я вам, не бойся, не украду. Вот смотрите, вот так, ничего?
8: А, ничего.
1: Что значит ничего? Ничего я не поеду, надо, чтобы хорошо было. Вот так я подверну немножко, вот так. Хорошо, да?
8: Хорошо.
1: Вот хорошо. Вот
8: ну
1: так.
8: Чего ты пожару-то наделал? Чего это ты вдруг-то? Чужой.
1: Нет, ты погляди на нее. Человек приехал. Жить здесь будет. Молчи и не спорь.
5: Ой. Вечером, вернувшись с занятий, Ольга застала дома одного отца. Он угрюмо ходил из угла в угол, то и дело посматривая на часы.
2: О, все еще не уехал. Все своего полковника ждешь.
1: Да, к обеду не явился. Жизнь здесь отказался. Ты тетку переселила к себе?
2: Да, она с ног свалилась, спит.
1: Очень хорошо, пускай спит, а то болталась бы здесь, понимаешь, под ногами. Все ходит, все. Все мои чертежи куда-то растащила. Балабон. Что такое балабон? Нет, скажи, что такое? Ведь говорит, сама не понимает. Балабон. Ну ладно, тише. Я сейчас пойду у нее чертежи посмотрю.

0: Один чертеж нашел. Храпит балабон. Ну ладно, значит, я пошел.
1: Ты уж полчаса говоришь это.
0: А я всегда перед тем, как идти, говорю заранее, чтоб привыкнуть. Ну ладно, значит, еще мне вот этот словарь нужно взять. Так. Слушай, значит, я уеду и приеду в 23:00. Вот, и ты посмотри, когда придет полковник, чтобы он распаковался, разложил вещи, принял ванну, помоги ему. Потому что когда я приеду, чтобы мне с ним больше не разговаривать. Поняла? Мне надоело.
1: Постараюсь, насколько это в моих слабых силах, удержать столь драгоценного для тебя полковника.
0: Драгоценного? Знаешь, ты дура. Драгоценного. Ты понимаешь, что это человек, который потерял все, что он любил. Он на пепелище приехал. А здесь какие-то черти, новоявленные, вроде нас с тобой, живут. Драгоценный. Он, милый, не драгоценный, а он деликатный человек. Он воспитанный человек. Он храбрый человек. Он, может быть, 100 мостов под огнем построил. Даже один мой взорвал. Черт бы его побрал. Ну ладно. Я пошел. Вот шляпу наконец достали мою. Все, пошел.
1: Хорошо, хорошо.
0: Что хорошо?
1: Иди.
0: А я без тебя знаю, когда мне идти, когда мне не ходить. Я его не могу больше ждать, понимаешь? Ну ладно. Я пошел.
1: Ну хорошо.
0: Слушай, когда я вернусь, чтобы полковник был здесь.
1: Хорошо.
0: Что значит хорошо? Дмитрий Иванович его зовут, понимаешь? Почему ты мне не говоришь хорошо? Я без тебя знаю, что хорошо, что плохо. Молчи.
1: Ой, папа, папа.
2: Оставшись одна, Ольга принялась за уборку.

0: Простите.
1: Дмитрий Иванович? Так?
0: Так. Так точно.
1: Отец велел мне вас встретить и не отпускать отсюда. Вообще и до его прихода в частности.
0: Так это ваш отец?
1: Да.
0: Очень решительный человек у вас отец. Разговаривал со мной, по крайней мере, как командующий армией. Итак, значит, мне приказано ждать его.
1: Да. Вот ваша комната, на диване вам постелено. Вы там поместитесь.
0: В принципе, даже уверен в этом.
1: Ой, хотя что я говорю глупости? Это же ваш диван. Костюм по выбору отца почему-то синий. Вам отутюжен. Он висит на кресле. Что еще? Пижама ваша в ванной. Полотенце, мыло, все прочее там же. Газ зажигать умеете?
0: Да.
1: Ой, хотя опять, что я? Ну что еще? Да, наверное, хотите кушать? Обед вам оставлен, я сейчас принесу.
0: Спасибо, я обедал.
1: Ну тогда будете пить чай. Садитесь за стол.
0: Тысяча и одна ночь.
2: Савельев проходит в соседнюю комнату. Рассматривает фотографии на стене.

0: Где вы?
1: Сейчас.
0: Идите чай пить.
1: Сейчас. Скажите, вы эти фотографии повесили, пока я в наркомате был?
0: Нет, они все время висели у нас.
1: Среди ваших?
0: Конечно. Садитесь. Сейчас чай настоится.
1: Между прочим, тут мой адъютант не являлся?
0: Являлся.
1: Не знаете, достал он мне номер?
0: Кажется, да.
1: И куда же он исчез?
0: Поехал обратно беречь ваш номер, чтобы вы не разбронировали. Садитесь.
1: Спасибо.
0: Вам как, покрепче?
1: Скажите откровенно, когда придет ваш папа, он мне опять прикажет пить с ним чай?
0: Думаю, что прикажет.
1: Тогда простите меня великодушно, но лучше я уж подожду.
0: Может быть, вы хотите отдохнуть, пройти к себе?
1: Нет, спасибо, я и так отдыхаю здесь. Хотя, впрочем, может быть, у вас свои дела?
0: Нет, нет. Когда мне отец сказал, что вы приехали, я посмотрела на вашу фотографию, и мне странным показалось, что вот этот штатский человек в пиджаке, вдруг полковник.
1: Мне самому сначала странно было, а потом ничего, привык. Впрочем, полковник я всего только неделю.
0: А вы что, в отпуск приехали?
1: Да как вам сказать, приехал за назначением. Но в дни временного затишья у нас стараются дать человеку попутно отдохнуть, по Москве походить. Завтра воскресенье, употреблю на это весь день.
0: Ну куда же вы пойдете?
1: По возможности, в самые непредвиденные места.
0: Ну а все-таки?
1: Ну, скажем, в зоопарк. Или в Сокольники. Или вдруг в планетарии. Куда потянет, туда и пойду еще, сам не знаю. А вечером в театр, в балет или драматический. Только чтобы пьеса была без стрельбы. А впрочем, может быть, все и не так. Просто никуда не пойду и буду весь день лежать в гостинице, задрав ноги на диване.
0: Опять в гостинице?
1: Слушайте, не сердитесь на меня, это ведь не серьезно. Влезает чужой человек в дом, живет здесь, грязь на ногах таскает, мешает всем. Поверьте, я ценю и благородство вашего отца, и вашу доброту, и, видите, даже не могу удержаться от соблазна и вымыться, и заночевать здесь. Но завтра... Да нет, вы сами понимаете, и тут не на что сердиться.
0: Я не понимаю, сержусь. Что значит чужой человек?
1: Очень просто. Чужой.
0: Не знаю. Но неужели, когда вы на фронте, и к вам неожиданно кто-нибудь приедет, неужели вы его у себя в землянке не поселите?
1: Так кто ж на фронте?
0: Но я никогда не была на фронте и не буду, наверное. Но я хочу, чтобы здесь было так же. И молчите, и не спорьте со мной. А что это вы смеетесь?
1: Вы разговариваете точно, как ваш отец. И молчите, и не спорьте.
0: Да, и молчите, и не спорьте. И нигде завтра в гостинице с ногами на диване вы не будете лежать. А я приглашу кого-нибудь из своих друзей, и мы все вместе пойдем куда хотите. В зоопарк или на пьесу, где не стреляют. Да всюду.
1: Слушаюсь.
0: Что?
1: Слушаюсь, пойду в зоопарк и на пьесу, где не стреляют. С вами и с вашими друзьями. И даже еще с вашего разрешения с собой одного майора, своего друга возьму.
0: Вот очень хорошо. И майора возьмем. Угу. А чтобы вашему майору не было скучно, мы пригласим еще кого-нибудь из моих подруг.
1: О, да. Это прекрасная идея. Майор будет очень доволен.
0: Опять вы смеетесь?
1: Я просто представил себе майора в роли кавалера. Мой майор, майор медицинской службы. И хотя, как почти все хирурги, он человек чрезвычайно мужественный, но зовут его все-таки Анной Григорьевной.
0: И это ваш фронтовой друг?
1: Да, и очень хороший. Вот именно фронтовой друг.
0: Фронтовой. Четвертый год идет война, а я так и не видела фронта.
1: И очень хорошо, что не видели. Побольше бы людей, которые его, к своему счастью, не видели. Особенно женщин, конечно.
0: Нет, это неверно.
1: Нет, верно.
0: Нет, неверно. Вот вы сейчас приехали с фронта, и когда вы заговариваете о нем, я чувствую себя девчонкой.
1: По-моему, я меньше всего говорю о фронте.
0: Ну, не вы, так другие.
1: Другие. Ей-богу, вернувшись с войны, они не увидят никакой беды в том, что вы не знаете, как рвется мина и как свистит снаряд. Вы этого не знаете. Но зато вы знаете много прекрасных вещей, которые будут гораздо важнее для них. Вы, например, знаете, что если женской рукой поставить на стол человеку цветы, то он почувствует себя на 5 лет моложе. Или, например, вы знаете, что если человек, вернувшись в родной город, говорит, что он проваляется весь день, задрав ноги на диване, то это он только храбреется. Храбрится. А на самом деле он просто боится одиночества. Вот видите, как вы много знаете. Ну, а как свистит мина, я сам готов забыть на следующий день после окончания войны.
0: Вот тут у отца есть хороший табак и трубки. Хотите?
1: Спасибо. Спасибо. Хорошая трубка – это большое удовольствие. О, вдобавок, если не ошибаюсь, английский табак.
0: Да, это отцу привезли из Шотландии. Он им очень хвастается, всех угощает.
1: Итак, значит, ваш отец на завтра приказал мне отгладить именно синий костюм?
0: Да.
1: А насчет рубашки он не распорядился какую?
0: Да нет, кажется, еще нет.
1: Хорошо, когда он придет, я попрошу у него дополнительных указаний. А он с нами завтра не отправится по городу?
0: Нет, он завтра с утра, как каждое воскресенье, поедет на дачу, возится своим огородом.
1: Ну что ж, пойдем бродить по Москве без него. Вы еще не передумали?
0: Я нет. Я вообще, надо сказать, редко передумываю.
1: Да, чувствуется, что вы характером в папу.
0: Да, немножко.
1: А профессии?
0: Представьте себе тоже.
1: Архитектор?
0: Нет, пока еще строитель. Сейчас как раз защищаю дипломный проект. Отец, между прочим, тоже начинал строителем.
1: Я знаю. Позвольте уж мне на правах временного хозяина одну из комнат.
2: Вслед за Савельевым в комнату входит Синицын. В руках у него большой букет цветов.
0: Добрый вечер, Сереженька.
3: Добрый вечер.
0: Полевые цветы. Откуда ты взял полевые?
3: Ездил за Москву на воздух для восстановления равновесия души.
0: Да, я забыла. Да, вы не познакомились?
3: Савельев.
4: Синицын.
0: Курите.
4: Пожалуйста, прошу вас.
3: Спасибо.
4: Где-то тут была такая кривая, моя любимая.
3: Вот ваша трубка, пожалуйста.
4: Нет-нет, что вы, это же все равно. Главное, табак.
0: Ты куда ездил?
4: Серебряный Бор.
0: А может быть, завтра с утра всем не в зоопарк? А в Серебряный Бор? Если будет хорошая погода, выкупаться, а?
4: А что ж, можно?
0: Ну, а там посмотрим, куда не будем загадывать. Да, я забыла тебе сказать. Мы тут с полковником на завтра уговорились путешествовать по Москве, в которой он не был бог знает сколько времени.
4: У вас, кажется, потухла трубка.
3: Спасибо.
0: Ну, как у тебя прошла лекция?
4: Ничего.
3: С вашего разрешения ванну зажгу.
0: Это налево, по коридору, первая дверь.
3: Спасибо, я знаю.
5: Слушай, а кто этот всезнающий полковник?
6: Это бывший, то есть не бывший, а вообще хозяин этой квартиры.
5: Так он что, хочет вас выселить?
6: Наоборот, никак не соглашается здесь пожить, даже в то время, что будет в Москве.
5: Вот как?
6: Да. А он приятный человек, верно?
5: Да разобраться еще не успел, но вполне допускаю.
6: него в первые дни войны погибла вся семья.
5: Да, печальная история.
6: Ну, значит, лекция хорошо прошла?
5: Ничего. Мне было, в общем, все равно, как она пройдет.
6: Почему?
5: Праздный вопрос, по-моему.
6: Слушай, ты же обещал, что не будешь больше возвращаться к этому.
5: А я и не возвращаюсь. Я только думаю. Думать-то ведь трудно себе запретить. Зачем ты завтра тянешь меня идти вместе с вами? Буду портить вам настроение.
6: Кому это вам?
5: Тебе, полковнику.
6: Ну вот, опять начинается.
7: Зажег.
6: Ну как горит?
7: Как всегда, средний.
5: Скажите, с какого вы фронта приехали?
7: Со второго украинского.
5: Ну и как там у вас?
7: В каком смысле? В смысле ближайших планов командования я не осведомлен. А в смысле погода неважна. Дожди.
5: Ну, собственно говоря, дожди меня меньше всего интересовали. Я хотел узнать, как дела.
7: Читал сегодня в «Правде», что пока без перемен.
5: Ты знаешь, я, пожалуй, пойду, Оля.
6: Да подожди, сейчас придет отец, будем пить чай.
5: Да нет, пойду. Честно говоря, устал после лекции.
6: Ну, так когда завтра?
5: Я позвоню с утра. До свидания.
7: До свидания. Ну вот видите?
6: Что вижу?
7: Хорошие слова остаются хорошими словами, а жизнь есть жизнь. И мое пребывание здесь связано для вас с неудобствами. И молчите, и не спорьте.
6: Да нет, это вы молчите.
7: Нет, на этот раз вы молчите. Пришел ваш друг и застал здесь меня. А, видимо, хотел поговорить с вами. Сколько я мог зажигать ванну? 5 минут. Больше неприлично. Он посидел, посидел и ушел. Вот вам неудобство номер один. Если бы не я и не ваши неосторожные обещания насчет завтрашнего дня, то вы, вероятно, пошли бы куда-нибудь с ним вдвоем, что для вас было бы гораздо приятнее. И молчите, и не спорьте. Вот вам неудобство номер два.
8: Да. Сейчас. Вас.
7: Спасибо. Савельев слушает. На сегодня разбронируй, завтра разберемся. Здесь буду ночевать. Нет, не нужен. Поезжай к своим старикам, передай им от меня привет. Когда выспишься, позвони. Не в 7:00 и не в 9:00, а когда выспишься. У меня все. Хорошо. Вот видите, посторонние люди звонят мне по телефону в вашу квартиру. Вот вам неудобство номер три.
2: Ольга выходит в переднюю, чтобы впустить нового гостя.
9: Полковник Савельев дома?
8: Дома.
2: Через мгновение его громадная фигура заслоняет собой всю дверь. Это полковник Иванов.
9: Здравствуй, Митя!
7: Здравствуй.
9: Не ждал, что воспользуюсь твоим приглашением?
7: Честно говоря, не ждал.
9: Когда уезжал, на всякий случай адрес давал?
7: Давать давал, но...
9: Ну вот... Я под Корсунью тебя под свою крышу принимал?
7: Принимать принимал,
9: ну,
7: но...
9: Вот. И не одного, а со всем батальоном, а?
7: Со всем батальоном,
9: ну,
7: но...
9: Вот. Черт знает, что тут в гостиницах делается. Думаю, давай рискну. Где спать-то будем?
7: Сюда, Петр Иванович, сюда.
9: Да ты не бойся, я только до завтра. Завтра орден получу и к семейству в Казань. Хорошая у тебя квартира.
7: Петр Иванович...
9: А это кто? Сестра, что ли, или племянница? Похоже. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Полковник Иванов.
8: Оля.
9: Ах, Оля. Тогда обнимаю и целую.
7: Ой, Петр Иванович. Петр Иванович. А вот вам неудобство номер 4.

0: Воскресный вечер. Звучит репродуктор. Савельев в полосатой пижаме торопливо собирает на стол. Из кухни выходит полковник Иванов.
1: Ну как, раздул самого?
2: Раздул. Слушай, сними ты этот зоопарк, пижаму свою. Ты похож на ту зебру, что мы сегодня видели.
1: Вот накрою на стол, тогда и сниму.
2: Ну что, прилично получается?
1: Да ничего, даже мед есть.
2: Знаешь уж, ежели принимать в своем блиндаже, так чтобы прилично все-таки. Одну минуточку, тут у меня в чемодане еще печенье есть.
1: Отставить, отставить, вези жене и ребятам. Это мой блиндаж, я принимаю. Да-да.
3: Во-первых, папа приехал. А во-вторых, может, вам чем-нибудь помочь?
4: Да нет уж. Сегодня мы сами-с.
1: Как закипит самовар, так и просим всех к столу.
3: Только зачем вы вытащили этот самовар? Я бы вам в 5 раз быстрее на плите.
2: Зачем самовар? Самовар! Да вы понимаете, что такое самовар? Самовар же это... Как артиллерия. Бог. Бог мирной жизни. Самовар.
1: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент чистит папу.
1: То есть как это чистит папу?
3: Вот так, столовым ножом. Папа всегда приезжает с картошки, безумно заляпанной. А ваш хваленый майор медицинской службы. Хоть к чаю-то будет?
1: К чаю непременно.
2: Так.
1: Ну, кажется, все.
2: Да.
1: А хорошо все-таки в штатском. Как будто и войны не было. Сколько твоей младшей дочери?
2: Младшей? 5.
1: Видал, какая кукла? Глаза закрывает. Бери.
2: Митя.
1: Бери с глаз долой.
2: Спасибо. Слушай, полковник, знаешь ты мне, кого напоминаешь в этом виде?
1: Кого?
2: Самого себя. Каким ты ко мне в 41-м под Белостоком приблудился. Как сейчас помню, кепочка на тебе была, костюмчик приблизительно такой же, только рваный, погрязней малость, в руках узелок. На груди, естественно, ничего подобного не обнаруживалось.
1: Точно.
2: Позвольте с вашей частью идти, товарищ майор.
1: Точно. Да-да.
5: Можно, Петрович? Дмитрий Иванович.
1: Да, Федор Алексеевич.
5: К вам дама.
1: Пожалуйста, пожалуйста. А вы-то, вы-то?
5: А я почищусь немного. Пожалуйста, заходите.
2: Митя, кто?
1: Греч.
2: Анна Григорьевна?
1: Да.
2: Митя, я спрячусь.
1: Ну, прячься. Майор! Слава богу, хоть к вечеру-то.
6: Здравствуй, Митя.
1: Здравствуй, майор. Я думал, ты хоть тут, в Москве-то, в штатском.
6: Да нет, знаешь, как-то уж привыкла. И потом вообще... Военная форма мне идет, не правда ли?
1: Майор, ты самая красивая женщина, какую я знаю.
6: Начинается.
1: Ты самая красивая женщина, какую я знаю. Между прочим, у меня тут есть один полковник, утверждающий, что он с тобой близко знаком. Ты его резала где-то под Винницей.
6: Под Винницей? Где он?
2: Вот он. Вот как встречать майора надо, а ты красивая, красивая.
6: Петр Иванович, кого я вижу?
2: Меня.
6: О, у вас как-то голос переменился, еще громче стал.
2: Да кубатура не та. Для моего голоса нужна вселенная. А тут что, 20 метров?
1: 24.
2: Ну, 24. Ну, что мне твои 24 метра, если я с наблюдательного пункта на огневые позиции могу без телефона команду подавать.
6: Да, да, совершенно верно. Я вас раньше слышала только на открытом воздухе. Только теперь я поняла.
2: Что вы поняли?
6: Что вы самый шумный человек на свете.
2: А зато я был самым тихим у вас на операционном столе. Вы из меня 2 килограмма осколков вырезали, а я вам сказал хоть слово.
6: Не сказали.
2: То-то.
6: Честное слово, ужасно рада видеть вас обоих. Погоди, Митя, да ты полковник.
7: А как же? Мало того, кажется, бригаду получаешь.
2: И генерал.
6: Митя, ты становишься честолюбивым.
7: А что же, все-таки 4-й год. И после войны будет приятно вспомнить полковник в отставке. Да-да.
3: Мой вычищенный, выглаженный отец.
5: Помолчи. Дмитрий Иванович.
7: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Знакомьтесь.
5: Воронцов.
6: Греч.
5: Как вы говорите?
6: Греч.
5: Греч. Очень красиво.
2: Здравия желаю, Петр Алексеевич.
7: А вот, Оля, тот самый майор, которому вы хотели вчера подыскать дамское общество.
3: Дмитрий Иванович вчера так воинственно говорил о вас, мой друг майор, что я вас невольно представила гвардейцам с усами.
6: Анна Григорьевна.
3: Оля.
7: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент раздувает самовар.
2: Как раздувает самовар? Без меня?
3: Увы, он потух.
2: Как, увы, он потух? Где сапог?
7: Петр Иванович, Петр Иванович.
3: А штатская вам все-таки больше идет?
7: Да и штатская вообще больше идет.
3: Смотря кому.
7: Всем людям, человечеству.
5: Анна Григорьевна, присаживайтесь.
6: Спасибо.
7: Федор Алексеевич,
5: да?
7: А как ваши огороды?
5: Ничего, спасибо. Сегодня картошку копал. Ой-ой-ой-ой, знаете, поясница просто, ой-ой-ой. Вы знаете, меня сегодня насмешил профессор Фомин. Мои коллеги, они тоже огороды сажают. Но только они люди, понимаете, культурные, образованные. Я-то ведь как сажаю, как у нас в деревне. Мужики сажают. Посадил, и ладно. А они сажают по какому-то там руководству. А оказывается, по какому-то особому методу картошку-то можно не всю сажать, а только вырезать кусочки с глазками. А вся остальная картошка для экономии идет в питание. Так вот, профессор Фомин начитался этих книжонок и всю картошку свою изрезал. Но только немножко перепутал. Ту, которую надо было посадить, он съел. А ту, которую надо было съесть, он посадил для экономии.
8: Вы знаете, по-моему, полковник распаяет вам самовар. Надел на него сапог и с таким ожесточением качает, как будто это не самовар, а средних размеров кузница.
7: Знакомьтесь.
8: Синицын.
6: Греч.
8: Очень приятно.
7: Как, по-вашему, он скоро его доконает?
8: Вы знаете, по-моему, да.
7: Тогда прошу всех к столу.
5: Анна Григорьевна, вы со мной. Я за вами ухаживаю.
8: А я за Олей.
5: Боже мой. Боже мой, товарищи, подумай только. 5 лет не вынимали этот самовар. Как хорошо. Так уютно, по-домашнему придумал. Полковник, а еще фронтовик.
7: Так именно потому, что фронтовик, поэтому и придумал по-домашнему. Прошу садиться.
5: Оля, ты сюда. Как хозяйка, к самовару.
3: Сюда,
8: вот, садись.
7: Вот ром. За качество не отвечаю, ром трофейный.
5: А что, к чаю и такой пригодится. Разрешите? Оля, тебе немножко, да, так, все. Вам, Анна Григорьевна,
6: да, пожалуйста. Немножко.
5: Разрешите вам?
2: Нет, нет, я чаю с молоком.
8: Петров.
6: Я думаю, Петр Иванович, что немного рому. Чай?
2: Мне можно.
5: Так да. Это ром, о чем разговаривать-то, Господи. Да.
2: Покорнейше благодарю, предпочитаю не бередить своих душевных ран. С тех пор, как майор вместе с осколками вырезала мне половину желудка, увы, не пью.
6: Ну что ж, тогда я сама выпью. За потерпевших.
8: За каких потерпевших?
6: За потерпевших от моей руки.
2: Встали, Митя?
3: Как, Дмитрий Иванович, вы тоже потерпели от руки майора?
1: Да в прошлом году немного, на Днепре.
5: Как жалко, что я не потерпел от вашей ручки. Полковник, а вы что же, отсюда прямо в семью направляетесь?
2: Да, впервые после 4-летней разлуки.
5: И большая семья?
2: 5 душ, и самой младшей душе всего 5. А когда уезжал, было 10 месяцев. Вот немножко поздно, а то бы Митя, дорогой мой, пригласил тебя в крестные отцы.
5: А зачем ему в крестные? Он еще в такие, будьте любезны.
2: Правильно, мы тебя еще женим. Ему ведь цены нет. Его ведь только в лицо мало кто знает, а по фамилии весь фронт. Вот тащишь свои пушки следом за ним и читаешь на мостах, на хатах, на переправах, просто на досках. Дорога разведана — Савельев. Переправа наведена — Савельев. Мины обезврежены — Савельев. Мост построен — Савельев. Женю я тебя — Савельев. Вернусь от жены и женю.
1: Скорее возвращайся.
2: Вот ты все шутишь, а я серьезно говорю. Вы посмотрите, вы все посмотрите. Особенно в этом, вот во фраке своем. Чем не жених, полковник Савельев?
1: Петр Иванович.
3: А я только что говорила, что Дмитрий Иванович идет штатское.
2: Да что штатское? Что штатское? Ему все идет. А главное, ему счастливым быть идет. Счастливым, Митя.
1: Петр Иванович, давай мы потом это обсудим.
2: Нет, сейчас. Если тебе не быть счастливым, то кому же, черт возьми, быть счастливым? И вообще... Оля, выходите за него замуж.
1: Петр Иванович...
2: Во всех саперных войсках нет второго такого человека. Вы посмотрите на него раз, посмотрите на него два, посмотрите на него три и влюбитесь. Ну, что вы скажете на это?
3: Ну, хорошо, я подумаю.
2: А, Митя, а ты не наступай мне на ногу. Я и так через 15 минут уеду. Кстати, где твой Вася? Где мой билет?
1: Должен здесь быть в 11:45 после спектакля.
2: Это дверь на балкон?
5: На балкон.
2: Открывается?
5: Как нажать?
2: Нажмем.
5: Одну минуточку, свет выключим.
2: Ну вот и открылось. Сейчас посмотрим, идет он или нет. Пока не видно, зато какой здесь воздух, как на передовой. Идите все сюда.
3: Он действительно самый шумный человек на свете.
5: Анна Григорьевна, не отрывайтесь от меня.
1: В самом деле, где же мой Вася? Оля, подожди. Противно, верно?
3: Что?
1: Кукушка хвалит петуха.
2: Слава богу, идет Вася.
1: Один благородно молчит, пока другой о нем рассказывает. Сегодня так, а завтра где-нибудь в другом месте наоборот. Если это называется фронтовой дружбой...
3: Перестань. Мы сейчас с тобой поссоримся.
1: Ну, подожди. Неужели тебя не обидело это глупое сватовство?
3: Во всяком случае, меньше, чем твои слова сейчас.
2: Вася, Вася, время.
1: Товарищ полковник, билет, деньги.
2: Так, порядок. Спасибо, Вася. Ну вот, теперь только остается надеть шинель. Не обиделись, а? Ей-богу.
3: Ей-богу.
2: А знаете что?
3: Что?
2: И не рассердитесь.
3: Думаю, что нет.
2: Да ведь это я серьезно.
3: Добрый вечер, Васенька.
1: Добрый вечер.
3: Чем вас угощать, Васенька?
1: Спасибо не хочется. Большое спасибо.
9: 5 минут опоздания. Прошу учесть на будущее. Спектакль хороший был?
1: Очень.
3: А что же такой грустный?
1: Я не грустный, просто так. Я как раз репетировал в этом театре и в этой пьесе до войны.
3: Митя!
9: Да-да, сейчас.
2: Ну вот я и готов. Желаю всем здравствовать. Оля.
3: Какая красивая, какая кукла. Где это вы купили?
2: Савельев подарил.
9: Что?

0: грустный ты такой, а? Брось ты, что ты на самом деле грустишь?
1: Где же я положила свою планшетку?
2: А вы не уезжаете еще? А?
1: Нужно, Оленька, милая. Мне завтра рано в госпиталь, а с полковником совсем по дороге.
2: Не уезжайте.
1: Почему?
2: Посидим, поговорим.
1: Вы без матери, наверное, давно. Лет с 5, да?
2: С 7. Вам что, отец сказал?
1: Нет. Сама поняла.
3: Майор!
4: Майор, где вы?
1: Иду!
2: Придете?
1: Приду.
5: Ольга пошла провожать майора. В комнате у рояля остался Вася.
2: Играйте, играйте, Васенька.
5: Вернувшись в комнату, Савельев увидел, что Ольга убирает со стола.
6: Не надо, Оля. Не надо. Мы уберем со стола сами. Посидите просто так. Вас не очень рассердил полковник?
2: Да нет. Просто он вас очень любит. А знаете, что он мне говорил уже там в парадном на ходу?
6: Что?
2: Опять о вас и о том, что вы спасли ему жизнь. Это правда?
6: Да как вам сказать? Все мы на войне понемногу спасаем жизнь друг другу.
7: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rансис.org

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути.

То будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

не вой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал,

одним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-рай, лай-рай, лай-рай.

0: разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

я блесну непрошеной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет. Все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не смешивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Ха!

0: силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарс.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе «Bonnie M». Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песнь отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом. И мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция «Good Company» с четвертого альбома Queen «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen «Sheer Heart Attack» группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Electra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночи в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция «Bohemian Rhapsody» – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: «У меня есть пара идей для песни». Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: «А здесь начинается оперный кусок». Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в Черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: «У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев». Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни. Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длины композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор, цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой 15-20 метров. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подонков. Простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали, чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с перевода Петропавловска. Валерий, как прошли университет в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий. Со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, что он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок. Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «зеркало». А я сказал: «О, Глинда». Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне, проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. Девочки в самодеятельности художественной просили, вот аккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал.
2: Да, да, вот если б знал бы, то было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше. Он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда да. посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось да, то, что не
2: да,
1: знал.
2: Да, да, да, да, да, да, да, да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор. Исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отделы культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, участвовал так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют и имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-рам», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти. Она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
1: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске. Да. И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
1: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл, Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, а как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно, несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было двое незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электрооргане играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на трех инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня один инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбы с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса, также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни, и болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
0: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
1: Так у нас также были и походные на месте.
0: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
1: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку.

0: играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: Вся музыка.
0: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
0: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это играть на подписке. Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендера в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
0: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
0: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите начало книги Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Но сначала несколько слов об авторе. Несмотря на то, что Всеволод Рязанцев в свое время был хорошо известен, биография его полна загадок. Всеволод Рязанцев, псевдоним Василия Григорьевича Горшкова, родился в 1866 году в Рязанской губернии. Отец его, рекрут Николаевской армии, всю жизнь был безземельным и зарабатывал на пропитание вечно голодающей семьи, работая у помещика. Мальчик учился и старался помогать отцу по хозяйству, а в 11 лет был вынужден оставить сельскую школу и прислуживать в питейном заведении. Не выдержал Вася такой работы и ушел из дома. Он устроился на работу на одну из ткацких фабрик Орехово-Зуево. Затем переезжает в Москву. В Москве и случилось с будущим писателем несчастье. В 24 года он ослеп. Василий Горшков попал в богадельню и прожил в ней 15 лет. К сожалению, о том периоде жизни Рязанцева сохранилось мало сведений, и о многом можно только догадываться. Василий Горшков был умным и активным человеком. Годы, прожитые в богадельне, не прошли для него бесследно. В богадельне слепых чему-то обучали. Жильцы богадельен много времени уделяли церковным обрядам, волей-неволей, а Василий прошел хорошую школу церковного хорового пения. И, конечно, общаясь с жильцами, он получил богатый материал для своих произведений. В то время, когда Горшков находился в богадельне, в жизни слепых России происходили важные события. В 1881 году Константин Карлович Грот создал первую частную благотворительную организацию «Мариинское попечительство о слепых». В первые десятилетия своего существования попечительство занялось созданием сети училищ для слепых, наладило выпуск наглядных пособий, увеличило печатание книг рельефно-точечным шрифтом, начало работу по замене громоздкого унициала русским бралевским алфавитом. Ослепший Василий Горшков обучался уже по-новому. Закончив обучение в 1893 году, публикует брошюру «Руководство к обучению слепых чтению и письму по выпуклым точечным буквам Брайля». Кто заказал Горшкову это руководство, установить не удалось. Скорее всего, оно носило не методический, а пропагандистский характер. Призывало слепых к обучению по новой для них системе Брайля. Это была первая публикация Василия Горшкова. Василий включается в общественную деятельность по защите прав слепых и облегчению их участи. В 1897 году при Московском учебно-воспитательном заведении для слепых детей был создан церковный хор, который пользовался широкой известностью. Горшков был музыкально одарен.

0: Алексея Максимовича. И в том же 1905 году написал рассказ «Слепой Ивка», но послал его уже не Горькому, а Короленко, автору известной повести «Слепой музыкант». 29 сентября 1905 года Короленко прислал Василию Горшкову такое письмо. «В рассказе вашем есть места интересные. Однако для журнала «Русское богатство», который я редактирую, «Слепой Ивка» не подходит. Тем не менее, у меня остается еще вот какая надежда. Я напишу Николаю Федоровичу Михайлову, редактору журнала «Вестник воспитания». Не найдет ли он, что ваш рассказ подойдет к задачам журнала? С тех пор Владимир Галактионович Короленко всячески помогал начинающему писателю, и между ними завязалась переписка, длившаяся много лет. По совету Короленко Василий переработал материал. В результате рассказ превратился в повесть. В 1906 году «Слепой Ивка» был напечатан. Его автором был Всеволод Рязанцев. Такой псевдоним взял себе Василий Горшков. С тех пор это имя стало узнаваемым, а подлинное со временем забылось. В 1913 году была опубликована еще одна повесть Всеволода Рязанцева «Живая смерть». Ее герой – слепой, вынужденный просить подаяние на церковной паперти. Короленко и на этот раз с вниманием отнесся к Рязанцеву. 21 января 1913 года Владимир Галактионович так отозвался о его новой повести. «Написано литературно, и в смысле внешней формы вы сделали заметные успехи. Писатель-самоучка Всеволод Рязанцев становится завсегдатаем знаменитых никитинских субботников, своеобразного клуба творческой интеллигенции, организованного Евдоксией Федоровной Никитиной. Там собирались известные писатели, актеры, художники. Кстати, эсперантист и писатель Василий Яковлевич Ярошенко, вернувшись из Японии в 1923 году, был принят русским литературным обществом после того, как показал свои сказки Всеволоду Рязанцеву. И тот привел его на никитинские субботники. В советские годы герои произведений Всеволода Рязанцева активные, инициативные. Они верят в завтрашний день. Рязанцев печатается в различных газетах и журналах. Правда, его часто критикуют. Упрекают, что он отходит от реализма, но при этом многие подчеркивают, что его произведения художественны. 19 мая 1934 года Всеволод Рязанцев был принят в Союз советских писателей. Работал Всеволод Григорьевич долго, трудно. Чувствуется, что творческий процесс давался ему нелегко. Следует отдать ему должное. Он был первым в отечественной литературе слепым писателем и полностью посвятил свое творчество изображению мира слепых. Умер Всеволод Рязанцев в 1942 году. А теперь слушайте повесть. Читает Ольга Патри.
1: На грязном дырявом полу ветхой лачушки сидел 5-летний слепой мальчик. Перед ним стоял старый с выбитым краем чугун, наполненный золой. Мальчуган засунул обе руки в золу и, видимо, что-то отыскивал в ней. Он был один. Но вдруг отворилась дверь, в избу вошла пожилая женщина. «Господи! Опять разыскал!» При звуках знакомого голоса мальчик вздрогнул и быстро отдернул от чугуна руки. На его напряженном вытянутом лице с плотно закрытыми веками отразился испуг. «Ишь ведь сколько насорил! На целый хороший щелок!» – ворчала мать, ставя чугун с золой под печь. «Батюшки!» – ужаснулась она, оглядывая сына, лицо которого было выпачкано углями и золой. «И на кого ты похож? Ишь ведь накрасился! Сажа чернее! Ну-ка встань! Пристыл, что ли? Садись на лавку!» Слепой мальчик, растопырив перед собой руки, несмело поковылял по неровному полу. Наткнувшись грудью на край лавки, вскарабкался на нее, ощупал на мокром подоконнике без ручки жестяную кружку, заглянул в нее пальцами и уселся на лавку, поджав под себя босые ноги. «Вот так и сиди, будешь умник», — хвалила его мать, подметая пол. Мальчик, просидев минуты две смирно, пополз

0: На коленях по лавке придерживаюсь рукой о стену, когда-то отштукатуренную, но теперь почти совсем облупившуюся. Заинтересовавшись отверстием в стене, с любопытством начал подсовывать пальцы под куски оставшейся штукатурки. Вдруг он быстро отдернул руку и громко вскрикнул. «Что ты?» «Укусил!» – плаксиво проговорил мальчик, испуганно отодвигаясь от стены. «Ничего, сынок, не пужайся. Это таракашки».
1: «Таракашки?»
0: «Да, таракашки. Они такие же желтенькие, как наша Маруська».
1: «Маруська!»
0: И лицо его мигом просветлело. Маруську он хорошо знал, любил ее и вместе с нею спал. Ему казалось, что она сию минуту лежит у него на коленях и поет свою трескучую песню, а он ее гладит, ощупывая пушистый хвост, маленькие уши, теплый нос, острые зубы и согнутые лапки.
1: «Ишь ты! Как растрогал их!» — говорила мать, глядя на закопченную стену, по которой ползли стаи тараканов.
0: Мальчик не понимал слов матери. В его воображении была кошка. «Сиди, сынок, смирно. Слушай меня, а то Бог побьет».
1: «Бог? Где Бог?» — спросил мальчик, повернув лицо в сторону матери.
0: «На небе, сынок, на небе».
1: «Где небо?»
0: «Вон там», — показала мать, в окно, в которое виднелось небо. Но, смекнув, что сыну непонятно, добавила: «Боженька, высоко-высоко, вот тут», и постучала рукой по потолку. Заслышав над собой стук, мальчик поднял вверх лицо. В то же время на него посыпался из трещин потолка мусор.
1: «Сиди и не балуй», — снова приказала мать, очевидно, довольная своим пояснением, и вышла вон из избы.
0: Когда хлопнула дверь, мальчик повернул лицо в ту сторону, откуда раздался стук, и застыл в неподвижной позе. Быть может, он думал о непонятных ему тараканах, о небе, о боге, которых мать не сумела ему объяснить. Да и могла ли она сделать это, нуждаясь сама в разъяснении многого? Кроме того, ей решительно не было времени заниматься сыном. Спустя 3 месяца после появления сына она лишилась мужа. Таким образом, одинокой вдове с оставшимся у нее на руках слепым сыном пришлось собственными силами содержать себя. Земли у нее не было, кроме маленького огорода, потому что ее муж – николаевский солдат. Немало понадобилось женской энергии и умения для добывания куска хлеба, а главное – для избежания сумы, которой вдова страшно боялась. Схватит она, бывало, ребенка на руки, запрет избенку, да и марш на село. «Кормилец, родимый», – умоляет она мужика, – «удели полоску под рожь».
1: «Эх, баба, у самих-то земли уж очень в обрез». «Ну да ладно», – машет он рукой, – «приноси семена».
0: Вдова благодарит и низко кланяется. В голосе ее слышатся слезы. Она идет в другой двор, в третий, потому что нужды много, а помочь берется не всякий.
1: «Нам самим до себя», — отвечают мужики на просьбы вдовы. «Да и лошади устали».
0: «Касатик», — упрашивает вдова, — «только 2 гряды под капусту, да 3 под картофель. Я отработаю в страдную пору. Будь отец родной». Много горя видела одинокая женщина, но немало его выпало и на долю сына. «Ах, болезная!» — сочувствует ей бабы. «И измаял тебя ребенок-то. Хоть бы руки развязал, Бог с ним, а то ведь никакого хода не дает». Вдова и сама знала, что ребенок не дает ей хода, но сочувственные речи баб ей были не по душе. Она порывисто берет на руки ребенка и, давая ему грудь, сердито ворчит:
1: «На, не ори! Заткни себе глотку-то!»
0: Иногда, выбившись из сил и потеряв терпение, она гневно восклицала: «Господи! Зачем ты отнял у меня мужа и послал на 40-м году слепого сына? За что такая оказия? Что мне с ним делать и как его взрастить? Да и вырастет-то на горе. Куда он годен без глаз? По миру ходить». И вдова горько плакала. А ребенок кричал, да кричал, еще больше надрывая грудь бедной матери. Время шло. Мальчику минуло 10 лет. Слепота и одиночество рано научили его задумываться не по-детски, отчего он и выглядел старше своего возраста. Как только мальчик начал маломальски рассуждать, в его уме возник сам собой вопрос: «Почему моя мать и другие люди, которых я слышу, ходят свободно, ни на что не натыкаются?» Конечно, такой вопрос разрешился не сразу. Однажды, уцепившись за юбку матери, он пошел с ней в чулан, но, перелезая через высокий порог, споткнулся и ударился щекой о гвоздь, торчавший из двери.
1: «Ой, ой!»
0: «Господи!» – испуганно завопила мать, заметив на лице сына кровь. «Ведь ты убьешься до смерти!» Она усадила плакавшего сына на лавку и, вытирая с лица кровь, сердито ворчала:
1: Я тебе говорила, что не тыкайся за хвостом матери, а сиди в избе. Ведь ты ничего не видишь, у тебя глазки больные. Ты всегда будешь падать и убиваться, потому что ты слепой. Эх, горе с тобой, заключила мать со вздохом. Мальчик задумался. Он впервые слышал от матери такие слова. Их таинственный смысл неприятно и властно овладел его существом. «У тебя больные глазки», — раздается в его уме. При этом Ивка подсовывает пальцы под плотно закрытые веки и ощущает что-то маленькое, мягкое и влажное. «Больные глазки», — шепчет он, подробно исследуя пальцами жалкие остатки вытекших глаз. «Что же мне не больно?» На его напряженном лице отражается недоумение. «Ты ничего не видишь и всегда будешь падать и убиваться». Эти слова, сказанные матерью, угнетали его детский ум частым повторением. «Как это он не видит?» – назойливо лезло в голову. Этот вопрос не давал мальчику покоя, но разрешить его он не мог. Наконец он додумался, что слепота – это и есть то самое, что он не может ходить свободно, как зрячий, чтобы не натыкаться, не падать. Иное, более ясное представление о слепоте и о том, как видят зрячие, ему было недоступно. Его детское сердце больно сжималось от неразрешимости вопроса. С каждым днем он все глубже уходил в себя, просиживая несколько часов подряд на одном месте. «Смирный у меня Ивка», — не без удовольствия говорила мать про слепого сына. «Сидит себе и сидит. Оно так-то лучше, а то ведь беда с ним. То о стол ударится, то о косяк, да и мало ли обо что. Одно дело слепой, что и говорить». Последние слова она всегда заканчивала со вздохом, а Ивка, погруженный в самого себя, силился проникнуть в тайну роковых вопросов. Непрестанная внутренняя борьба отражалась на его напряженном, немного поднятом кверху лице. Мать иногда пристально вглядывалась в лицо сына и думала, и что такое за лицо? Ни у кого такого нет. Печальное, задумчивое, и все вздрагивает, как бы пугается чего-то. Глаза закрыты, как у покойника. Лицо такое бледное, как и впрямь у мертвеца. Только темные полоски, как бы тени от деревьев, быстро бегают по лицу и куда-то все прячутся. О чем он думает? А в душе-то поди угрюмышного, ноченьки темней. Мать незаметно для себя погружалась в душу сына, казавшуюся ей ноченьки темней. Она уже ничего не замечала, кроме непроглядной тяжелой тьмы. Наконец ей становилось жутко, она приходила в себя. «Ах, батюшки, что же это я?» И принималась за работу, от которой только что оторвалась. Но руки не сразу повиновались, в глазах еще было темно. Мальчик чувствовал себя превосходно, когда оставался один, а это бывало нередко. «Сиди, сынок, в избе и никуда не выходи!» Но Ивка не сидел на одном месте. Как только захлопывалась за матерью калитка, он немедленно слезал с лавки и, растопырив перед собой руки, быстро направлялся в сени. Заперев сенную дверь деревянной задвижкой, он снова возвращался в избу. Постояв с минуту в раздумье, мальчуган энергично приступал к своему специальному осмотру. Вскочив одним прыжком на лавку, смело шел по ней, искусно ошаривая руками по стене, и быстро ощупывал все, что попадалось под руки. Полуразвалившуюся божницу с деревянными закопченными иконами, ветхие полки с разной рухлядью, остатки штукатурки со множеством тараканов, которых он уже не боялся. Словом, ни одна мелочь не ускользала от его тонких щупальцев. Окончив осмотр первого отделения, он слезал с лавки и направлялся к печке, ощупав мимоходом дощатую скрипучую кровать, заваленную разным тряпьем. Глиняные горшки, деревянные чашки, сковороды, ухваты. Затем с трудом пролезал в узкое отверстие под печь и там, ползая на животе, с любопытством копался в разном хламе, покрытом пылью и грязью. Слазив на печь и заглянув под лавку, он переходил в сени. Его пальцы смело опускались в лохань с помоями и в грязное корыто. Мальчуган ухитрялся освидетельствовать даже куриные, сплетенные из соломы гнезда, хотя они и были подвешены высоко, тут же в сенях. Он нащупывал в дощатой стене отверстие или что-нибудь выпуклое, за что можно было ухватиться, и карабкался вверх по стене, как кошка. Повиснув на одной руке, другой быстро ощупывал любопытные куриные гнезда. Иногда, забравшись куда-нибудь наверх, неожиданно срывался вниз. Но как бы больно ни убивался, он никогда никому на то не жаловался и не оставлял своих дальнейших исследований. Мальчик ни перед чем не останавливался, когда являлась возможность осязать какой-нибудь предмет, как бы это ни было для него трудно. Чем больше он ощупывал предметов и чем ближе ознакомился с окружающей местностью, тем шире и яснее становился его маленький внутренний мирок. Иногда мать, отыскивая что-нибудь нужное и не находя, бронилась. «Вот она!» – торжественно говорил слепой. «Я нашел!» «Ах ты!» – хвалила мать. «Ты лучше зрячего!» Ивк солидно молчал. Слова матери ему были приятны. Однажды мать, придя из чулана, сердито проворчала. «Гадина противная!» «Кто гадина?» – полюбопытствовал мальчик. «Лягушка завелась в чулане. Она с ног гадкая. Глаза у нее на выкате и прыгает. Она такая же, как в пруде. Помнишь? Курлы, курлы!» Мальчик молчал. Он часто слышал кваканье лягушек, но ощупать их не представлялось возможности. И вот одна из них появилась в чулане. Он непременно поймает ее. Мальчик сгорал от нетерпения. Улучив минутку, когда матери не было дома, быстро юркнул в чулан и плотно притворил за собой дверь. «А на кого она похожа, эта лягушка?» – раздумывал он, сидя на корточках на земляном полу. В уме быстро начали проходить облики тех животных, которых он знал. Но в них слепой не нашел ни малейшего намека на сходство с лягушкой. Припомнил ее кваканье, не нашел в нем ничего злого и все-таки усомнился. А вдруг да и тяпнет за палец? И лягушка мгновенно представала в его пылком воображении как нечто страшное, чудовищное. Он уже начинал ощущать лохматую шерсть и острые зубы. Ему становилось страшно. Ивка уже намеревался покинуть чулан, но любопытство удержало. Она маленькая и не кусается, ободрил себя и немедленно приступил к поимке любопытной лягушки. Осторожно крался на четвереньках около стены, быстро перебирая привычными пальцами разный хлам. Слух был напряжен до крайних пределов. Ему казалось, что вот-вот лягушка прыгнет. В то же время думал, а какая она? Все это путалось в детском уме и сильно волновало. «Где же она?» – печально думал Ивка, разочарованный тщетными поисками. Вдруг вспомнил, что в углу чулана есть яма, куда мать ставила молоко. Припал ухом к доске. Ему показалось, что в яме кто-то шевелится. «Это она!» Осторожно приподнял дрожащими руками доску. Вдруг что-то шлепнулось ему в колени. Ивка вздрогнул. Кровь бросилась в голову. Что-то тяжелое, как железо, сковало все существо. Он как бы замер. Но это было одно мгновение. Как только ощутил прикосновение чего-то мягкого и влажного, твердо решил, что это непременно лягушка. Крепко схватил ее руками. Она издала неприятно сдавленный писк, показавшийся беспомощным. Это ободрило, он ослабил руки. «Так вот она какая!» Уже спокойно рассуждал слепой, держа в руках тяжело дышавшую лягушку. Приступил к осмотру. Его привычные пальцы прикасались ко всем частям слизистого и холодного тела лягушки, внимательно останавливаясь на интересных для осязания местах. Лягушка не вызывала в нем брезгливого чувства. Напротив, он осматривал ее с величайшим интересом, как нечто драгоценное и редкое. Так сильно было его любопытство. Всего больше интересовали длинные, с тонкими и липкими лапками, как бы сложенные вдвое ноги лягушки. Он несколько раз вытягивал их и снова отпускал, причем они быстро сжимались, как две пружины. В заключение осмотра приложил палец к рту лягушки и напряженно ждал. Вот-вот укусит. Но та по-прежнему чуть заметно шевелила челюстями. Прождав несколько мгновений, мальчик поднес лягушку к уху и прислушался к частому биению ее сердца. Затем еще раз быстро осязал ее и направился к яме, намереваясь снова посадить туда лягушку. Ивка уже поднял доску, как вдруг осенила новая мысль. Он снова опустил крышку и задумался. Лицо все больше и больше оживлялось. Наконец улыбнулся и быстро вышел из чулана, держа в руках лягушку. Войдя в избу, переложил ее в одну руку, а другую отыскал опрокинутый на лавке подойник и налил его наполовину водой. Затем осторожно опустил туда лягушку и накрыл подойник подвернувшимся под руку решетом. Спустя минуту подойник стоял уже посреди стола. Вдруг мальчику пришло в голову, что лягушке, вероятно, хочется есть. Он бросил ей корку хлеба и сел на лавку. Чувство удовлетворения наполнило душу. Теперь он знает, какая лягушка, держал ее в руках. Непременно скажет ребятам. Ему было весело. Потешало и то, что удивится мать, когда увидит пойманную им лягушку. На его напряженном, вытянутом лице блуждала улыбка. Как только вошла в избу мать, Ивка мгновенно сделался серьезным, навострив уши. «Это что такое?» Мальчик хитро молчал. «Опять что-нибудь набедокурил? Смотри, бить буду!» Быстро сорвала с подойнику решето. Вдруг оттуда выпрыгнула лягушка и звучно шлепнулась на пол. Вдова ахнула и едва не упала от испуга. «Господи! Ведь это наказание, а не дитя!» — сквозь слезы проговорила пришедшая в себя мать. «Где ты ее поймал? Подойник-то опоганил! Ах, малый, ты анчутку с рогами! Прости, Господи, поймаешь!» И вдова сердито плюнула. Она была права. Евка действительно не задумался бы изловить анчутку с рогами, если бы таковой оказался в избе или чулане. Мать не могла себе уяснить, что у слепого сына глаза, как говорится, на пальцах. Почему и бронила его, а порой и била, когда он надоедал ей своим ощупыванием. Это огорчало мальчика и наводило его на грустную мысль. «Зачем она сердится, когда я ощупываю? Она меня не любит, потому и такая», — решил он, глотая слезы. Бедный слепой даже пробовал сдерживать себя, не желая раздражать мать своим ощупыванием. Но руки как-то сами собой тянулись к тому или другому предмету. «И отчего к слепому так льнут куры, собаки и всякая там животина?» – удивлялись мужики и бабы. «Где бы только его не завидели, так и бросаются к нему со всех ног. Ведь вот, братцы, диковина!» Мужики и бабы не понимали самой простой причины. Ивка, будучи обижен природой и людьми, никогда никого не обижал. Чуждые ласки он с удовольствием замечал, как его ласка благотворно действовала на животных. Приближая их к себе и дружа с ними, он испытывал приятное чувство. Близость хотя бы и животных наполняла его одинокую жизнь. Именно одинокую, потому что никто не может так глубоко чувствовать одиночество, как слепой среди зрячих. Ивка чувствовал это и молча страдал. Единственно близкий ему человек – это мать, но и та не понимала его. А о чужих людях и говорить нечего. Все они только больно бередили его глубоко скрытую рану своими обидными к нему жалостями. Ивка сторонился их, чувствуя к ним боязнь и скрытую ненависть. Избегал он и товарищей своего возраста. Они заводили его в канаву, в грязь, в крапиву и громко при этом хохотали. Слепой клялся не выходить из избы, но тоска и одиночество надоедали ему. Он снова выходил к ребятам. И опять та же история. «Ты не видишь неба и не знаешь, какой нос у цапли», — приставали к нему ребятишки, перебивая друг друга. Ивка, конечно, не видал ни неба, ни облаков и не знал, какой нос у цапли, но ему было стыдно и досадно сознаться в этом перед товарищами. «Вижу и знаю», — выкрикнул он в каком-то азарте. «Видишь шиш? Скажи, какой у зайца хвост?» «Какой? Такой же, как у курицы», — выпалил Ивка. Ребята прыснули от смеха. Ивка понял, что он попал впросак и не знал, куда деваться от стыда и злобы. «Эй, звезда упала!» — крикнул однажды кто-то из ребятишек. «Звезда, говоришь, упала?» — встрепенулся Ивка, который давно хотел ощупать звезду. «Да», — ответил тот, недоумевающе глядя на возбужденное лицо слепца. «Бежим, поднимем!» — умоляюще произнес Ивка, беря мальчика за руку. «Чего?» «Звезду!» Мальчик с минуту молчал и, смекнув, в чем дело, громко рассмеялся. «Да разве звезду можно поднять?» — сказал он наставительно. «Ведь она упала на небесах!» «Эх, слепой! Ничего ты не видишь и не знаешь!» После этого Ивке нельзя было показаться на улицу. Ему всюду кричали: «Эй, слепой! Звезду поднял! Месяц сорвал!» Это его раздражало, злило до слез. Ему страшно хотелось поймать кого-нибудь из озорников и выместить на нем все свои обиды. Но такого случая не представлялось. Ивке оставалось только сидеть дома и втайне ненавидеть своих обидчиков. Однажды Ивка, выходя из своего сарая с охапкой сена, был неожиданно встречен громким криком карауливших его ребятишек. Ничего не подозревавший слепой на минуту растерялся, но, сообразив, в чем дело, снова вошел в сарай, не сказав ни слова озорникам. Такое поведение Ивки еще больше разожгло ребятишек. Они вплоть подошли к сараю и, приложившись глазами к худому плетню, хором затянули: «Слепой слепень, худой плетень, овцу обнюхал, кошку ощупал, в лужу ухнул, в стену бухнул!» За этим следовали дружный смех и свист, а затем снова импровизация. «Ивка, Ивашка рвана, рубашка рвана, худая, макура слепая!» Этот бранный гимн повторялся несколько раз, но Ивка упорно молчал, едва сдерживая злобу. Он не решался напасть на грубиянов, потому что их было пятеро или шестеро, но ничем не ответить тоже не мог. Чувство обиды жгло душу и затемняло рассудок. «Зачем? Зачем они пристают ко мне?» — шептал он, сжимая кулаки. А ребята между тем победоносно кричали: «Ага, испугался слепая макура! Выйдь-ка к нам, мы тебя расчистим!» Ивка не помнил себя от злобы, как сумасшедший бросился на мальчишек, которые, не ожидая нападения, как дробь, прыснули в разные стороны. Слепой догнал одного из них и сбил с ног. Сев на него верхом, он принялся тузить кулаками по лицу, голове, спине, не забывая таскать и за волосы. Бедный грубиян визжал, как поросенок, которого режут. Но Ивка ничего не слыхал и не сознавал. Он только тузил, тузил и тузил. Такая неожиданная расправа произвела панику среди остальных озорников. Они попрятались куда попало, оставив расплачиваться одного. На выручку к визжавшему мальчику подоспел старик. «Ах ты, разбойник!» – закричал он, схватив Ивку за волосы. Но тот, как бы не замечая этого, продолжал тузить своего врага. Старику не сразу удалось укротить рассвирепевшего слепца. Особенно трудно было освободить его руки, крепко вцепившиеся в волосы мальчика. «Как кошка проклятый вцепился! Вот ведь слепой дьявол!» – запыхавшись, выругался старик после того, как ему удалось справиться с Ивкой. Наказанный озорник бегом пустился домой, оглашая улицу протяжным плачем. Волосы на его голове были всклокочены, на лице виднелись кровавые царапины. Ивка молча стоял и не понимал, что с ним творится. Возбужденное лицо было покрыто красными пятнами, грудь тяжело вздымалась, на пальцах обеих рук предательски виднелись клочки волос. Минут через 10 над ним был совершен суд. Вдова, раскоряченная бранью и угрозами матери потерпевшего, больно прибила своего слепого сына и тут же расплакалась сама. Ивка смутно сознавал все происходившее с ним. Он молча переносил побои матери и даже как бы не чувствовал их. Что с ним, удивлялись бабы, с любопытством оглядывая слепого, как бы застывшего на месте. Его бьют, а он хоть бы что, ни словечушка, точно замер. Когда ум прояснился, он разом все вспомнил и впервые почувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то ему удалось поколотить хоть одного озорника. Он выместил на нем все, что так долго и мучительно таилось в груди. Пускай они знают, что и я умею драться. Это примирило его со многим и возвысило в собственных глазах. Однажды ночью, когда мать крепко заснула, что выражалось громким храпом, Ивка неслышно вышел из избы. Он осторожно отворил сенную дверь, запертую деревянной задвижкой, и смело зашагал по двору. Зацепив завалявшуюся посередине двора маленькую скамеечку, на которой мать доила корову, слепой взял ее в руки и, не останавливаясь, пошел дальше. Пройдя шагов десяток прямо, взял вправо и остановился. «Так», — проговорил мальчик, ощупывая свободной рукой конец жерди, торчавшей из соседнего двора. Он поставил на землю скамейку и сел на нее. Ему хорошо был известен полуразвалившийся их плетневый двор. Он знал, что шагах в 10 вправо начинался полураскрытый навес, в конце которого отгорожено жердями место для коровы и двух поросят. Рядом с хлевом стоял прислоненный к стене ручной ткацкий станок. Тут же лежала на боку деревянная с большой трещиной ступа. Ночь была тихая, теплая. В воздухе пахло ароматичным медом из соседнего сада, где находились ульи с пчелами. Но Ивка не замечал этого. Он внимательно прислушивался к лясканью и чваканью скота, находившегося на соседнем дворе. Ему страшно хотелось ощупать овцу, которой не было у матери. Он часто слышал ее блеяние и топот, но не знал, какая она. Узнав от зрячих, что овца не кусается, слепой решил ее ощупать. Эта мысль не выходила у него из головы, но он боялся своего соседа Гордея, ненавистного ему глухого старика. «А вдруг да выйдет на двор и увидит меня? Ведь он такой злой!» И перед ним живо предстал сосед Гордей, голос которого был похож на скрип ржавого железа. Когда он говорил, Ивке казалось, что старик вот-вот набросится на кого-нибудь и начнет грызть зубами. «Он больно исколотит, если увидит». И тут же решил, что старик Гордей теперь спит, а стало быть, бояться нечего. Ивка поднялся со скамеечки и вплоть подошел к плетню соседнего двора. Его руки быстро нащупали давно известную ему веревку, которую связаны были концы двух неплотно прилегавших друг к другу плетней. Минуты через 3 они были освобождены от веревки и еще больше отошли друг от друга. Теперь все было готово. Оставалось только шагнуть в отверстие, и цель будет достигнута. Мальчик прислонился к плетню и внимательно прислушался. Было тихо. Он ясно слышал частые удары своего сильно бьющегося сердца. До его ушей доносились из соседнего двора неопределенные звуки, издаваемые скотом. Не ускользал и шорох, производимый курами на насесте. «Гордей спит», — успокоил себя Ивка и, затаив дыхание, осторожно полез в отверстие. Очутившись на дворе, передохнул и снова прислушался. Спустя минуту ему было известно, что в задней части двора стояли коровы, которых он узнал по их медленной жвачке. Рядом с ними стояли свиньи, но овец не было слышно. «Где они?» — на дворе или в хлеву. Он сделал несколько несмелых шагов вправо, держась около плетня, и остановился. До его слуха долетело чье-то неровное сопение. «Это они сопят», — радостно решил Ивка, внимательно прислушиваясь. Он горел и дрожал. Наконец-то ему удастся ощупать давно желаемую овцу. О, как он будет торжествовать над ребятами, когда скажет им, что и он теперь знает овцу. Они уже не будут потешаться его незнанием, как это было прежде, и слепцу стало весело. Он даже улыбнулся, предвкушая торжество над мальчишками. Надо как можно осторожнее подползти к ним и разом наброситься на одну из них. Они тоже, небось, спят. Ночью ведь все спят. После таких рассуждений Ивка окончательно убедился, что овцы спят. И для него уже не представлялось трудным подползти к ним. Он лег на землю животом и в таком положении пополз по направлению сопевших овец, соблюдая при этом величайшую осторожность. Ночная мгла заметно редела. На открытом дворе можно было различить фигуры, освещенные сероватыми струйками приближающегося рассвета. Но под навесом, где полз Ивка, совершенно было темно. Поэтому овцы не могли заметить вылазки слепца, который, вытянувшись как кошка и плотно прильнув животом к земле, неслышно подкрадывался к ним. Ивка каждую минуту останавливался и внимательно прислушивался. То место, по которому ему приходилось ползти, сплошь было усыпано мелким острым щебнем, который впивался в живот слепца и причинял ему боль. Кроме того, его руки нередко попадали во что-то жидкое, зловонное. Но Ивка, увлеченный своей идеей, как бы не замечал всего этого и продолжал ползти вперед. Он уже ясно слышал неровное дыхание овец и думал, нельзя ли подползти к ним настолько близко, чтобы возможно было нащупать их. Нет, они могут увидать и разбежаться. Теперь может быть светло. Впрочем, куры еще сидят под навесом, я слышу их. А они, говорила мать, слетают, чуть начнет светать. Мальчик задумался. Спустя минуту он решил подняться на ноги и врасплох схватить овцу. Она не вырвется из моих рук, я удержу. Пока она будет вырываться, я всю ее ощупаю. Вдруг в его носу сильно защекотало, ему страшно захотелось чихнуть. Он испугался, зажал обеими руками рот и нос, всеми силами стараясь держать приступы чихания. Голова от сильного напряжения закружилась, его шаг закололо, даже как будто оглох и едва не задохнулся, но все же не чихнул. Отдохнув минутку, он медленно и осторожно поднялся на ноги. Ивка употребил все свои специальные способности, чтобы не выдать своего присутствия. Он стоял недвижим, как бы приросший к плетню, пот катился с лица. «Надо не зевать, пока они не замечают. Я сейчас схвачу вон ту, которая кашляет». «А какая она, эта овца, и на кого похожа?» Неожиданно мелькнуло в его голове, и овца, которую он знал только по блеянию, всецело овладела его воображением. Ивка даже не слыхал, как щелкнула щеколда сенной двери и как заскрипело крылечко, на которое, очевидно, кто-то вошел. Измучив воображение бесплодным представлением об овце, Ивка, наконец, очнулся и немедленно решил приступить к делу. Его внимание поглощено было тем, как он сию минуту набросится на овцу и как схватит ее. «Вот ту! Она стоит! Я слышу! Да-да, эту! Она ближе всех!» – прошептал он, или, вернее, беззвучно пошевелил языком. Он осторожно пригнулся и как бы замер в этой позе. Прошло с минуту, а Ивка все еще неподвижно стоял, как бы прицеливаясь ухом. Наконец он быстро, как кошка, прыгнул вперед и упал всем телом на что-то мягкое и животрепещущее. Его руки как бы сами собой крепко вцепились во что-то косматое и мягкое. Бедные овцы, испуганные внезапным на них нападением, как бешеные бросились в разные стороны, издавая при этом неестественные звуки. Все на дворе разом проснулось и зашевелилось. Куры, сидевшие на насесте, тревожно всполошились. А слепой, вцепившись в шерсть руками, как бы замер. Обезумевшая от страха овца неистово металась по двору, волоча за собой Ивку. Наконец она освободилась от слепца, оставив в его руках два большие клока шерсти. В то же время раздался крик старика Гордея. «Караул! Воры!» — хрипло вопил он. «Куцый! Фью!» И глухой старик поспешил к лежавшему на земле вору, захватив по дороге жердь. «Убью, окаянный!» — злобно хрипел Гордей, замахиваясь жердью на Ивку, намеревавшегося встать. «Я тебе покажу, как воровать, дьявол!» Но разглядев при брежущем свете, что перед ним не вор, а слепой мальчик, он сдержал удар. Громко лаявшая собака тоже узнала его и смолкла, дружески замахав остатком отрубленного хвоста. «А, это вот кто!» – удивился старик, окончательно узнав Ивку и бросил в сторону жердь. «Так погоди же, уродина слепой! Я тебе покажу!» Старик приблизился к слепому. Тот стоял неподвижно и тяжело дышал. Красное лицо нервно вздрагивало. «Вот тебе, поганец!» И крепкая пощечина Гордея звучно раздалась в утренней тишине. Ивка покачнулся, не издав ни звука. Старик схватил его за волосы и начал расправу. «Вот тебе! Вот тебе!» Куцый старался заглянуть в лицо хозяину и жалобно скулил, как бы умоляя его о пощаде. Но тот не замечал этого и продолжал издеваться. Голова слепца, крепко схваченная рукой Гордея, быстро мелькала то внизу, то вверху. Шея его хрустела, но он по-прежнему молчал, как бы не чувствуя боли. Это, очевидно, злило старика. Он усиливал расправу. «Вот тебе, полуношник, вот!» С нечеловеческим озлоблением ударял Гордей свободной рукой по спине мальчика. «Не ходи по дворам! Не пужай чужую скотину, черт слепой!» Куцый не выдержал и с громким лаем бросился на хозяина. «Прочь, дьявол!» – прошипел тот и дал собаке пинка. Бедный пес с визгом отлетел в сторону. Наконец Гордей прекратил расправу над мальчиком, дав ему в заключение как бы на заедку крепкий подзатыльник. «Теперь будешь помнить, собачий сын, как шляться по ночам по чужим дворам!» – хрипел старик, освобождая пальцы от волос. Ивка едва стоял на ногах, весь дрожа, как в лихорадке, и стуча зубами. Всклокоченные на голове волосы в беспорядке спадали на мертвенно-бледное и крайне возбужденное лицо. Чем-то страшно злым веяло от этого неподвижного и немного опухшего лица. Казалось, что там, под плотно опущенными веками, слепца бушует буря, готовая каждую минуту прорваться наружу. Но старик этого не замечал и продолжал свою брань. «Тебе надо голову свернуть!» «Чтобы ты не баловал! А то ты ишь, сколько шерсти натеребил! Полны руки! Чай ей больно! Украсть, что ли, вздумал овцу-то? Что молчишь? Аль столбняк нашел? Пошел домой, дурень!» И Гордей, рванув мальчика за руку, потащил его к передним воротам. Отворив калитку, он сильно толкнул в спину свою жертву, так что бедный слепой со всего размаха ударился своим телом о сухую землю. Захлопнулась калитка и смолкла злая воркотня старика, а Ивка все еще лежал вниз лицом и не шевелился. Гнев и злоба, как огнем, жгли его душу. Но вот что-то огромное и сильное завозилось внутри, и как зверь страшно зарычало. «Я убью его! Зарежу! За что он бил меня? За что? Я ведь только хотел пощупать, не украсть! Я сожгу его избу! Я!» И бедный мальчик, захлебываясь злобой, не мог выговорить ни слова. Но такое состояние продолжалось недолго. Жгучая злоба тотчас сменилась беспомощностью. «За что он бил меня?» Но эти слова уже не звучали прежней силой и не горели огнем, как это было вначале. Ивка прошептал тихо и даже как бы робко. «И пощупать мне нельзя». Эти простые, но пропитанные горьким сознанием собственного бессилия слова, как ножом, резали сердце. Мальчик сознавал, что все оскорбления и то, что он зрячим чужой, всегда будут с ним каждую минуту, всю жизнь. Все это переполнило душу слепца, и она не выдержала. Что-то острое, тяжелое сдавило его грудь. Он вскрикнул от невыносимой боли и как бы замер на минуту, а вслед за тем раздались громкие рыдания. Сидевший возле слепца Куцый вдруг заскулил, приблизил свою морду к лицу рыдавшего мальчика и начал лизать, как бы утешая. Но Ивка был неутешен. Он рыдал и рыдал, вздрагивая всем телом. Его обильно смоченное слезами лицо как бы лобзалось землею, то плотно прижимаясь к ней, то отрываясь. Ему слышалось, что из-под землёю кто-то рыдает вместе с ним и жалостно повторяет «За что? За что?». Добрый пес молча сидел рядом с рыдающим другом, устремив на него свой недоумевающий взгляд. Утро между тем просыпалось. Из-за горки виднелся начинавшийся олеть восток. Над рекой поднимался густой сероватый туман. Дружное перекликание горлопанивших петухов, пронзительное карканье ворон и галок, громостившихся на вётлах, и, наконец, усердное кваканье лягушек. Все это сливалось в один утренний звук. Еще минута, и пастух заиграет в рожок. Затем шумно и весело завертится огромное колесо пробуждающейся деревенской жизни. Едва вдова успела прогнать корову в стадо и войти в свою избу, как у окна появился сосед Гордей. «Эй, Прасковья, уйми своего слепого дурака, чтобы он не отворачивал плетней, да не лазил ночью, как вор. Я, брат, шутить не люблю, живо шею сломаю. А не то и к старости сволоку. Ишь, набаловался! Уйми, говорю, слышишь?» И старик, круто повернувшись, пошел от окна. Вдова молча стояла и недоумевающе глядела в спину уходившего соседа. Она слышала сердитый и хриплый, как у овчарки, голос Гордея, но ничего не поняла из его слов. «Мам, я только хотел пощупать!» – плаксиво проговорил Ивка, слезая с печи, на которую он только что забрался. «Что пощупать?» «Овцу». «Овцу?» – протянула мать, что-то соображая. «И когда ты перестанешь щупать? Ишь ведь, что вздумал! Отворачивать плетни и ночью лезть на чужой двор. Этак, дуралей, во строк угодишь. Как возьму я палку, да начну тебя ощупывать, так и узнаешь, как мать на грех наводить, остолоп. Тут и без того хоть в петлю полезай, а ты еще щупать». Она быстро вышла в сени и там, утирая фартуком слезы, со вздохом прошептала: «И что мне с ним делать?» Сокрушил совсем. Ивка неподвижно стоял у печи, держась рукой о приступку. Его напряженное, немного поднятое кверху лицо поминутно вздрагивало. Плотно опущенные веки тоже вздрагивали, что обнаруживало сильное волнение. «И когда ты перестанешь ощупывать?» — громко раздавалось в ушах. Эти слова тяжело ложились на мозг, и он уже ни о чем не мог думать, кроме них. Думал напряженно и все же не мог в них разобраться. То, что не нравилось матери и другим, и за что его бронили и даже били, для него было просто и обыкновенно. А главное, необходимо. С каким нетерпением он стремился ощупать овцу. Но чем все это кончилось? И мать, и Гордей, и все зрячие не понимают его. Он им чужой. Он не такой, как они. Он слепой. Он ничего не видит. Его все обижают, и никто не жалеет. Тоска и обида больно защемили его сердце и вытеснили из головы всякую мысль. Он почти бессознательно снова вскарабкался на печь и пролежал на ней вниз животом до самого вечера. На слова матери, предлагавшие ему поесть, он отвечал отказом, ссылаясь на головную боль. Он находился в тяжелой полудремоте, почти ничего не сознавая и не ощущая. Ему только хотелось лежать, лежать без конца, лежать, не шевелясь и ни о чем не думая. Только вечером, когда пригнали стадо и до его ушей долетели знакомые звуки, он ясно понял, что это вечер и что он целый день пролежал на печи, не слезая и без пищи. Ивке хотелось есть, но он сдержался и с удовольствием ждал, когда заснет мать. Как только раздался ее храп, мальчик осторожно слез с печки и тихо подошел к столу. Отыскал на нем краюху черствого хлеба, густо посолил ее и неслышно вышел из хаты. Проходя двором, Ивка мимоходом захватил деревянное ведро, стоявшее у плетня коровника, и смело направился к задним воротам. Он быстро нащупал на воротах железную скобку и с особенной ловкостью и осторожностью потянул ее к себе так, что скрипучие ворота тихо отворились, не издав ни одного звука. Очутившись на задворках, он на минуту остановился, как бы что-то соображая, а затем уверенно зашагал влево, держа в одной руке краюшку хлеба, а в другой ведро. Его босые ноги едва касались широких, смоченных вечерней росой лопухов, искусно отыскивая себе более удобный путь. Остановившись в шагах в двух от старой развесистой рябины, присутствие которой чувствовалось по сгустившемуся влажному воздуху, он круто повернул направо. Пройдя шагов 7 и ощупав под ногами мелкий щебень, Ивка остановился и поставил на землю ведро, а краюшку уверенно положил на лежавший у колодца камень. Затем он немного подался вперед и нащупал лежавший наверху колодца длинный шест с железным крюком на конце. Зацепив крюком задушку ведра и прикрепив его снятым с себя поясом, Ивка осторожно приступил к доставанию воды. По мере того, как ведро, прикрепленное к концу шеста, опускалось в колодец все ниже и ниже, он все внимательнее и внимательнее прислушивался, слегка наклонившись ухом. Он задержал шест, а затем, размахнув ведром в сторону, ловко зачерпнул им воду. Вытаскивая ведро обратно, Ивка понял по тяжести его, что оно полное. Зная, что ведро, прикрепленное поясом, не соскочит с крюка, мальчик принялся махать шестом во все стороны, так что из ведра тотчас же полилась вода, звучно падая в колодец. «Будет!» – остановил себя Ивка, чувствуя руками, что ведро наполовину стало легче, и без труда вытащил его. Взяв краюшку и присев рядом с ведром, он приступил к ужину. Но едва успел откусить раза два хлеба, запивая его водой, как недалеко от него послышался шорох. Он перестал жевать и повернулся ухом в ту сторону. «Куцый!» – шепотом уверенно позвал Ивка. Это был он. Подойдя к слепцу, Куцый лизнул его в щеку, как бы здороваясь с ним, и стоял в ожидании. Ивка погладил пса свободной рукой и дал ему кусок хлеба. Когда тот съел, мальчик влил из ведра горсть воды и поднес ее приятелю. Собака, привыкшая к такому угощению, жадно вылакала воду. Он снова наполнил горсть и повторил это раза три, а затем уже и сам принялся с аппетитом истреблять густо посоленную краюшку, запивая водой из всего ведра. Окончив скромную трапезу, оба приятеля поднялись на ноги. Куцый, очевидно знавший намерения Ивки, уверенно поскакал по узкой тропинке, ведшей вглубь огорода. Ивка пошел за ним, стараясь не задевать босыми ногами за мокрую траву. В конце огорода, шагах в 20 от развалившейся риги, стояла огромная старая осина, окруженная со всех сторон множеством мелких осин. Эта многочисленная семья, занимавшая аршин 300 в окружности, выглядела маленьким леском. Вот к этому-то леску и подошли наши два приятеля. Куцый быстро юркнул в чащу осинника и скрылся в нем. Ивка тоже полез за ним, искусно лавируя между тонкими осиновыми стволами, предварительно ощупывая руками и ногами. Он шел быстро и уверенно, потому что хорошо знал каждое дерево, где оно стоит. Очутившись на свободном месте, шага 4 в квадрате, он подался немного влево и, слегка прикоснувшись рукой к маленькой скамеечке, смело опустился на нее. Куцый был уж тут. Это ясно говорило, что собака здесь не в первый раз. Он любил Ивку и всюду следовал за ним. Ивка был рад собаке, ему было веселее с ней. Осинник был любимейшим местопребыванием Ивки. В нем только и мог он дать полную волю слезам. В нем только и затихало его наболевшее детское сердце под ласкающий шепот листвы. Он знал подробно каждое деревцо и с любовью ощупывал их чуть ли не каждый день. Он даже помнил на всяком из них лист, узкий и широкий или мягкий и жесткий. Когда он входил в лесок, ему казалось, что каждая осинка дружески наклоняется к нему и намеревается обласкать его мягкой листвой. В такие минуты слепой чувствовал себя хорошо. Вот и теперь, сидя на маленькой, сделанной им скамеечке, он испытывал приятное чувство. Той жгучей тоски, мучительно палившей его сердце целые сутки, и того мертвящего оцепенения, как льдом сковавшего все его существо, уже не было. Все это было там, в избе, на печке, на улице. Но тут, под сенью молодых осин, тихо шелестящих листвой, он забылся, как забывается дитя, убаюканное лаской матери. Глубокая ночь плотно окутала осинник непроглядной пеленой и как бы усыпила и его, и все окружающее. Ивка не замечал темноты ночи, но ощущал ее присутствие по влажному воздуху и особенной тишине. Мальчик любил проникать в эту таинственную ночную тишину и утопать в ней полный разнородных ощущений и своеобразного созерцания. Но вдруг лежавший у его ног куцый заворчал и подался вперед, а вслед за тем послышалось негромкое мяуканье кошки. Куцый снова лег на прежнее место, очевидно узнав гостью. «Маруська!» – произнес Ивка, не вставая со скамейки. Кошка ответила ему мяуканьем и, приблизившись к его ноге, начала тереться о нее. Ивка взял кошку на руки и посадил к себе на колени. Маруська с минуту сидела молча, а затем, как бы сообразив, что ей надо делать, уютно улеглась на коленях и затянула свою трескучую песню. Эти трое – человек, собака и кошка – составляли как бы одно целое. Близость и привязанность животных смягчали его сердце и будили в нем человеческое чувство. Каждый раз, как только Ивке становилось не втерпеж, он тотчас же прокрадывался ночью в осинник и там, в присутствии своих друзей, кошки и собаки, отдыхал душой. Вот и теперь, после неудавшейся попытки ощупать овцу, он пришел в свой любимый осинник, чтобы освежиться и успокоиться в нем. Гладил лежавшую на коленях кошку и с удовольствием прислушивался к трескучим звукам ее песни. Эти однообразные звуки кошачьей песни казались ему нежной мелодией, уносящей его душу далеко-далеко. Обиды и оскорбления, перенесенные им от соседа Гордея, и брань матери, чуть слышно раздавались в глубине души и уже не тревожили его. Песня кошки давно уже смолкла, а Ивка все еще гладил ее и не замечал этого. Но зато ясно ощущал своим существом, что у него на коленях лежит пушистая шерстью Маруська, подруга его детства, а у ног куцый, верный пес. Он ощущал ночную тишину и слышал ласковый шепот верхушек осинника. Знал, что здесь, в осиннике, нет никого из людей, которых он боялся и ненавидел. Все это и кошка, и собака, и любимый осинник – и ночная таинственная тишина, и, наконец, то, что он вдали от ненавистных людей, все это приятно наполняло его душу.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». Сегодня прозвучало начало повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Окончание в следующем выпуске программы. Я, Зоя Шишкова, желаю вам всего доброго и до следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите окончание повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Читает Ольга Патри.
1: Блеснули первые лучи утреннего солнца и робко заглянули в чащу осинника, дробно скользнув золотистыми искрами по зеленой листве. Там и сям перекликались заботливые птицы под аккомпанемент плавно льющейся свирели пастуха. Все пробуждалось от сна и спешило к жизни. Только сидевший на скамье ивка крепко и сладко спал, прислонившись спиной к молодой осине. Его голова, покрытая серебристой росой и освещенная лучами солнца, слегка наклонилась на грудь. Руки лежали на спящей на коленях кошке. У ног, свернувшись клубком, спала собака. Это трио нарушало обычный порядок жизни. Когда спускалась ночь на землю, и все предавались сну, оно бодрствовало и жило. И наоборот, когда пробудившаяся природа, залитая блеском солнца, спешила к жизни, трио мирно предавалось сну. Такое превращение происходило от того, что ивка, как полевой зверек, боявшийся людей и света, по целым дням не вылезал из своей конуры и только с наступлением ночи принимал облик живого и деятельного существа. Ночная влага живительной росой освежала его ум и сердце. Он ясно ощущал в себе приток энергии и бодрость духа. Его словно тянуло куда-то. Утомленный бездействием целого дня, ум настоятельно требовал живой деятельности. Ивка незаметно прокрадывался на двор или еще куда. И там, в полной уверенности, что зрячие спят, свободно бродил и ощупывал, зная, что за ним никто не следит. Чаще всего он пробирался в молодой осинник и в нем, среди ночной тишины, с удовольствием отдавался созерцанию. Под утро его тело и ум изнемогали, и он засыпал, как только может засыпать десятилетний мальчик. Когда мать находила его в осиннике, она всегда жалобно причитала: «Вишь ведь, как спит! Ровно пташка на ветке, и головку так же склонил, и весь мокрёхонек от росы, словно скупался. И что ему за сласть в этом осиннике? Уж не леший ли, прости Господи, заманивает его сюда по ночам?» То же самое она говорила и своему слепому сыну, но тот отмалчивался, зная, что мать никогда не поймет того, что тянет его по ночам вон из избы. Ивке 15 лет. Его печальные дни в полном одиночестве текли уныло и скучно. Ни один человек, ни одно живое слово не касались его души. Ему приходила иногда в голову такая мысль: как было бы хорошо, если бы все люди, все до одного человека были слепы, так же, как он. Тогда бы все ходили ощупью, и никто друг над другом не смеялся, потому что все были бы одинаковы, и он, Ивка, не был бы так одинок, как теперь. Ведь ему иногда неудержимо хочется поговорить с зрячими в минуту тяжести, ведь его доля ужасна, ему необходимо сочувствие. Ивка не раз намеревался покончить с собой, решив таким образом избавить себя от мучительного существования, а мать от лишней обузы. Но тут же спохватывался и твердо заявлял: «Нет, этого пока не надо. Матери уже под 60 лет, силы ей начинают изменять, она то и дело прихварывает. Кто ей подаст воды и ступит печь, когда она будет лежать в постели? Да, я ей нужен». Последние слова как-то особенно приятно раздавались в его душе. Но это было недолго. Он снова замыкался в себе и как бы постепенно умирал. Что могло оторвать слепца от тяжелых дум? Жизнь была для него недоступна. Зрячие его не понимали и чуждались. Его занимали вопросы: зачем родятся слепые? Кому это надо, чтобы слепой ходил ощупью, спотыкался, падал, разбивался и ничего не видел? Такие рассуждения с придачей к ним жестокости зрячих, несомненно, могут убить в человеке всякое жизненное проявление. Черные думы и тоска все сильнее и сильнее владевали Ивкой. Он становился все угрюмее и молчаливее. Зимой он почти не выходил из избы, а с наступлением весны переходил в осинник и там проводил дни и ночи. Его редко кто видел в деревне. Однажды ему нужно было проходить мимо кучки парней и девок, сидевших на бревнах. Заслышав их говор, Ивка по обыкновению на секунду растерялся, а затем, чтобы не выдать себя, подбодрился и смело зашагал вперед. Пройдя шагов 5, Ивка споткнулся на лежавшее на земле бревно и едва не упал. Парни и девки громко рассмеялись. Смех молодежи как молотом ударил Ивку по голове. Все в ней закружилось и зазвенело. «Эй, Ивка, «Смотри, брат, крапива!» – насмешливо крикнул один из парней, видя замешательство слепого. «Иванька, возьми меня замуж!» – сквозь смех проговорила одна из девок, подбегая к слепцу. Бедный Ивка молчал. Он не знал, куда идти. «Иванька, возьми же меня замуж!» – не унималась девка и дернула его за подол рубахи. «Дьявол!» – злобно выкрикнул Ивка, оборачиваясь лицом к девке. Та с визгом отбежала прочь, испугавшись страшного лица слепого. Молодежь снова рассмеялась. Взволнованный и озлобленный слепец быстро зашагал, ничего не сознавая. Он не помнил, как его вел за руку какой-то старик и как вошел в свою избу. Придя в себя, бегом пустился в осинник и бросился там на землю. Голова его горела, грудь тяжело дышала. «Нет, это не люди», — шептал он. «Это...» Ивка захлебывался от злобы, не зная, с кем сравнить зрячих. «Если все зрячие такие, тогда мне не надо зрения. И отчего они такие? Что мне делать? Куда бежать?» Ему было 17 лет, а жизнь становилась все тяжелее и невыносимее. К чему страдания, когда их можно избежать? Его сверстники и товарищи, Куца и Маруська, давно уже в земле. Надо к ним. Кошка и собака были его друзья, а люди враги. «Да, люди враги», — вдумчиво и раздельно произносил он. «Да, люди злые, и жизнь тоже. О чем и о ком жалеть?» «А мать?» – неожиданно раздалось в его мозгу. «Мать, мать, опять все мать!» – заволновался Ивка, чувствуя, что его решению является помеха. «И зачем я ей? Впрочем, она больная и не может работать, а есть надо. Стало быть, мне необходимо добывать хлеб. А чем его достанешь, кроме сумы?» «Ну и ладно. Побираться так побираться. Не все ли равно?» Ивка с отчаянием махнул рукой. Время шло. С Ивкой произошла большая перемена. Он уже не думал только об одном себе и не проклинал зрячих, обижавших его. Нет, он почти позабыл про свою тяжелую участь и всецело отдался попечению о матери. Бедная вдова уже несколько месяцев не владела ногами и настолько ослабла, что не могла повернуться без посторонней помощи. Как только мать легла, Ивка весь отдался заботам о дорогой ему больной. Он всегда ее любил, но как-то неясно, потому что собственные печали затуманивали эту любовь. Но теперь иное дело. Он любит только мать и принадлежит ей одной, позабыв о себе. Болезнь матери оживила его. Он выглядел более ловким и подвижным, топил печь, стряпал и успевал прислуживать больной. Кроме того, слепой сын врачевал больную. Он натирал ее редькой, керосином и парил в катке. Это устраивалось так. Ставил посреди избы большую катку до половины с водой, опускал туда два заранее накаленные в печи камня, клал в катку каких-то свежих трав и закрывал ее. Спустя минут 10 он щупал воду и, найдя ее удобной, сажал в катку больную мать. Посидев четверть часа в импровизированной ванне, градусов в 30, с накрытой головой, больная совершенно ослабевала. Ивка не без труда вытаскивал мать и укладывал ее в постель. Горячая ванна благотворно действовала на ноги, уничтожая в них боль, и больная, страдавшая бессонницей, крепко засыпала. Это было для Ивки наслаждением. Растирание и парение устраивались чуть ли не каждый день. Но здоровье матери становилось все хуже и хуже. Иногда больная после домашнего лечения чувствовала себя легче и крепко засыпала. Но нередко после какого-нибудь снадобья она громко кричала, ощущая в ногах и в теле страшную ломоту. Однако это не смущало Ивку. Он продолжал пичкать мать деревенскими лекарствами и был уверен, так же, как и сама больная, что все эти лекарства непременно принесут пользу. Вначале больную посещали некоторые из крестьян и приносили ей кое-что из съестного. Но время шло, она не поправлялась. К ее болезни привыкли и совершенно позабыли про нее. «Все нас, сынок, позабыли», — с грустью в голосе говорила мать, когда чувствовала себя немного полегче. «Видно, бедный тогда нужен, когда он ворочает, как лошадь, а получает за это краюшку черствого хлеба и крынку».

Он едва не разрыдался у кровати больной. Оставшись наедине, он глубоко задумался. Ему было страшно жаль больную мать, и в то же время он не знал, чем ей помочь. Корова была продана, топлива тоже не было. Побираться пойду. Смеркалось, была осень, шел небольшой дождь. По дороге, пролегавшей полем, твердо шагал рослый парень, одетый в рваную сермягу и необыкновенно высокую шапку, неуклюже сидевшую на голове, отчего он казался еще выше. В одной руке он держал свернутый мешок, в другой – толстую палку. «Только бы добраться до леса», – думал Ивка, шагая большими шагами с подвернутыми до колен портками. Он держался края дороги, искусно лавируя палкой. По напряженному и поднятому кверху лицу было заметно, что он особенно внимательно прислушивается. Слепой решил в первый раз пройти с Сумой по чужой деревне, находившейся от них в 6 верстах. Дороги он не знал, но помнил, что она ведет к лесу, а там надо свернуть влево и прямо на деревню Тимки. Мелкий дождь не переставал. Дорога становилась все грязнее и обильнее лужами. Промокший до костей, Ивка торжественно шлепал босыми ногами по лужам, внимательно следил за кончиком палки, ерзавшей по всем направлениям дороги. Глубокие колеи, наполненные водой, и небольшие возвышения, обрамлявшие дорогу, служили ему верными проводниками. Когда Ивка добрался до деревни Тимки, уже начинало темнеть. Мысль, как он будет просить милостыню, неприятно сверлила мозг. То, над чем он шутил дома, теперь грозно предстало перед ним. Ему, слепому, всегда избегавшему зрячих, сию минуту придется ходить из двора в двор и просить Христа ради, как он найдет окна незнакомых ему изб. Будь что будет. Зато уж он не договорил, предвкушая нечто приятное. Когда он входил в деревню, на него залаяла собака. Он не струсил и пошел прямо на нее, смекнув, что на стороне расположены избы. Пройдя несколько шагов, провожаемый собакой, палкой нашел крыльцо, принадлежавшее крайней хате. Пошарив палкой вправо и влево, отыскал стену избы и робко постучал. Этот едва слышный удар палки громом прокатился по душе слепца. «Кто тут?» «Христа ради!» – дрожащим голосом отвечал Ивка, чувствуя, что голова у него кружится. «Христа ради! На ночь-то гляди! Али дня-то у тебя не было!» «Кто там?» – раздался мужской голос внутри избы. «Кажись, побирашка. Да чужой какой-то. И сумы-то нет. Только мешок в руках». «Прими», – обратилась хозяйка к Ивке, подавая кусок хлеба. «Да ты не как слепой», – добавила она, заметив, что нищий не сразу взял милостыню, и потом с удивлением проговорила. «Батюшки, да это, кажись, Прасковьин сын, слепой. Так и есть. Он. Только звать как забыла». Но Ивка, закинув на спину мешок, был уже у другого двора. Ему было неприятно, что узнали. Немалых трудов стоило Ивке обойти с Сумой большую деревню. Каждый сделанный шаг, каждый удар палкой по чужому окну требовали от него смелости и особенно умения действовать на ощупь. Ивка, как природный слепец, обладал этими свойствами и быстро приноравливался ко всякого рода неудобствам. Если бы каждый слепец равнодушно смотрел на свои угловатости и неловкости, неизбежные при действии ощупью, тогда бы он еще больше удивлял зрячих, потому что его уши иногда зорче глаз. Злые насмешки зрячих связывают иногда слепца по рукам и ногам, вследствие чего бедняга озлобляется и замыкается в себе. Под конец своего шествования под окнами Ивка даже способен был шутить. «Ах, родимый!» – обратилась к Ивке старушка, подавая милостыню. «Ночью-то, небось, куда как темно. Ты бы кормились днем-то. Все чай посветлее». «Нет, бабушка, я ночью вижу лучше», – серьезно возразил Ивка. «Потому что впереди меня катится огненный шар. Ну, я, значит, в темноте-то и лучше замечаю огонь». «А-а-а!» – удивилась старушка, крестясь. «Ишь ты ведь, Господь-то!» Окончив хождение по деревне, слепой продал лавочнику куски. Вырученных денег оказалось 60 копеек. Ивка купил чаю, сахару, коробочку монпансье и 2 французских булки и положил все это в мешок. Его оставляли в Тимках переночевать, говоря, что ночью опасно идти лесом, да и к тому же идет дождь, но он категорически заявил, что ни в коем случае он не может остаться, потому что его ждет больная мать. «Ну-ну», – проговорила старушка, и с внуком-подростком проводила слепца за деревню. Ивка быстро зашагал по грязной дороге, зычно шлепая босыми ногами по лужам. Глядевшая ему вслед старушка удивленно прошептала. «Как это он? Тут и с глазами-то того гляди, на что-нибудь наскочишь. Вишь ведь темнотища-то какая!» Но Ивка бодро и уверенно зашагал посередине дороги,

ловко скользя палкой по воде, образовавшейся в колеях. Точно и в самом деле впереди него катился огненный шар, освещавший путь. Бесчисленное множество неудобств и волнений, пережитых им во время хождения с Сумой, в данную минуту не занимали его. Хотелось скорее прийти к своей больной матери и порадовать ее. Он вскипятит горшок воды и напоит теплым чаем с любимыми кислыми конфетками и белым хлебом. Рассуждая так, Ив не шел, а летел, даже не заметив леса. Когда он шел своим огородом, дождь хлынул, как из ведра. «Шалишь, мокрого не намочишь!» Но, вспомнив про драгоценные покупки, пустился бежать изо всей мочи. На бегу он обыкновенно высоко поднимал босые ноги, производя тяжелые звуки, похожие на топот крупного животного. Этот неуклюжий бег слепца, несомненно, представлял бы для зрячего любопытное зрелище. Но это редко кому удается видеть, потому что слепые никогда не развертываются вовсю в присутствии зрячих. Войдя в сени, Ивка остановился и прислушался. Дождь шумно ударялся о крыши, на деревне перекликались петухи. «Ого! Однако я долго прошатался!» Он осторожно отворил дверь и с радостным трепетом вошел в избу. «Кто тут?» – раздался слабый голос больной матери. «Это я!» – ответил Ивка, протягивая руки в печурок, где находились спички. Ивка молча ощупал маленькую лампочку, стоявшую на столе на опрокинутом подойнике, и ловко зажег ее, сняв с себя насквозь пропитанную дождем шапку и бросил ее на печь. «Где ты был? С тебя течет!» Ивка улыбнулся. Достал из мешка нетронутые дождем покупки и, держа их в руках, приблизился к матери. «Что это?» – удивилась та. Слепой торжественно молчал. «Где взял?» – допытывалась мать. «Купил», – загадочно улыбнулся сын. «А деньги?» – побирался. Чуть слышно прошептал Ивка, и по сияющему лицу промелькнула грустная тень. «Побирался?» – удивилась мать, широко раскрыв глаза. «Бедная женщина не могла говорить». Губы ее дрожали, она обняла сына и слабо прижала его голову к своей груди. Из-под туго опущенных век обильно текли горячие слезы. Душа слепого сына на мгновение слилась с душой больной матери. Он впервые испытывал такое сладостное состояние. Его мысли были ясны и спокойны, как никогда. Мать, не отнимая рук с головы сына, лежавшей у нее на груди, успокоилась и лежала с открытыми глазами, полными слез. Но это были уже не те горькие слезы, какие она проливала всю свою тяжелую жизнь. Маленькая лампочка тускло освещала закопченную, вросшую в землю ветхую избушку с прогнившими подоконниками и разбитыми стеклами. Барабанивший по окнам дождь перестал, замолк и сверчок, громко трещавший за печкой. Все как бы прижалось и затихло, не желая нарушать минутного забвения усталых горемык. Прошло 3 дня. Положение больной заметно ухудшилось. Она настолько ослабела, что не могла пошевелить ни единым членом, хотя и не чувствовала никакой боли. Питалась одной водой, да и то в малом количестве. «Прощай, сынок, конец подходит». Она тихо устремила свой тусклый взгляд на слепого сына, сидевшего у ее кровати. «Отмаялась я, родимый, пора. Только вот тебя-то жаль, ведь ты один, как былинка в поле, и без глаз». Голос ее дрогнул и оборвался. Больная закашлялась от подступивших к горлу слез. Сердце Ивки защемило больно-больно. Он вытер рукавом слезы, накинул на плечи сермягу, взял с печки шапку и вышел в сени. Что зародилось в его голове вчера, сегодня созрело окончательно. Ивка уже был спустя минуту на соседнем дворе, где и встретил нужную ему старушку. «Бабушка Домна, побудь возле матери, подай ей попить, если спросит. Я ненадолго». «Куда же ты, кормилец?» – осведомилась старушка, подливая пойло поросенку. «Надо, бабушка, в одно место. Ну, иди, родимый, я посижу». Ивка прошел в задние ворота соседнего двора и быстро зашагал. В конце гумна он вспомнил, что у него нет палки, без которой рискованно было пускаться в путь. Свернул в сторону и, наткнувшись на старый плетень, выдернул из него длинный кол. Ему нужно было идти той же дорогой, по которой недавно ходил в Тимке. Поэтому необходимо было отыскать ту глубокую канаву, которая находилась рядом с его ригой. Как только выбрался на широкую знакомую дорогу, в голове быстро закружились на время смолкнувшие печальные мысли. Здоровье больной заметно слабеет. Смерть приближается с каждым днем. Это Ивку приводит в ужас. Он идет за доктором, поклонится ему в ноги, чтобы он поехал к его умирающей матери. По мнению Ивки, земский врач мог вылечить всякие болезни, чуть ли даже не избавить от смерти. На то он и доктор, а не баба-знахарка. Только бы поехал. Ивка бежал, не чуя под собой ног. Вдруг остановился и сильно зашарил палкой по всем направлениям.
Ага, перекресток, и задумался. Прямой путь вел в Тимки, это Ивка знал. Но боковые дороги были ему совершенно незнакомы. Однако вспомнил разговоры матери, что, не доходя с версту до Тимкинского леса, есть перекресток, от которого, если пройти вправо, пройдешь на Выселки и влево к Березовой роще, а там и хутор. Когда дошел до Березовой рощи, уже совсем стемнело. Он остановился и прислушался. В роще было тихо, только верхушки голых деревьев чуть слышно колыхались, да в глубине леса глухо раздавался лай собаки. «Куда идти? Прямо или около рощи?» – рассуждал Ивка. «Пойду прямо». Опадавшие из деревьев листья шумно хрустели под ногами, шаги звучно отдавались в безмолвной роще. Ивка брел медленно. Ему приходилось внимательно прислушиваться и прищупываться, потому что дорога шла и наезженная, и плохо заметная, да и та сошла на нет. Он остановился. «Куда же теперь?» – спросил он себя, тревожно шаря палкой вокруг и не находя даже намека на какой-нибудь хотя бы пешеходный путь. Сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Его палка ничего не нашла, кроме двух старых пней и небольшой круглой ямы с водой. Обходя ее, босые ноги ощутили под собой твердую почву. «Стой!» – обрадовался Ивка. «Не стежка ли какая?» Он принялся тщательно ощупывать ногами и палкой землю. Твердая почва действительно оказалась узкой тропинкой, идущей куда-то пахотным полем. «Пойду по ней, не назад же ворочаться». Чем дальше шел Ивка, тем шире и шире становилась тропинка и, наконец, превратилась в небольшой рубеж. Пройдя с полверсты, вдруг остановился. Длинный кол, заменявший палку, своевременно сообщал ему, что рубеж круто оборвался. Ивка тщательно исследовал палкой канаву глубиной аршинов 3, шириной аршинов 1,5, на дне которой плескалась вода, и он ловко ее перепрыгнул. Но не прошло 20 шагов, как снова остановился. Перед ним уже была не та канава, которую он перепрыгнул, а какая-то круто обрывающаяся пропасть. Ивка минут 10 бродил по берегу, там и сям опуская длинный кол, но все было безуспешно. Пропасть казалась бездонной. «Что это? Река или сухой ров?» – спрашивал он себя, не переставая ощупывать палкой. «Пожалуй, река, потому что снизу пахнет свежей сыростью. Однако как бы это узнать? Кол не достает до дна». «Опуститься на четвереньках страшно. Что же делать?» «Стой!» – обрадовался Ивка и принялся шарить руками. Попался большой камень. Он пустил его вниз, внимательно прислушиваясь. Камень катился то тихо и ровно, то шумно подпрыгивая, и, наконец, звучно бухнулся в воду. «Так, значит, река. Какая же это река и куда идти?» Ивка сел на край берега и задумался. Он помнил только, что хутор находится за березовой рощей, но не знал, далеко ли и в какой стороне. Пересекавшая путь незнакомая река окончательно сбила с толку. Он не знал, что предпринять. Воротиться ли назад к лесу и отыскать другую дорогу? Или пуститься вдоль берега и поискать какого-либо перехода через реку? То и другое, по его мнению, не сулило удачи. Положение было поистине критическим. Но Ивка не страшился того, что он заблудился и не знает, куда идти. Нет, его пугала мысль, а ну как он пропутается до утра и все же не найдет хутора. Нет, я должен найти хутор, иначе мать умрет. Он постоял с минуту в раздумье и, рассчитав, что Тимки должны остаться в правой стороне, медленно попрел по левому берегу реки. Авось набреду на что-нибудь приметное. Долго шел наугад, спотыкаясь босыми ногами об острые камни и переходя небольшие канавы, наполненные грязной водой. Вдруг до ушей долетел лай собаки. Он остановился и прислушался. Лай снова раздался и смолк. Ивка бодро зашагал в том направлении. Отмерив шагов 200, остановился, увязнув чуть не по колени в тине. Это было болото. Он осторожно начал перепрыгивать с кочки на кочку, держась прямого направления. Болото действительно оказалось небольшим, сплошь усеянным кочками, а потому было удобно для перехода. Очутившись на твердом лугу, ощутил на своем лице стесненный воздух. Решил, что впереди стоит дерево или что-нибудь пошире, и не ошибся. В шагах в 10 действительно стояло не одно дерево, а целый лес. «Вот тебе на!» – пробормотал Ивка, быстро ощупывая группу деревьев. «Куда меня занесло? Уж не в рощу ли опять? Черт!» И крепко ударил палкой по толстой березе, как бы срывая на дереве зло. Звук гулко пронесся по тихому лесу. Эхом ему откликнулись две басистые собаки. Ивка, навострив уши, встал в оборонительное положение. «Цыц!» – зычно крикнул кто-то на свирепевших собак, яростно бросившихся на слепого, который, прижавшись к дереву, стоял ни жив, ни мертв. «Кто?» – снова раздался строгий голос. «Говори, у меня ружье». «Это я», – заикаясь, ответил Ивка.
Откуда ты и зачем тут ночью? Из Лукова, слепой. Из Лукова, говоришь? И слепой? Уж другим голосом сказал лесной сторож. Как же ты, братец, попал сюда? Молчать! Крикнул он на ворчавших собак и приблизился к слепому. Ивка приободрился и рассказал, что он идет на хутор просить доктора, чтобы тот приехал к его больной матери. Чудак! Усмехнулся сторож. Какой же доктор поедет в такую познату? Какой это лес? Осведомился слепой. Березовая роща. Ты, брат, отмахал верст 8. Неужто один? Березовая роща, протянул Ивка. Неужто, говорю, один шел? Допытывался сторож. Один. Да ну, как же ты слепой и такая темь. А далеко отсюда до хутора? Версты 1.5. Да ты, парень, зря. Доктор не поедет. Нет, поедет. Упрошу, настойчиво возразил Ивка. Ну ладно, иди. Я провожу, только все ж ты зря. Не поедет. Ивка молчал. Ему было досадно. Сторож вывел слепца на дорогу, ведущую на хутор, и предупредил, что ему встретится мост, по которому идти не надо, а следует свернуть влево. Там дорога пойдет в гору. У входа на хутор есть околица, она не заперта. Ивка быстро зашагал, чувствуя прилив новых сил. Этот последний путь был совершен благополучно. Отыскав околицу, он вошел в небольшой хутор. Недалеко от него стучала колотушка. На Ивку набросились собаки. На выручку подоспел сторож и разогнал псов. «Куда идешь?» «Мне доктора надо». «Доктора?» – удивился сторож. «Ночью-то?» – Ивка молчал. «Вон его дом, ступай!» И сторож махнул рукой, намереваясь продолжать сторожевой путь. «Я слепой, проводи меня». «Слепой? Откуда ты?» «Из Лукова». «Ого, далеконько! Да зачем тебе доктора?» – Ивка молчал. Сторож проводил до ворот. На дворе Ивку обступили любопытные и закидали вопросами. Бедному слепому давно опостылили эти однообразные расспросы. Ему страшно хотелось ругаться, но сдержался. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы на крыльце не появилась хозяйка. «Что там такое?» – раздался мелодичный голос жены доктора, заметивший кучку людей. Две бабы бросились к хозяйке. Ивка тоже побрел за ними. «Слепой?» – заинтересовалась хозяйка. «Слепой, совсем слепой», – пояснили бабы. «И пришел из Лукова один». «Ты что, голубчик?» – ласково обратилась докторша к подошедшему Ивке. Ивка не выдержал. Четырехчасовое мытарство с препятствиями, волнениями дало себя знать. Он заплакал. «Моя мать умирает», – голос его оборвался. На крыльцо вышел доктор. «В чем дело?» «Этот парень», – сказала жена, – «совершенно слепой. Он пришел один, и представь, из Лукова. Он говорит, что у него умирает мать». Доктор пожал плечами. «Давно ли заболела?» «Седьмой месяц доходит», – отвечал Ивка все еще сквозь слезы. «Что ж раньше не привозили ее сюда? У нас нет лошади». «Можно было попросить у кого-нибудь?» «Не дают. Все равно, говорят, умирать-то ей». Доктор снова пожал плечами. «Поедем, ты вылечишь ее», – завопил Ивка и бросился доктору в ноги. «Полно, встань», – протестовал доктор. Но Ивка не вставал, продолжая хныкать, уткнувшись лицом в землю. «Поезжай, Володя», – с нежностью в голосе обратилась женщина к мужу. «Соня, ведь я только что приехал. Лошади устали, да и притом поздно, 11 часов». «Ах, друг, нельзя не ехать!» – настойчиво произнесла жена. «Он так любит мать!» Помолчав с минуту, доктор распорядился, чтобы закладывали лошадей, и обратился к слепому. «Подожди немного, поедем вместе». Что-то теплое, приятное разлилось по сердцу слепца и мигом освежило горячую голову. Доктор и слепой ехали в тарантасе. Врач, разговаривая с Ивкой, зажигал спичку как бы для закуривания и при свете ее внимательно следил за лицом слепца, когда тот отвечал. При каждом вспыхивании спички его лицо вздрагивало и снова погружалось в таинственный мрак. Во время разговора оно морщилось и напрягалось до невероятности, будто ему стоило больших усилий произнести слово. Но когда лицо становилось спокойным, слепой как бы глубоко смотрел в себя. Когда тарантас остановился у избы, его тотчас, несмотря на позднее время, окружила толпа крестьян, удивлявшихся невиданному явлению. Ивка и доктор вошли в избу. Две старушки, стоявшие у кровати больной, обеспокоились и низко поклонились. Доктор взглянул на изможденное, спокойное лицо больной, освещенное горевшей в головах свечой, и понял, что женщина умерла. Однако он приблизился к ней и ощупал пульс. «Сию минуту тихо скончалась», — пояснила старушка, обращаясь к доктору. Эти роковые слова как громом поразили стоявшего посреди избы Ивку. Он машинально ощупал лавку и тяжело сел на нее, уронив руки на колени.
Бледный свет тускло горевшей лампочки как-то таинственно освещал окаменевшего слепца. В эту минуту он походил на изваяние. После похорон матери Гивка забрался на горячую печку и пролежал до позднего вечера. Соседка Домна, заменявшая хозяйку в доме умершей вдовы, кропотливо убиралась в избе. Ей помогала бабылка Авдотья. «Все обошлось по-хорошему», — говорила Домна, убирая со стола посуду. «Помянули как следует. Мир не без добрых людей. Только вот блины перестояли. Надо бы пораньше запечь». «И что ты?» — возразила Авдотья, облизывая тарелку с кутьей. «Блины хорошие. Вот у дьячихи на медне блины сущие квасцы. В рот не возьмешь». Она и разбавляла, и сахар уклала. Никакая сила. «Дюжи перекисли», — заметила Домна и вздохнула. «Да, горемышная, успокоилась». «Эх», — говорит Домна, — «у меня нет живого места. Вся я истерзана и исхрустана. Я, — говорит, — чуть в петлю не влезла. Вот как легко было. Будет, — говорит, — помучилась. Пора и на отдых. Только вот Ивку жаль». Это она мне перед смертью говорила. А у самой горюши слезы. «Вестима жаль», — вздохнула Авдотья. «Куда же он один-то?» Домна пугливо поглядела на печку, где лежала Ивка. «Он спит», — успокоила ее Авдотья. Но Ивка не спал. В его уме неотступно стояла умершая мать и как молотом стучал неразрешимый вопрос. Что ему делать? Бедняга изнемогал и терял голову. Ему казалось, что он находится в каменном мешке, в котором становилось все теснее и тесней. Холодный трепет пробегал по его телу, и в то же время пот градом катился с лица. Голова горела, в висках стучала. Только поздно вечером Ивка пришел в себя. Он свесил с печки голову и попросил пить. Дремавшая за столом Домна не слыхала окрика и продолжала тыкаться носом. Авдотьи не было. Ивка прислушался к сопению старухи и быстро соскочил с печки. Домна очнулась и проворно встала на ноги, зацепив за стол. Тускло мерцавшая лампочка, стоявшая посреди стола на опрокинутом горшке, закачалась во все стороны и едва не упала. Старуха ее поддержала. «Тьфу, как разморила! Проснулся, касатик, а я не будила тебя. Думаю, пущай поспит. Ты, бродимый, умылся, а то, ишь, какой потный. Вестима, на печке жарко». Ивка молча нащупал ведро с водой и жадно припал к нему. «Садись, касатик, я соберу тебя поесть, а то ведь ты совсем голодный. Без еды родной да без сна человеку нельзя». Ивка хлебнул немного щей и отодвинул от себя чашку. «А мясца-то, кашки, али блинка с медом?» — подчивала добрая старуха. Ивка отказался. Он облокотился на стол и глубоко задумался. Домна участливо поглядела на измученное лицо слепца и задумчиво вздохнула. «Хо-хо-хо!» Ей хотелось ободрить круглого сироту, но чем? Она хорошо знала, что Ивке осталось только одно — с ума да палка. Однако старушка попыталась утешить его. «Ты, Ивка, не убивайся, пуще всего в тоску не вдавайся, а то не ровен час, боже упаси!» Но Ивка вряд ли слушал свою утешительницу. В его мозгу властно копошилась неразрешимая мысль, поглотившая все его существо. «Задумываться-то тоже не надо», — заметила Домна, видя, что ее собеседник упорно молчит. «Я с тобой ночую», — переменила она разговор, «а то одному-то боязно». «Нет, я один», — энергично запротестовал Ивка и даже вылез из-за стола. «Ступай домой, я не боюсь». «Что с ним?» — опешила старуха. «Уж не серчает ли?» А Ивка, тяжело протопав босыми ногами по грязному полу, сел на приступок у печки. Ему хотелось остаться одному в эту ночь, подумать на просторе, но он не знал, как объяснить старушке. А та внимательно следила за ним и сочувственно думала, ему, пожалуй, впрямь одному вольней. «Я пойду», — объявила она вслух, направляясь к двери. Ивка слышал, как хлопнула сенная дверь, загремевшая щеколдой, и как Домна зашлепала по грязным лужам, придерживаясь рукой за стену избы. Затем все стихло. Он ощупал жестяную, облитую керосином лампочку, удачно погасил ее. Ивка любил темноту, скрывавшую его от любопытных глаз, а потому и поспешил первым долгом потушить огонь. Вытер запачканные керосином руки о всклокоченную голову и сел на лавку. В избе было тихо, только за окном гудел осенний ветер, изредка ударяя в худые, дребезжащие стекла. Но Ивка был далек от всего того, что происходило за стенами. Его внимание было сосредоточено внутри избы. Он сидел на лавке и прислушивался к тишине. Ему казалось, что он не один. Стоило только подойти к дощатой кровати, и он непременно ощупает на ней мать, ведь она всегда лежала молча. Мысленно ощупывал костлявую и холодную мать, лежавшую под иконами в гробу.
а затем попы, народ, церковь и, наконец, могила. В нее опустили гроб, кто-то плакал. Ивке сказали, что надо кинуть горсть земли, но он стоял, не двигаясь. Решил броситься в могилу, чтобы никогда не расставаться с дорогой матерью. Но вышло совсем иначе. Побежал по кладбищу, ударяясь о кресты и падая на камни. Эти свежие воспоминания взволновали слепца. «Нет матери», — громко прозвучало в уме. «Она умерла и лежит в могиле». Зацепил коленкой за кровать, машинально пошарил по ней руками. Разумеется, его щупальцы ничего не ощупали, кроме голых старых досок. Горькое чувство защемило сердце. Мысли вихрем закружились в горячей голове. Давно ли мать лежала на этих досках? Правда, она была больная, очень больная, но все-таки находилась с ним и своим присутствием наполняла его одинокую жизнь. Ивку душили слезы. Он вскочил с кровати и зашагал по избе. Ноги не слушались, и во всех членах была сильная слабость. Сел на лавку. «Как жить?» — само собой возникло в уме. И будущее мгновенно предстало пред ним грозно и неотразимо. «Побираться?» — шепнул кто-то на ухо и сунул в руки грубую сумму. Мысленно ощупал ее и с отвращением отбросил от себя. «Удавиться!» — неожиданно раздалось в мозгу. Этот страшный и знакомый Ивке голос не испугал его. Тяжелое горе и долгая бессонница вконец надорвали бедного слепца. Он беспомощно повалился на лавку и впал в тяжелое забытье. Осенняя ночь заботливо одела Ивку своим темным покровом. Обарабанивший в окно дождь убаюкал его своим однообразным тук-тук-тук. Рано утром заглянула соседка Домна и замерла на месте. На грязном полу лицом вверх лежал измученный Ивка и громко бредил. «Что с тобой, родимый?» – испуганно лепетала старуха, придерживая больного, который силился подняться. «Мама, не умирай! Миленькая, погоди!» – метался Ивка, протягивая руки вперед. Его голос обрывался и снова плакал. «Мама, мама! Ах ты, Господи!» – растерянно бормотала старуха. «Уж не горячка ли с ним?» Приложила обе руки к пылающей голове слепца и ужаснулась. «Так и есть! Огонь огнем!» Больного Ивку в этот же день отвезли в городскую больницу. Как только Ивка пришел в себя, первым долгом осведомился, где он находится. Ему сказали, на бледном слепом лице изобразилось глубокое изумление, и лишь через минуты губы тихо прошептали: «Городская больница». Эти два слова разбудили дремавшее сознание. Мысли его заработали. Он не помнил, как очутился в больнице, и не мог догадаться, кто его привез, ведь город находился от деревни в 25 верстах. Неужто доктор, тот самый, который... Мысль оборвалась. В груди заныло, в ухо будто кто-то шепнул: «Мать умерла, ты теперь один». В голове зашумело, закружилось, будто в нее ворвался ураган, издал стиснутый звук и впал в глубокое беспамятство. Спустя 2 дня доктор дотронулся до руки больного. «Ну, Ивлий, ты молодчина, теперь проживешь 100 лет». Слепой захлюпал: «Не хочу жить, как я без матери, не стану побираться». Кругленький, небольшого роста, с русой бородкой, доктор спрятал глаза под очки, и оттого лицо вдруг стало серьезным. Должно быть, что-нибудь сообразил. А Ивка все плакал и плакал, вздрагивая всем телом. «Ивли, не плачь», — взял за руку. Голос ласковый. «Слушай, в Петербурге есть такое учебное заведение. Там живут взрослые слепые. Их обучают щеточному, корзиночному мастерству, пению, музыке. Успокойся, и без матери проживешь». Новые, впервые слышанные им слова на мгновение ошеломили, затем властно вошли внутрь и заставили думать по-иному. Хотелось, как в сказке, мгновенно очутиться в том учебном заведении, где работают, учатся такие же слепые, как он. Сердце начинало биться усиленно, голова горела. Неужто и он, Ивка, будет работать, а не побираться? И не заметил, как прошли еще 2 недели. Доктор стучал по плечу. «Ну, Ивли, как?» «Хорошо?» Слепому действительно жилось недурно. Кормили сытно, постель мягкая, чистая. Больные не чуждались, относились по-товарищески. И слепой, быть может, впервые чувствовал себя человеком. Старый сгорбленный татарин в неизменной засаленной тюбетейке присаживался к Ивке на кровать, молча разглядывал бледное с плотно закрытыми веками лицо, щурил маленькие глазки, пожимал плечами. «Плохое дело, глаз нет». А когда слепой протягивал руку, чтобы взять со стола глиняную кружку, Ибрагим делал в его сторону неуклюжий прыжок.
Нельзя. Твой не вижу. Кипятка огонь. Шкварить можно. Сыды. Мы дам тебе чаю. Ночь. Тихо колеблись, тускло мерцала висячая лампа. На низких кроватях чернели на белых подушках спящие головы. Ивка тоже лежал под байковым одеялом, но не спал. Многозвучный, с разными оттенками храп, властно ломился в уши. Ивка различал каждого по особенностям храпа. Иван, извозчик, с язвой в желудке, шумно стругал рубанком. Хр-пш, хр-пш. У лобазника во рту хлюпала водянка. А когда кашлял, подпискивал раздавленный червь. Ивке надоело слушать храпящую музыку. Отыскал ногами туфли, набросил на плечи халат, тихо прокрался в уборную. Уселся на подоконник, прислушался. За окном сильно дул ветер. В саду скрипели обнаженные деревья. Вспомнил о своем осиннике. Вздохнул. Жив ли? Может быть, срубили? Хату тоже на топливо. Чего, мол, небось, умер? Даже домна и та не пришла узнать. Защемило сердце. Потянуло в осинник, а он близко-близко, в нем самом. Ивка сидит на скамеечке, склонив голову. На коленях Маруська, у ног куцы. Кругом тихо-тихо. Лишь вверху нежно шепчутся листья молодых трепетных осинок. И вдруг за окном сильно рванул ветер, так что стекла зазвенели. Ивка очнулся от своих мечтаний. Вслух подумал. Было да сплыло. Все примерли, сдвинул брови. Ветер за окном опять рванул, стекла заговорили. Ивка шарил рукой по раме. В трех местах разбито. Оттого и трынкают. Направился к выходу. В дверях столкнулся с Ибрагимом. Старик схватил Ивку за плечи, поставил в сторонке. Стой! Ждать немножко надо. Провожать будем. Ивка с удовольствием подумал. Вот и не крещенный, а хороший. Но ждать не стал. Уверенно прошел в свою палату, лег под одеяло. Мысли работали в том же направлении. Вспомнил о докторе. Голос у него улыбающийся. «Ну, Ивлий, наши дела подвигаются», – похлопал по плечу. «Устрою, будешь в Петербурге». Это было неделю тому назад. Но Ивка терпеливо ждет. Знает, что не сразу охлопочешь. Ежели заминка, Ивка не испужается. Босиком, в одной рубахе, не на машине, а пешедралом. Ничего, что слепой. Ощупью разыщет Петербург. Натянул на голову одеяло, с уверенностью думал о том, как научиться делать щетки, плести корзины, читать по выпуклым точкам. Главное будет работать, кормиться собственным трудом, а не побираться. Заживет настоящим человеком. С этой мыслью Ивка крепко заснул.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». В исполнении Ольги Патри прозвучала повесть Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Ваши отзывы, пожелания, предложения направляйте мне по адресу impr@ransis.org. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами ненадолго. Желаю всего доброго и до следующей встречи.

0: В эфире была программа «Собрание сочинений».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Студия «Мэрц Рекордс» представляет.
2: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
3: Специально для радио «Рансис».
4: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: кончалось лето 1944 года. Далеко на западе еще грохотала война, а это московское утро поражало своей довоенной тишиной. Солнце играло в окнах крест-накрест заклеенных бумагой. За одним из таких окон в своей квартире академик Воронцов, стоя у карты фронтов, передвигает флажки. Посреди комнаты у стола хлопочет девушка. Пестрый домашний фартук ее повязан поверх солдатской гимнастерки. Это Надя, бывшая домработница Воронцовых. Она раскладывает на тарелке только что испеченные блины. Воронцов подходит к столу.
1: Ну как, блинчики мои, не хуже стали?
2: Нет, лучше, как все после долгой разлуки.
1: Я на батарее девочкам тоже иногда пеку.
2: Да? Ну и что же, хвалят?
1: Хвалят. Это как развлечение. Вдруг блинчики испечь. Скучно?
2: Скучно. А тебе непременно что бомбы? Наш-то старый дом проморгало. Мало тебе? Ты что ж теперь, сержант?
1: Старший.
2: О, старший. Сержант старший, а вот нос все курносый. Ну что же, после войны обратно ко мне в работницы не пойдешь?
1: Не пойду.
2: Правильно. Правильно делаешь, не ходи. Занятие выбирающее. Ну как тебе, моя Ольга, после долгой разлуки, а?
1: Еще лучше стало.
2: Да, в эвакуации сибиряки сватались.
1: Жалко, Виктор Иванович погиб.
2: Да, жалко. Чай тоже без сахара пил, помнишь?
1: Помню.
2: Погиб. Вот теперь даже не понять, любила она тогда его или нет.
1: А помнит?
2: Да помнит, пока до любви. А любовь придет, все сломает.
1: А Сергей Николаевич все ходит, дружит.
2: Да, дружит. Все мы так дружим, дружим. Вот, идут легки на помине.
0: Из соседней комнаты выходят Ольга и Сергей Синицын.
3: Я беру с тебя слово. После лекции сразу к нам, слышишь? Беру слово.
4: Хорошо. До свидания, Федор Алексеевич.
2: До свидания. О, рука холодная. Что, волнуешься? Первые публичные?
4: Немного.
2: Ну, не пуха, не пуха.
4: До свидания. До свидания.
3: Все, приходи, иначе мы поссоримся.
4: До свидания.
2: А по-моему, вы и так уже поссорились, а?
1: Да нет.
2: Нет? А что ж ты его приходить уговариваешь?
1: Так надо. Дай мне блинчик, что
2: ли? Постой. Вот, у сержанта проси.
3: Нажарь.
1: Нажарь, мы его выгоним в кабинет, а сами тут с повидлой.
2: Ой-ой.
3: Я мигом.
2: Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, ешь.
1: Ну вот, спасибо.
2: Ну, что случилось? Объяснялся?
1: Ну, главное, зачем? Все было так хорошо.
2: Да? А чего хорошего?
1: Никаких разговоров об этом.
2: А мысли?
1: Ну, а что мысли?
2: Нет, мысли, его мысли на этот предмет тебе что, неизвестны были?
1: Ну и что же? Он же молчал. Что ж, мне нужно было ему самой сказать? Мне кажется, я тебе нравлюсь, но только ты не говори мне об этом. Так?
2: Не знаю. Не знаю, не знаю. Может быть, и так. Не знаю. А впрочем, Бог с ним. Любитель слишком долгих осад. Глупо. Я вот сторонник штурмов. Штурмовал твою мать 3 дня. И счастливо жил с ней до ее смерти. И так вот тебе сказал, будь моею, а ты взамен ему предложила чистую дружбу, так?
1: Не совсем так, но в общем, да.
2: Глупо, не поймет.
1: Ну почему?
2: Ну потому что мужчина не поймет. Будет ходить, ждать, надеяться. Нет, нет. Я в этих вопросах за старинные варварства. Я прошу вашей руки, Глафира Степановна. Нет, я не буду вашей женой, Тимофей Лукич. Прощайте, Глафира Степановна. Цилиндр в руку и в этот дом больше ни ногой. Все. А вы?
1: Ой.
2: Нет, вы, что это такое? Сереженька, приходи непременно вечером, иначе я рассержусь. И завтра приходи, и послезавтра приходи. Мы будем вместе с тобой смотреть альбом. И пить чай с папой и с сахаром. Очень нужен ему твой папа вместе с твоим сахаром.
1: Ну, знаешь, да ты как фокусник. Ты самую серьезную вещь вдруг вывернешь так, что она выглядит глупо.
2: Потому что в каждой серьезной вещи есть своя глупая сторона. А еще потому, что я сердит.
1: На меня?
2: Нет, не на тебя. Знаешь, что я тебе скажу? Я даже скажу, что, по-моему, ты права, что ты его не любишь. Я на него сердит.
1: Ну, за что же на него-то? Я просто не люблю его, хоть он и славный.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слово-то какое-то, слово-то кислое, славный. Он города будет строить, а не славный.

0: как в берлогу. Да не выпускал бы. Да уж где там.
1: Пап.
0: Ну что, что, пап, пап?
1: Вот если б ты был не ты, а я не я, и если б тебе было лет на 20 меньше, я бы тебя непременно полюбила.
0: Слава Богу. Нашла, наконец, подходящего жениха. Вот альбом, который ты будешь с ним по вечерам рассматривать. Здесь есть моя карточка. Вот она. В 24 года снялся. Возьми, положи ее в сумочку, носи с собой и смотри на проходящих мужчин. Как увидишь похожего, ага, значит, твой жених.
1: Ну вот опять ты, а я ведь почти серьезно.
0: Нет, я тоже почти серьезно. Звонят по деткам.
2: Товарищ Воронцов, у себя?
3: Да, да, пожалуйста.
2: Можно?
3: Проходите.
2: Да?
3: Проходите.
2: Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Управляющий вашим домом, Чижов.
0: Чем могу служить?
2: Товарищ Воронцов, я в больнице был. Вы без меня тут въехали.
0: Да, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь.
3: Да, спасибо.
2: Так вот, во-первых, познакомиться хотел.
0: Очень приятно.
2: А во-вторых, несколько слов необходимых. Вас ведь из разбомбленного дома переселили?
0: Так точно, из разбомбленного.
2: Так.
0: Вот уже 2 месяца, как после эвакуации, у вас здесь живу.
2: Так, да. Вот два так. Месяца.
0: 2 месяца.
2: После эвакуации.
0: Нет, нет, нет.
2: А?
0: Нет, не эвакуация, а эва, эва. Вот так, вот правильно, вот это правильно.
2: Так. Так вот, эта квартира, я предупредить вас хотел, инженера Савельева Дмитрия Ивановича. Вам ничего не говорили?
0: Нет, сказали, вещи стоят, когда будут нужны, заберут.
2: Вот именно, вещи. Это Савельева вещи. Надо вам сказать, как на грех, аккурат перед войной он с женой и дочерью на курорт какой-то поехал возле границы. Ну и полагаю, что погиб там с семейством. Иначе бы известия были.
3: Так это значит, их фотографии в той комнате висят?
2: А вы что, разве их не сняли?
3: Зачем же?
0: Что, помилуйте, проверите, пожалуйста. Нет, я вас прошу, вот посмотрите. Вот, пожалуйста, пожалуйста.
2: Ах, ну, раз вы их портреты не сняли, мне, конечно, нечего объяснять насчет сохранности. Конечно, об них и слуху нет, но я сам был в ополчении. Знаю, пока без вести, это еще не погиб.
4: Всего
0: доброго. А ты минуточку.
2: А?
0: Так вы что, тоже ополченец?
2: Да.
0: В какой же ополченской были?
2: А вот в нашей.
0: Что значит в нашей? Они все наши. В какой?
2: Так в нашей, в Бауманской.
0: В Бауманской?
2: Да.
0: Ага, значит, мы однокашники.
2: А вы что, тоже?
0: Что значит тоже? Слыхала? Тоже. Я, милый, не тоже, а я отделенный был тоже. Садись, дорогой мой.
2: Спасибо.
0: Садись, садись, пожалуйста.
3: А вот и блинчики.
0: Спасибо. А вот блинчики, хорошие блинчики.
3: Ой, ну да. Вот опять блинчики. Мои блинчики съели. Еще жарим. Да какой там жарим, я и так уж опаздываю.
0: Вот женщина, Чижов, а? Мы, может, рядом, в окопах лежали, а ей блинчиков жалко.
3: Ой, лежали, стреляли, ползали. Воевал всего 2 недели, а уж разговоры...
0: Матушка, кто меньше всего воюет, тот больше всего об этом разговаривает. Такой закон природы.
2: Точно.
3: Да, ну я пошла, до свидания.
2: Ну, счастливо. Рад я, товарищ Воронцов, что эта квартира в хорошие руки, понимаешь, попала.
0: Ну, там хороший, не в хороший, а уж как бывший однокашник должен мне теперь в первую очередь все поблажки делать. Там, понимаешь, свет зажигать, воду пускать.
2: Так это безусловно,
0: да,
2: безусловно.
0: Да, ты куда?
2: Да, ремонт.
0: Да, вот ремонт. Вот, кстати, ремонт. Мне тоже тут небольшой ремонтик по знакомству надо сделать, а?
2: Ну, конечно.
0: Помнишь, как молодежь поет? Вспомню я пехоту и родную роту.
2: И тебя за то, что ты дал мне закурить.
0: Хорошо, молодец.
2: Ну, счастливо. Рад был познакомиться. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
0: Молодец. Хороший мужик. А? Петь любит, а вот со слухом плохо устроился.
5: Федор Алексеевич, а я не знала, что вы в ополчении были.
0: А вот представь себе, был. Объявили ополчение, сразу пошел. 2 недели пробовал. 3-ю начал. Вызывает командир.

0: Тальона. Воронцов, говорит, Воронцов. Это какой? Тот самый? Тот самый.
1: Ну и?
0: Ну и вернули в Москву работать. Вот курносная, какие дела. Да, вспомню я пехоту, и родную роту. Слушай, курносая, скажи мне, пожалуйста, тебе, небось, надоело в небо-то палить, а? Замуж хочешь?
1: По правде, Федор Алексеевич?
0: Соврешь, ведь я не поверю. Ты что, да?
1: Да ничего. Так бы. Так бы.
0: Что так бы?
1: Так бы его любила. Так бы ему хорошо было. Так бы.
0: Эх, бедные вы бабы. Бедные. И военные, и невоенные. Да ладно, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь, Надежда. А тебе вообще плакать не полагается? У тебя имя-то какое, Надежда? Молчи. Молчи, не спорь со мной. Вот звонят. Иди лучше открой дверь.
2: Я помогу?
3: Не надо, я сама.
0: Здравствуй, Саша.
3: Балабон.
0: Надежда, познакомься. Сестрица моя, Александра Алексеевна, а попросту тетя Саша. Ну что, устала? Ах ты, хлопотушка ты моя, хлопотушка. Ну сядь, отдохни. Это Александра Алексеевна, старшая сестра, умнейшее существо в нашей семье, хотя и без высшего образования. Месяц тому назад привез из деревни. Все знает. Ну все. Где по каким талонам что дают, по каким карточкам, что, все знает. Где, Саш, очередь-то меньше, а?
3: А ты все болтаешь, Федя. Балабон.
0: Что-что?
3: Балабон.
0: Во, балабон знает. Ну все знает. Ну ладно, пойду, а то заговоришь здесь с вами. Все.
3: Иди, иди, а то заговоришь, обед не сготовлю.
1: Да я вам помогу. У меня сегодня отпускной день. Я у ваших раньше работницей была.
3: Угадала, говорили тут про тебя, балабонт.
1: А вы что, всю жизнь так в деревне жили?
3: Так и жила. Нас 6 девок было. Так отец на нас, тьфу, а его в семинарию определил. Ну а потом уж он сам себе дорогу-то нашел. Не признать за мужика-то.
1: Не признать.
3: Если только в сердцах. Как начнет слова говорить, так признать. Даже из какой губернии угадать можно, что из нашей. Это, что ли, твои блины хваленые? На чем печешь?
1: На соде.
3: Я им тут на дрожжах пекла. Нехороши им, все твои поминали. Смотри-ка, на соде, значит. Ну, пойдем на кухню.
1: Пойдемте.
3: А фартук все-таки надела, чтоб мундир не запачкать. Баба она и есть баба, как ты ее не ряди.
4: Тетя Саша и Надя уходят вглубь большой квартиры. В опустевшей столовой появляются невысокий военный в полковничьей шинели и его адъютант. Они ставят свои чемоданы у порога.
5: Мои дома. Странно, Вася. 3 с лишним года, и вдруг войти, как будто ничего не переменилось. Да. Первый раз в жизни вижу это кресло. Нет, буфет мой. И шкаф мой. А это все не мое. Стол не мой.
0: Стол мой. Будем знакомы, Воронцов.
5: Савельев.
0: Савельев, очень приятно. Савельев? Постойте, Савельев, Савельев. Что такое знакомый? Как вы сказали?
5: Савельев.
0: Савельев. А, фу ты, боже ты мой. Значит, Савельев. Ну, коли Савельев. Так прошу, полковник, садитесь, будьте как дома. Тем более, что я думаю, вам это не так уж трудно себе представить.
5: Спасибо.
0: А я первую минуту, признаться, и не узнал вас даже. Вы так переменились за последние 3 года.
5: Переменился?
0: Да, переменились. Я ваши фотокарточки видел, довоенные. Ну, совершенно гражданским лицом были. Савельев. Значит, вот какой он теперь Савельев. Так, так, так, так, так. Вы что же, один или с семейством прибыли?
5: Один.
0: Я прошу простить меня за невольное вторжение в вашу квартиру. Первый раз в жизни чувствую себя в каком-то, я даже не знаю, как сказать, ну, в воровском положении.
5: Ну, что вы, я, честно говоря, и сам не рассчитывал после 3 лет. Так, как говорят, на Бога заехал. Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал, но я и решил, была не была. Заеду на пепелище. Я к вам никаких претензий
0: нет,
5: не имею.
0: Нет, понимаете?
5: Никаких. Тем более, что в Москву всего на несколько дней. Вот только прошу разрешения сейчас вещи оставить. Надо в наркомат ехать. А он мне к вечеру номер достанет.
6: Так точно.
5: Простите, ваше имя, отчество?
0: Федор Алексеевич. Мое имя, отчество.
5: Мое Дмитрий Иванович.
0: Очень приятно, Дмитрий Иванович.
5: А ваше лицо мне знакомо. Видел вас где-то, по-моему?
0: Ну что же, если вы по профессии строитель или архитектор, могли встречать меня на съездах.
5: Ну, конечно, вы угадали, строитель, и видел вас на съездах. И ваши мосты, книги, дома очень хорошо знаю.
0: Очень приятно.
5: Ну, тем более к лучшему, что мое пепелище попало в хорошие руки. Ну, Вася, что ты смотришь? В гостиницу, и чтобы к 18 часам мне доложить, что номер есть. Я к 18 часам тоже сюда вернусь.
6: Есть.
0: Молодой человек, ну-ка, одну минуточку.
5: Иди.
0: Молодой человек. Да. Дисциплина. Ушел. Так, так, так, так, так, так. Ну что же, сядьте, полковник. Сядьте, полковник, сядьте. Вот так, попадней, попадней, не стесняйся. Вот так. Значит так, полковник. Квартира эта не пепелище, заметьте, а квартира, как была, так и есть ваша. И не вообще ваша, а именно сейчас. Мне достану другую. Я в этом не сомневаюсь, но не в этом суть. А я прошу мысль о гостинице из головы выбросить вон. И жить здесь, в своем кабинете. Вот здесь. Там все как было, так все осталось. Прошу. И не спорьте со мной. Прошу.
5: 2 раза был в Москве и не заходил. И сегодня не надо было.
0: Да? Почему же это так?
5: Да потому что, как у многих людей, представьте себе, у меня были жена и дочь. И как у многих людей их не стало. Да и сейчас мне все это вообще ни к чему. А после войны там разберемся. Разве что несколько фотографий. Вот и все, что мне в сущности нужно. Я, собственно, пожалуй, за ними и пришел.
0: А вот именно поэтому я вас и не отпущу, полковник. Слушайте меня, полковник. Если вы не хотите, чтобы я собственноручно вынес все свои вещи на тротуар и не разбил там палатку, а я это сделаю, то будьте любезны, оставайтесь здесь, пока вы в Москве, в вашем кабинете, а там мы разберемся, что к чему.
5: Ценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу хотите на себя взять.
0: Да? Почему же вы думаете, что я не знаю? Вы что же думаете, что вы первый фронтовик, которого я встречаю в Москве? Знаю, прекрасно знаю. Друзья к вам будут ходить, шум будете устраивать. Знаю, очень хорошо знаю. Очень хорошо. Я буду вместе с вами шуметь. Да, молчите, ну... не спорьте, молчите. Надежда!
2: Да!
0: Надежда, отправляйся вниз на 1-й этаж и найди там управдома. Волоки его сюда.
2: Решите идти?
5: А зачем управдом?
0: А это праздный вопрос. Здесь командую я. Нужно, правда, мы все. Иди.
2: Федор Сеевич.
0: Что ты глаза таращишь? Что я не вижу, что это полковник? Командуй дома, здесь я. Понимаешь? Шагом. Арш. 1, 2. Вот так вот. Вот так вот. А вы что же? Тоже? Как монумент будете стоять в шинели? А ну-ка снять шинель.
6: Есть снять шинель.
0: Вот так вот. Ох, батюшки мои, какой у вас иконостас.
6: Воспоминания о реках и мостах.
0: Да, все мосты строите.
6: Полтора года рвал, а теперь скоро два как строю.
0: Да, пожалуйста, садитесь.
6: Спасибо. Между прочим, хотя рискую вас огорчить, но должен сознаться, что, кажется, один и ваш мост взорвал.
0: Где?
6: В 42-м году, через Донец. Ваш?
0: Бандит. Бандит вы, бандит. Это мой первый мост. Уродливое, но любимое дитя. Неужели взорвали?
6: Взорвал.
0: Нет, все-таки бандит. Может быть, даже вам за это и орден дали?
6: За это нет.
0: И правильно сделали, что не дали.
1: Федор Сич,
7: вы за мной посылали?
0: Посылал, дорогой, посылал. Посылал. Вот хочу познакомить вас. Иди сюда. Вот с полковником. Знакомься. Полковник.
5: Чижов. Жив. Жив и тут. Вот не думал.
8: Нет, Дмитрий Иванович, это не вы.
5: Ей-богу, я...
8: Нет, не вы.
5: Ну, не я, так не я. Здравствуйте, Степан Степанович. Здравствуйте.
0: Отказывался.
5: Степан Степанович.
0: Вот так будет при коммунизме. Все управдомы будут целоваться со своими жильцами. Факт. Ну ладно, вы здесь поговорите, а я сейчас приду.
8: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть орденов.
6: Простите, Степан Степанович, опаздываю. Нужно идти, простите.
8: Дмитрий Иванович.
6: Да-да.
8: Это без меня тут товарища Воронцова вселили. Я тут ни при чем. Ну, вы же сами никаких известий не давали. Они в жилотделе решили, понимаешь?
6: Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы разберемся.
8: И мебель у них вся ваша цела. Все как есть. И два чемодана ваших у меня стоят. Как эвакуация началась, так я с фронта после ранения вернулся, забрал все ваше в два чемодана и к себе. Там костюмы ваши, часы, будильник, рубашки. Я сейчас все принесу.
6: Успеете, успеете.
8: Нет, я сейчас, чтобы вы переодеться смогли. Там же чисто и все. Ей-богу, не вы.
0: Ну вот видите, и чемоданы ваши нашлись, и костюмы, и рубашки, и даже часы-будильник. Вам просто невозможно теперь отсюда уезжать.
6: Да, теперь затруднительно.
0: Так что будьте любезны, к 6 часам быть к обеду.
6: Спасибо. Если не задержусь в наркомате, то обязательно. Разрешите идти?
0: Ну что ж, пожалуй, ступайте. Только помните, что отпускная вас до обеда, до 6.
6: Есть.
0: Так, значит, так. Это сюда. Надежда! Надежда!
1: Да, Федор Алексеевич.
0: Александра, ну, где ты там с картошки?
3: Ну, чего ты?
0: Вводишь в грех ты меня. Ругаюсь, а мне нельзя ругаться, академик. Ну, слушай меня внимательно. Иди туда, в мой кабинет, и там все вычисти, чтобы было чисто, ни бумаги, ни мусора, понимаешь?
3: Чего это вдруг-то?
0: Переезжаю.
3: Куды?
0: Покудыкай, ты меня покудыкаешь. Я к тебе переезжаю. А ты бери свои кокошники, Паневы, к Ольге в комнату переезжай. С Ольгой вместе теперь жить будете.
3: Ну, балабон, Звонят, поди открой.
0: А я без себя слышу, что звонят. Ты меня не учи, пожалуйста. Звонят, видишь, ты понимаешь.
3: Ох, распетушил.
0: Так, вот ставь сюда.
8: А где Дмитрий Иванович?
0: Дмитрий Иванович приедет к обеду. Что у тебя в чемоданах?
8: А я поставлю, он придет, поглядит.
0: Что значит, что придет, поглядит? Мы без него поглядим. Так, что это такое? Ну-ка, нет, это нехорошо. Держи, да, держи. Не бойся, не украду. А вот это синий. Так, ну-ка, давай посмотрим, что здесь такое. Так, нет, это не надо. А вот этот синенький костюмчик, ничего. Вот это он, костюмчик этот такой, насыпал нафталину, как фараону в гробницу. Надежда!
1: Иду.
0: Иди сюда, Надежда.
1: Да.
0: Возьми вот этот костюм и разутюжь к обеду. Так, значит, Где ты, Чижов? А? Пойдем в кабинет, там надо проектную доску тащить. Пойдем, один домогу я. Пойдем.
3: Ну, балабол, ну пожару наделал.
0: Саша,
3: ну вот чего тебе?
0: Как тебе пойдет?
3: Куды ко мне-то?
0: Ты мне кудыкаешь много, смотри, ты мне раскудыкался. Ах, тебе пойдет, оказание. И все.
1: Федор Алексеевич! Федор Алексеевич! Ну? Там внизу шофер. Когда я выходила, говорит, я уж час жду. Может, Федор Алексеевич забыл, что ему на заседание в академию к 12 часам ехать?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Федор Алексеевич забыл, что у него в 12 часов заседание. Ой. Я забыл, что люди его ждут, потому что вы шум здесь устраиваете. Дьявол вас побрал бы. Ой. Какие-то доски заставляете. Ты не подсказывай мне. Я без тебя все знаю, все.
8: Федор.
0: Доски. Что же, Федор Алексеевич? Ищите. Сейчас поеду. Шляпа моя где? Шляпу ищите.
3: Ой, Господи. А
0: так, все ищите. Все
8: ну,
0: ищите.
8: Посмотрите. Да. Может,
0: вот она вот здесь. Я вот здесь всегда
1: вот
0: моя шляпа.
1: А вот в той комнате.
0: А ты под столом ищи. Под столом. А я у тебя. Да, да, да, да. Под столом ищу.
3: Давай.
0: А ты чижовки машиной рукой. Без тебя. Стойте. Стойте. Молчите все. Вот здесь в чемоданчике есть кепочка. Я вам... Не бойся, не украду. Вот смотрите, вот так, ничего?
8: А, ничего.
0: Что значит ничего? Ничего я не поеду, да, чтобы хорошо было. Вот так я подверну немножко, вот так. Хорошо, да?
8: Хорошо.
0: Вот хорошо. Вот
3: ну
0: так.
3: Чего ты пожару-то наделал? Чего это ты вдруг-то?
0: Чижов, нет, ты погляди на нее. Человек приехал. Жить здесь будет. Молчи и не спорь.
3: Ой...
4: Вечером, вернувшись с занятий, Ольга застала дома одного отца. Он угрюмо ходил из угла в угол, то и дело посматривая на часы.
1: О, все еще не уехал. Все своего полковника ждешь.
0: Да, к обеду не явился. Жить здесь отказался. Ах, ты... Тетку переселила к себе?
1: Да, она с ног свалилась, спит.
0: Очень хорошо, пускай спит, а то болталась бы здесь, понимаешь, под ногами. Все, ходит, все. Все мои чертежи куда-то растащила. Балабон. Что такое балабон? Нет, скажи, что такое? Ведь говорит, сама не понимает. Балабон. Ну ладно, тише. Я сейчас пойду у нее чертежи посмотрю.

0: Один чертеж нашел. Храпит балабон. Ну ладно. Значит, я пошел.
1: Ты уж полчаса говоришь это.
0: А я всегда перед тем, как идти, говорю заранее, чтоб привыкнуть. Ну ладно, значит, еще мне хвататься словарь должно взять. Так. Слушай, значит, я уеду и приеду в 23:00. Вот. И ты посмотри, когда придет полковник, чтобы он распаковался, разложил вещи, принял ванну, помоги ему. Потому что, когда я приеду, чтобы мне с ним больше не разговаривать. Поняла? Мне надоело.
1: Постараюсь, насколько ты в моих слабых силах, удержать столь драгоценного для тебя полковника.
0: Драгоценного? Знаешь, ты дура. Драгоценного. Ты понимаешь, что это человек, который потерял все, что он любил. Он на пепелище приехал. А здесь какие-то черти, новоявленные, вроде нас с тобой, живут. Драгоценный. Он, милый, не драгоценный, а он деликатный человек. Он воспитанный человек. Он храбрый человек. Он, может быть, 100 мостов под огнем построил. Даже один мой взорвал. Черт бы его побрал. Ну ладно. Я пошел. Вот шляпу, наконец, достали мою. Все, пошел.
1: Хорошо, хорошо.
0: Что
1: иди.
0: Хорошо?
1: Иди.
0: А я без тебя знаю, когда мне идти, когда мне не ходить. Я его не могу больше ждать, понимаешь? Ну ладно, я пошел.
1: Ну хорошо.
0: Слушай, когда я вернусь, чтобы полковник был здесь.
1: Хорошо.
0: Что значит хорошо? Дмитрий Иванович его зовут, понимаешь? Почему ты мне не говоришь хорошо? Я без тебя знаю, что хорошо, что плохо. Молчи.
1: Ой, папа, папа. Оставшись одна, Ольга принялась за уборку.

0: Простите.
1: Дмитрий Иванович? Так?
0: Так, так точно.
1: Отец велел мне вас встретить и не отпускать отсюда. Вообще и до его прихода в частности.
0: Так это ваш отец?
1: Да.
0: Очень решительный человек у вас отец. Разговаривал со мной, по крайней мере, как командующий армией. И так, значит, мне приказано ждать его.
1: Да. Вот ваша комната, на диване вам постелено. Вы там поместитесь.
0: В принципе, даже уверен в этом.
1: Ой, хотя что я говорю глупости? Это же ваш диван. Костюм по выбору отца почему-то синий. Вам отутюжен. Он висит на кресле. Что еще? Пижама ваша в ванной. Полотенце, мыло, все прочее там же. Газ зажигать умеете?
0: Да.
1: Ой, хотя опять, что я? Ну что еще? Да, наверное, хотите кушать? Обед вам оставлен, я сейчас принесу.
0: Спасибо, я обедал.
1: Ну тогда будете пить чай. Садитесь за стол.
0: Тысяча и одна ночь.
2: Савельев проходит в соседнюю комнату. Рассматривает фотографии на стене.

0: Где вы?
1: Сейчас.
0: Идите чай пить.
1: Сейчас. Скажите, вы эти фотографии повесили, пока я в наркомате был?
0: Нет, они все время висели у нас.
1: Среди ваших?
0: Конечно. Садитесь. Сейчас чай настоится.
1: Между прочим, тут мой адъютант не являлся?
0: Являлся.
1: Не знаете, достал он мне номер?
0: Кажется, да.
1: И куда же он исчез?
0: Поехал обратно беречь ваш номер, чтобы вы не разбронировали. Садитесь.
1: Спасибо.
0: Вам как, покрепче?
1: Скажите откровенно, когда придет ваш папа, он мне опять прикажет пить с ним чай?
0: Думаю, что прикажет.
1: Тогда простите меня великодушно, но лучше я уж подожду.
0: Может быть, вы хотите отдохнуть, пройти к себе?
1: Нет, спасибо, я и так отдыхаю здесь. Хотя, впрочем, может быть, у вас свои дела?
0: Нет, нет. Когда мне отец сказал, что вы приехали, я посмотрела на вашу фотографию, и мне странным показалось, что вот этот штатский человек в пиджаке, вдруг полковник.
1: Мне самому сначала странно было, а потом ничего, привык. Впрочем, полковник я всего только неделю.
0: А вы что, в отпуск приехали?
1: Да как вам сказать, приехал за назначением. Но в дни временного затишья у нас стараются дать человеку попутно отдохнуть, по Москве походить. Завтра воскресенье, употреблю на это весь день.
0: Ну куда же пойдете?
1: По возможности, в самые непредвиденные места.
0: Ну а все-таки?
1: Ну, скажем, в зоопарк. Или в Сокольники. Или вдруг в планетарии. Куда потянет, туда и пойду еще, сам не знаю. А вечером в театр, в балет или драматической. Только чтобы пьеса была без стрельбы. А впрочем, может быть, все и не так. Просто никуда не пойду и буду весь день лежать в гостинице, задрав ноги на диване.
0: Опять в гостинице?
1: Слушайте, не сердитесь на меня, это ведь не серьезно. Влезает чужой человек в дом, живет здесь, грязь на ногах таскает, мешает всем. Поверьте, я ценю и благородство вашего отца, и вашу доброту, и, видите, даже не могу удержаться от соблазна и вымыться, и заночевать здесь. Но завтра... Да нет, вы сами понимаете, и тут не на что сердиться.
0: Я не понимаю, сержусь. Что значит чужой человек?
1: Очень просто. Чужой.
0: Не знаю. Но неужели, когда вы на фронте, и к вам неожиданно кто-нибудь приедет, неужели вы его у себя в землянке не поселите?
1: Так кто ж на фронте?
0: Но я никогда не была на фронте и не буду, наверное. Но я хочу, чтобы здесь было так же. И молчите, и не спорьте со мной. Что это вы смеетесь?
1: Вы разговариваете точно, как ваш отец. И молчите, и не спорьте.
0: Да, и молчите, и не спорьте. И нигде завтра в гостинице с ногами на диване вы не будете лежать. А я приглашу кого-нибудь из своих друзей, и мы все вместе пойдем куда хотите. В зоопарк или на пьесу, где не стреляют. Да всюду.
1: Слушаюсь.
0: Что?
1: Слушаюсь, пойду в зоопарк и на пьесу, где не стреляют. С вами и с вашими друзьями. И даже еще с вашего разрешения с собой одного майора, своего друга возьму.
0: Вот очень хорошо. И майора возьмем. Угу. А чтобы вашему майору не было скучно, мы пригласим еще кого-нибудь из моих подруг.
1: О, да. Это прекрасная идея. Майор будет очень доволен.
0: Опять вы смеетесь?
1: Я просто представил себе майора в роли кавалера. Мой майор, майор медицинской службы. И хотя, как почти все хирурги, он человек чрезвычайно мужественный, но зовут его все-таки Анной Григорьевной.
0: И это ваш фронтовой друг?
1: Да, и очень хороший. Вот именно фронтовой друг.
0: Фронтовой. Четвертый год идет война, а я так и не видела фронта.
1: И очень хорошо, что не видели. Побольше бы людей, которые его, к своему счастью, не видели. Особенно женщин, конечно.
0: Нет, это неверно.
1: Нет, верно.
0: Нет, неверно. Вот вы сейчас приехали с фронта, и когда вы заговариваете о нем, я чувствую себя девчонкой.
1: По-моему, я меньше всего говорю о фронте.
0: Ну, не вы, так другие.
1: Другие. Ей-богу, вернувшись с войны, они не увидят никакой беды в том, что вы не знаете, как рвется мина и как свистит снаряд. Вы этого не знаете. Но зато вы знаете много прекрасных вещей, которые будут гораздо важнее для них. Вы, например, знаете, что если женской рукой поставить на стол человеку цветы, то он почувствует себя на 5 лет моложе. Или, например, вы знаете, что если человек, вернувшись в родной город, говорит, что он проваляется весь день, задрав ноги на диване, то это он только храбрится. Храбрится. А на самом деле он просто боится одиночества. Вот видите, как вы много знаете. Ну, а как свистит мина, я сам готов забыть на следующий день после окончания войны.
0: Вот тут у отца есть хороший табак и трубки. Хотите?
1: Спасибо. Спасибо. Хорошая трубка – это большое удовольствие. О, вдобавок, если не ошибаюсь, английский табак.
0: Да, это отцу привезли из Шотландии. Он им очень хвастается, всех угощает.
1: Итак, значит, ваш отец на завтра приказал мне отгладить именно синий костюм?
0: Да.
1: А насчет рубашки он не распорядился какую?
0: Да нет, кажется, еще нет.
1: Хорошо, когда он придет, я попрошу у него дополнительных указаний. А он с нами завтра не отправится по городу?
0: Нет, он завтра с утра, как каждое воскресенье, поедет на дачу, возится своим огородом.
1: Ну что ж, пойдем бродить по Москве без него. Вы еще не передумали?
0: Я нет. Я вообще, надо сказать, редко передумываю.
1: Да, чувствуется, что вы характером в папу.
0: Да, немножко.
1: А профессии?
0: Представьте себе тоже.
1: Архитектор?
0: Нет, пока еще строитель. Сейчас как раз защищаю дипломный проект. Отец, между прочим, тоже начинал строителем.
1: Я знаю. Позвольте уж мне на правах временного хозяина одну из комнат.
2: Вслед за Савельевым в комнату входит Синицын. В руках у него большой букет цветов.
3: Добрый вечер, Сереженька.
4: Добрый вечер.
3: Полевые цветы. Откуда ты взял полевые?
4: Ездил за Москву на воздух для восстановления равновесия души.
3: Да, я забыла. Да, вы не познакомились?
4: Савельев,
5: Синицын.
3: Курите.
4: Пожалуйста, прошу вас.
5: Спасибо.
4: Где-то тут была такая кривая, моя любимая.
5: Вот ваша трубка, пожалуйста.
4: Нет-нет, что вы, это же все равно. Главное, табак.
3: Ты куда ездил?
4: Серебряный Бор.
3: А может быть, завтра с утра всем не в зоопарк, а в Серебряный Бор? Если будет хорошая погода, выкупаться, а?
4: А что ж, можно?
3: Ну, а там посмотрим, куда не будем загадывать. Да, я забыла тебе сказать. Мы тут с полковником на завтра уговорились путешествовать по Москве, в которую он не был бог знает сколько времени.
4: У вас, кажется, потухла трубка.
5: Спасибо.
3: Ну, как у тебя прошла лекция?
4: Ничего.
5: С вашего разрешения ванну зажгу.
3: Это налево, по коридору, первая дверь.
5: Спасибо, я знаю.
6: Слушай, а кто этот всезнающий полковник?
7: Это бывший, то есть не бывший, а вообще хозяин этой квартиры.
6: Так он что, хочет вас выселить?
7: Наоборот, никак не соглашается здесь пожить, даже в то время, что будет в Москве.
6: Вот как?
7: Да. А он приятный человек, верно?
6: Да разобраться еще не успел, но вполне допускаю.
7: У него в первые дни войны погибла вся семья.
6: Да, печальная история.
7: Ну, значит, лекция хорошо прошла?
6: Ничего. Мне было, в общем, все равно, как она пройдет.
7: Почему?
6: Праздный вопрос, по-моему.
7: Слушай, ты же обещал, что не будешь больше возвращаться к этому.
6: А я и не возвращаюсь. Я только думаю. Думать-то ведь трудно себе запретить. Зачем ты завтра тянешь меня идти вместе с вами? Буду портить вам настроение.
7: Кому это вам?
6: Тебе, полковнику.
7: Ну вот, опять начинается.
8: Зажег.
7: Ну как горит?
8: Как всегда, средний.
6: Скажите, с какого вы фронта приехали?
8: Со второго украинского.
6: Ну и как там у вас?
8: В каком смысле? В смысле ближайших планов командования я не осведомлен. А в смысле погода неважна. Дожди.
6: Ну, собственно говоря, дожди меня меньше всего интересовали. Я хотел узнать, как дела.
8: Читал сегодня в «Правде», что пока без перемен.
6: Ты знаешь, я, пожалуй, пойду, Оля.
7: Да подожди, сейчас придет отец, будем пить чай.
6: Да нет, пойду. Честно говоря, устал после лекции.
7: Ну, так когда завтра?
6: Я позвоню с утра. До свидания.
8: До свидания. Ну вот видите?
7: Что вижу?
8: Хорошие слова остаются хорошими словами, а жизнь есть жизнь. И мое пребывание здесь связано для вас с неудобствами. И молчите, и не спорьте.
7: Да нет, это вы молчите.
8: Нет, на этот раз вы молчите. Пришел ваш друг и застал здесь меня. А, видимо, хотел поговорить с вами. Сколько я мог зажигать ванну? 5 минут. Больше неприлично. Он посидел, посидел и ушел. Вот вам неудобство номер один. Если бы не я и не ваши неосторожные обещания насчет завтрашнего дня, то вы, вероятно, пошли бы куда-нибудь с ним вдвоем, что для вас было бы гораздо приятнее. И молчите, и не спорьте. Вот вам неудобство номер два.
9: Да. Сейчас. Вас.
8: Спасибо. Савельев слушает. На сегодня разбронируй, завтра разберемся. Здесь буду ночевать. Нет, не нужен. Поезжай к своим старикам, передай им от меня привет. Когда выспишься, позвони. Не в 7:00 и не в 9:00, а когда выспишься. У меня все. Хорошо. Вот видите, посторонние люди звонят мне по телефону в вашу квартиру. Вот вам неудобство номер три.
2: Ольга выходит в переднюю, чтобы впустить нового гостя.
10: Полковник Савельев дома?
9: Дома.
2: Через мгновение его громадная фигура заслоняет собой всю дверь. Это полковник Иванов.
10: Здравствуй, Митя!
8: Здравствуй.
10: Не ждал, что воспользуюсь твоим приглашением?
8: Честно говоря, не ждал.
10: Когда уезжал, на всякий случай я адрес давал?
8: Давать давал, но...
10: Ну вот, я под Корсунью тебя под свою крышу принимал?
8: Принимать принимал,
10: ну
8: но...
10: Вот. И не одного, а со всем батальоном, а?
8: Со всем батальоном,
10: ну
8: но...
10: Вот. Черт знает, что тут в гостиницах делается. Думаю, давай рискну. Где спать-то будем?
8: Сюда, Петр Иванович, сюда.
10: Да ты не бойся, я только до завтра. Завтра орден получу и к семейству в Казань. Хорошая у тебя квартира.
8: Петр Иванович.
10: А это кто? Сестра, что ли, или племянница? Похоже. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Полковник Иванов.
9: Оля.
10: Ах, Оля. Тогда обнимаю и целую.
8: Ой, Петр Иванович. Петр Иванович, а вот вам неудобство номер 4.
2: Воскресный вечер. Звучит репродуктор. Савельев в полосатой пижаме торопливо собирает на стол. Из кухни выходит полковник Иванов.
8: Здравствуйте. Ну как, раздул самовар?
10: Раздул. Слушай, сними ты этот зоопарк, пижаму свою. Ты похож на ту зебру, что мы сегодня видели.
8: Вот накрою на стол, тогда и сниму.
10: Ну что, прилично получается?
8: Да ничего, даже мед есть.
10: Знаешь уж, ежели принимать в своем блиндаже, так чтобы прилично все-таки. Одну минуточку, тут у меня в чемодане еще печенье есть.
8: Отставить, вези жене и ребятам. Это мой блиндаж, я принимаю. Да-да.
9: Во-первых, папа приехал. А во-вторых, может, вам чем-нибудь помочь?
11: Да нет уж. Сегодня мы сами.
8: Как закипит самовар, так и просим всех к столу.
9: Только зачем вы вытащили этот самовар? Я бы вам в 5 раз быстрее на плите.
10: Зачем самовар? Самовар! Да вы понимаете, что такое самовар? Самовар же это... как артиллерия. Бог. Бог мирной жизни. Самовар.
8: А где же ваш Сережа?
9: Мой Сережа в данный момент чистит папу.
8: То есть как это чистит папу?
9: Вот так, столовым ножом. Папа всегда приезжает с картошки, безумно заляпанной. А ваш хваленый майор медицинской службы. Хоть к чаю-то будет?
8: К чаю непременно.
10: Так.
8: Ну, кажется, все.
10: Да.
8: А хорошо все-таки в штатском. Как будто и войны не было. Сколько твоей младшей дочери?
10: Младшей? 5.
8: Видал, какая кукла? Глаза закрывает. Бери.
10: Мить.
8: Бери с глаз долой.
10: Спасибо. Слушай, полковник, знаешь ты мне, кого напоминаешь в этом виде?
8: Кого?
10: Самого себя. Каким ты ко мне в 41-м под Белостоком приблудился. Как сейчас помню, кепочка на тебе была, костюмчик приблизительно такой же, только рваный, погрязней малость, в руках узелок. На груди, естественно, ничего подобного не обнаруживалось.
8: Точно.
10: Позвольте с вашей частью идти, товарищ майор.
8: Точно. Да-да.
12: Можно, Петрович? Дмитрий Иванович.
8: Да, Федор Алексеевич.
12: К вам дама.
8: Пожалуйста, пожалуйста. А вы-то, вы-то?
12: А я почищусь немного. Пожалуйста, заходите.
10: Митя, кто?
8: Греч.
10: Анна Григорьевна?
8: Да.
10: Митя, я спрячусь.
8: Ну, прячься. Майор! Слава богу, хоть к вечеру-то.
13: Здравствуй, Митя.
8: Здравствуй, майор. Я думал, ты хоть тут, в Москве-то, в штатском.
13: Да нет, знаешь, как-то уж привыкла. И потом вообще... военная форма мне идет, не правда ли?
8: Майор, ты самая красивая женщина, какую я знаю.
13: Начинается.
8: Ты самая красивая женщина, какую я знаю. Между прочим, у меня тут есть один полковник, утверждающий, что он с тобой близко знаком. Ты его резала где-то под Винницей.
13: Под Винницей? Где он?
10: Вот он. Вот как встречать майора надо, а ты красивая, красивая.
13: Петр Иванович, кого я вижу?
10: Меня.
13: О, у вас как-то голос переменился, еще громче стал.
10: Да кубатура не та. Для моего голоса нужна вселенная. А тут что, 20 метров?
8: 24.
10: Ну, 24. Ну, что мне твои 24 метра, если я с наблюдательного пункта на огневые позиции могу без телефона команду подавать?
13: Да, да, совершенно верно. Я вас раньше слышала только на открытом воздухе. Только теперь я поняла.
10: Что вы поняли?
13: Что вы самый шумный человек на свете.
10: А зато я был самым тихим у вас на операционном столе. Вы из меня 2 килограмма осколков вырезали, а я вам сказал... хоть слово.
13: Не сказали.
10: То-то.
13: Честное слово, ужасно рада видеть вас обоих. Погоди, Митя, да ты полковник.
8: А как же? Мало того, кажется, бригаду получаю.
10: И генерал.
13: Митя, ты становишься честолюбивым.
8: А что же, все-таки 4-й год. И после войны будет приятно вспомнить полковник в отставке. Да-да.
9: Мой вычищенный, выглаженный отец.
12: Помолчи. Дмитрий Иванович.
8: Здравствуйте, Федор Алексеевич. Знакомьтесь.
12: Воронцов.
13: Греч.
12: Как вы говорите?
13: Греч.
12: Греч. Очень красиво.
10: Здравия желаю, Федор Алексеевич.
8: А вот, Оля, тот самый майор, которому вы хотели вчера подыскать дамское общество.
9: Дмитрий Иванович вчера так воинственно говорил о вас, мой друг майор, что я вас невольно представила гвардейцам с усами.
13: Анна Григорьевна.
9: Оля.
8: А где же ваш Сережа?
9: Мой Сережа в данный момент раздувает самовар.
10: Как раздувает самовар? Без меня?
9: Увы, он потух.
10: Как, увы, он потух? Где сапог?
8: Петр Иванович, Петр Иванович.
9: А штатская вам все-таки больше идет?
8: Да и штатская вообще больше идет.
9: Смотря кому.
8: Всем, всем людям, человечеству.
12: Анна Григорьевна, присаживайтесь.
13: Спасибо.
8: Федор Алексеевич,
12: да?
8: А как ваши огороды?
12: Ничего, спасибо. Сегодня картошку копал. Ой-ой-ой-ой-ой, знаете, поясница просто, ой-ой-ой. Вы знаете, меня сегодня насмешил профессор Фомин. Мои коллеги, они тоже огороды сажают. Но только они люди, понимаете, культурные, образованные. Я-то ведь как сажаю, как у нас в деревне. Мужики сажают. Посадил и ладно. А они сажают по какому-то там руководству. А оказывается, по какому-то особому методу картошку-то можно не всю сажать, а только вырезать кусочки с глазками. А вся остальная картошка для экономии идет в питание. Так вот, профессор Фомин начитался этих книжонок и всю картошку свою изрезал. Но только немножко перепутал. Ту, которую надо было посадить, он съел. А ту, которую надо было съесть, он посадил для экономии.
14: Вы знаете, по-моему, полковник распаяет вам самовар. Надел на него сапог и с таким ожесточением качает, как будто это не самовар, а средних размеров кузница.
8: Знакомьтесь.
14: Синицын.
13: Греч.
14: Очень приятно.
8: Как, по-вашему, он скоро его доконает?
14: Вы знаете, по-моему, да.
8: Тогда прошу всех к столу.
12: Анна Григорьевна, вы со мной. Я за вами ухаживаю.
14: А я за Олей.
12: Боже мой. Боже мой, товарищи, подумать только. 5 лет не вынимали этот самовар. Как хорошо. Так уютно, по-домашнему придумал. Полковник, а еще фронтовик.
8: Так именно потому, что фронтовик, поэтому и придумал по-домашнему. Прошу садиться.
12: Оля, ты сюда. Как хозяйка, к самовару.
9: Хорошо.
15: Сюда, вот, дочка, садись.
8: Вот ром. За качество не отвечаю. Ром трофейный.
12: А что, к чаю и такой пригодится. Разрешите? Оля, немножко, тебе немножко, да, так. Все, вам, Анна Григорьевна,
13: да, пожалуйста.
12: Немножко. Разрешите вам?
10: Нет, нет, я чаю с молоком.
15: Петров.
13: Я думаю, Петр Иванович, что немного рому. Чай?
10: Мне можно.
12: Так да. Это ром, о чем разговаривать-то, Господи. Да.
10: Покорнейше благодарю, предпочитаю не бередить своих душевных ран. С тех пор, как майор вместе с осколками вырезала мне половину желудка, увы, не пью.
13: Ну что ж, тогда я сама выпью. За потерпевших.
14: За каких потерпевших?
13: За потерпевших от моей руки.
10: Встали, Митя?
9: Как, Дмитрий Иванович, вы тоже потерпели от руки майора?
8: Да в прошлом году немного на Днепре.
12: Как жалко, что я не потерпел от вашей ручки. Полковник, а вы что же, отсюда прямо в семью направляетесь?
10: Да, впервые после 4-летней разлуки.
12: И большая семья?
10: 5 душ, и самой младшей душе всего 5. А когда уезжал, было 10 месяцев. Вот немножко поздно, а то бы Митя, дорогой мой, пригласил тебя в крестные отцы.
12: А зачем ему в крестные? Он еще в такие, будьте любезны.
10: Правильно. Мы тебя еще женим. Ему ведь цены нет. Его ведь только в лицо мало кто знает, а по фамилии весь фронт. Вот тащишь свои пушки следом за ним и читаешь на мостах, на хатах, на переправах, просто на досках. Дорога разведана, Савельев. Переправа наведена, Савельев. Мины обезврежены, Савельев. Мост построен, Савельев. Женю я тебя, Савельев. Вернусь от жены и женю.
8: Скорее возвращайся.
10: Вот ты все шутишь, а я серьезно говорю. Вы посмотрите, вы все посмотрите. Особенно в этом, вот во фраке своем. Чем не жених, полковник Савельев?
8: Петр Иванович.
9: А я только что говорила, что Дмитрий Иванович идет штатское.
10: Да что штатское? Что штатское? Ему все идет. А главное, ему счастливым быть идет. Счастливым, Митя.
8: Петр Иванович, давай мы потом это обсудим.
10: Нет, сейчас. Если тебе не быть счастливым, то кому же, черт возьми, быть счастливым? И вообще... Оля, выходите за него замуж.
8: Петр Иванович,
10: во всех саперных войсках нет второго такого человека. Вы посмотрите на него раз, посмотрите на него два, посмотрите на него три и влюбитесь. Ну, что вы скажете на это?
9: Ну, хорошо, я подумаю.
10: А, Митя, а ты не наступай мне на ногу. Я и так через 15 минут уеду. Кстати, где твой Вася? Где мой билет?
8: Должен здесь быть в 11:45 после спектакля.
10: Это дверь на балкон?
12: На балкон.
10: Открывается?
12: Как нажать?
10: Нажмем.
12: Одну минуточку, свет выключим.
10: Ну вот и открылось. Сейчас посмотрим, идет он или нет. Пока не видно, зато какой здесь воздух, как на передовой. Идите все сюда.
9: Он действительно самый шумный человек на свете.
12: Анна Григорьевна, не отрывается от меня.
8: В самом деле, где же мой Вася? Оля, подожди. Противно, верно?
9: Что?
8: Кукушка хвалит петуха.
10: Слава богу, идет, Вася.
8: Один благородно молчит, пока другой о нем рассказывает. Сегодня так, а завтра где-нибудь в другом месте наоборот. Если это называется фронтовой дружбой...
9: Перестань. Мы сейчас с тобой поссоримся.
8: Ну, подожди. Неужели тебя не обидело это глупое сватовство?
9: Во всяком случае, меньше, чем твои слова сейчас.
10: Вася, время.
8: Товарищ полковник, билет, деньги.
10: Так, порядок. Спасибо, Вася. Ну вот, теперь только остается надеть шинель. Не обиделись, а? Ей-богу.
9: Ей-богу.
10: А знаете что?
9: Что?
10: И не рассердитесь.
9: Думаю, что нет.
10: Да ведь это я серьезно.
9: Добрый вечер, Васенька.
8: Добрый вечер.
9: Чем вас угощать, Васенька?
8: Спасибо не хочется. Большое спасибо.
16: 5 минут опоздания. Прошу учесть на будущее. Спектакль хороший был?
8: Очень.
9: А что же такой грустный?
8: Я не грустный, просто так. Я как раз репетировал в этом театре и в этой пьесе до войны.
17: Митя!
16: Да-да, сейчас.
10: Ну вот я и готов. Желаю всем здравствовать. Оля.
9: О, какая красивая, какая кукла. Где это вы купили?
10: Савельев подарил.
8: Что?
10: Ну так, Оля.
9: До свидания.
10: И Митя.
8: Я чемодан возьму.
10: Спасибо. Счастливо, Вася. Еще раз желаю всем здравствовать. Майор, где вы?
0: Иду.
12: Анна Григорьевна, не скучайте без меня. Я вас сейчас догоню. Ты что же опоздал-то?
17: А? Добрый вечер.
12: А мы здесь чай пили с Ромом. Что ты грустный-то такой, а? Брось ты, что ты на самом деле грустишь?
13: Где же я положила свою планшетку?
0: А вы не уезжаете еще? А?
13: Нужно, Оленька, милая. Мне завтра рано в госпиталь, а с полковником совсем по дороге.
0: Не уезжайте.
13: Почему?
0: Посидим, поговорим.
13: Вы без матери, наверное, давно. Лет с 5, да?
0: С 7. Вам что, отец сказал?
13: Нет. Сама поняла.
10: Майор! Майор, где вы?
13: Иду!
0: Придете?
13: Приду.
2: Ольга пошла провожать майора. В комнате у рояля остался Вася.
0: Играйте, играйте, Васенька.
2: Вернувшись в комнату, Савельев увидел, что Ольга убирает со стола.
16: Не надо, Оля. Не надо. Мы уберем со стола сами. Посидите просто так. Вас не очень рассердил полковник?
0: Да нет. Просто он вас очень любит. А знаете, что он мне говорил уже там в парадном на ходу?
16: Что?
0: Опять о вас и о том, что вы спасли ему жизнь. Это правда?
16: Да как вам сказать? Все мы на войне понемногу спасаем жизнь друг другу.
18: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org

изредка одна. Да иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не смешивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

твой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавишу Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название — это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVDA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут, но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно», или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда. от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JAWS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но, тем не менее, если у вас есть клавиши контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, а либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убого и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которое иногда называют «Мой компьютер», иногда «Просто компьютер», иногда «Файл менеджер». На английском это называется стандартно «Файл Explorer», то есть «Файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «Explorer». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «Компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер», снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно также, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Ну, неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть. Кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать. Это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти». И ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить. Вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы

0: CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам. Это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой. Тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач. Все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org. Come on!

Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло, и... Я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее, а там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то.

0: Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего, мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатари хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатари, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять, фургон, в Зиндан, Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатари, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатари была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят? Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийство Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появления у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
2: «Хорошо».
0: Перезвонил Кики и поставил задачу. «Так, ну и самое главное — дозвониться Энн. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда». «Привет, как ты?»
3: «Проблемы».
0: Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают».
1: «Неприятно. И что будем делать?»
3: «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять».
0: Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка».
3: «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае»,
0: — пообещала она.
1: «Буду ждать».

и хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце, самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на 4 магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела. По-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость 0. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по $300 каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатыревых. Я просто проехал мимо, не торопясь, но даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатыревых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький. Было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее установить датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь колонн, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками — какие-то плакаты, бездельники, бездельники, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колонн расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее...

0: менее чистое и приличное место в колонии, если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно по колонским меркам патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая, наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лезисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
1: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. Я подошел к автобусу, сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать. Спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку. Пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо. Будь на связи». «Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить, причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова». Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
1: «Куда?»
0: — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
1: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
1: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».
2: Глава 20.
0: Вот так боишься, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
1: «Это объясняет и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу, так?»
0: «Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» — пожал я плечами. «Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась. Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования».
1: «Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит»,
0: — словно подслушал мою последнюю мысль Джефф. «Ты отстал от жизни», — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика, и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
1: «Верно, почему бы и нет», — сказал он задумчиво.
0: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову. Это даже напрягает.
1: «Если мы вытащим Луис из ее подвала вместе с этой Саттери, то Гонсалес может нам уже платить», — — сказал Джефф нейтральным голосом. «И Стива убили все же из-за дочки Гонсалеса. Убиты и все остальные лишь исполнители».
0: «Джефф, я согласен с каждым словом. Я просто боюсь туда ломиться напрямую, вот и все. Там же не позовешь полицию на помощь. Просто пристрелят и труп. Или, не знаю, таким вон тварям скормят, как та, что на фото. И все.
1: Есть идеи?»
0: «Есть, как не быть. Надо зайти через другое место и подъехать к дому Гонсалеса низом».
1: «Хм», — усмехнулся он. «Смело. А где? Из колонна ехать?»
0: «Из колонна», — кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем.
1: «Они же ездят», — Джонсон сам сказал. «В Панаму».
0: «В Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
1: «Ну?»
0: «Вот мне тогда показалось...» Я формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. «Что машины там стоят по-ночному как-то не так».
1: «В смысле?»
0: «В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда. Так вот это было все ночью. Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел».
1: «Может, просто именно там их не было?» — предположил Джефф. «В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный».
0: «Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму».
1: «Так пусть и едет проводником», — сразу предложил Джефф.
0: «Да», — даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. «Ну, верно, можно. А почему бы и нет? Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь».
1: «Не вижу ничего сложного», — подумав, сказал Джефф. «Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики. В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится».
0: «С улицы. Ну, сразу точно не полезут», — согласился я. «Не то место». «С этим решили». Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде. Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
1: «В офис?» — спросил Джефф.
0: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает. И машина моя там».
1: «Ты бы на такси пока ездил?» — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
0: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
1: «И без оружия не ходи».
0: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
1: «Я имею в виду, что вообще не ходи. Даже в уборную».
0: «Ну, если так только». Проскочили пригороды Панамы, по Каредер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор. Причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно. А если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное. Хм. Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол, заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. «Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое. Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно».
3: «Разберемся!»
0: — кивнул он, даже не глядя на меня.
3: «Если куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?»
0: «Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу».
3: «Скину. Оставляй комп».
0: «Вить, твой ствол где?» Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок. «Нормально. Держи все рядом. Мы вошли в полосу великого напряга. Понял?» Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
3: «Это кто-то из малолеток, что ли?»
0: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
3: «Бывших, в смысле?»
0: «Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу».
3: «Зачем?»
0: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. «Затем, что убивают они уже без всяких тормозов», — выдал я наиболее простую версию. «Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?»
3: «Ну да».
0: «Вить, ну ё-моё!» Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. «Готовое купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда». Прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь, потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании Свергинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner'е, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Эн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный Fortuner на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, и ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Эн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить, пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Эн. А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться.
1: Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Энн», — глянул я на экран.
3: «Привет, мы сегодня аут»,
1: — сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?»
3: «Нет, но уже сегодня не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Горгону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь».
1: «Сегодня могу пригласить к себе». Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежь кровать.
3: «Даже так?» — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях. Я потрясена. А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать?
1: А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила.
3: «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять».
1: «Отклонять не надо, а то в привычку войдет».
3: «Ну все же».
1: В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Энн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах и не несли информации о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, час, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить о Косте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда».
2: Глава 21.
1: Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте.
3: «Ты что вскочил?»
1: — пробормотала сквозь сон Энн, лежащая рядом.
3: «По работе сообщение. Я сейчас. Спи».
1: Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы. Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти и не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то рядом с Джонсоном места хватит. А Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн.
3: «Ты что здесь?»
1: — спросила она, сонно щурясь на свет.
3: «Идем обратно, мне плохо одной».
1: «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он. Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Коста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбруке, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня.
0: Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что, пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами, тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а, перехватив мой взгляд, сказала: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет». «Ну да, выглядит она очень спортивно, без одежды так в особенности». «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже».
1: «А вечер?»
0: «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал». «Я буду звонить, хорошо?» Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня. «Ты тоже идешь?»
1: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
0: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
1: «Когда будете готовы?»
0: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует». «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
1: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из комода. Ей она вроде платья, до колен примерно. «Я тоже». Ее внизу уже ожидало вызванное такси. А я сказал, что пойду пешком. И потопал на соседнюю улицу к оставленному вчера Форт Юниру. Шел опять же осторожно, оглядываясь и замирая перед поворотами. Но ничего не случилось, и прокатную машину вроде никто не выследил и не заминировал. А вот насчет маячка не поручусь. Это потом пусть Витек проверит. Тут нормально все не осмотришь. Не одни мы, я думаю, такие догадливые. И не одни мы знаем, где все это покупать. Производители всего этого дерьма пока не разоряются, насколько я понимаю. Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, что бы это слово ни означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого, так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?» — это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента, как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей». «Это обнадеживает», — хмыкнул Акоста.
0: «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
1: «А тех, кого нашли?» — сразу уточнила Акоста.
0: «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасном для окружающих». Акоста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. «У меня есть вопрос», — нарушил я наступившее молчание.
1: «Давайте»,
0: — кивнул он. «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
1: «У вас другие идеи на этот счет?»
0: «Акоста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились. Один из убийц уже погиб. Свидетелей нет. и улик, скорее всего, не будет. Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет, на них нечем давить. А люди, они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
3: А удастся?
0: Нет, я думаю, — покачал я головой. Но даже если удастся, каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя. Так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится. И еще.
3: Что?
0: Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны. Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И неоправданно в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убитый не Богатырев и не Артур, и даже не из Эстонии. Он русский, а Эдуард не старше брата, его близнец.
3: А если точнее?
0: Точнее, не знаю, надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет.
3: Точно расскажет?
0: А Коста вопросительно приподнял бровь. Обязательно, его коллега, он все рассказывает.
3: Я хотел бы послушать.
0: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его о Косте. Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы.
3: Это какие же?
0: Первый вопрос, — я отогнул большой палец, — состоит вот в чем. Как Луис и Саттери уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи... Я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе. Все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос.
3: Какой именно?
0: Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?
3: И какой будет ответ?
0: Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ. «Договорились?» А Коста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
3: «Хорошо, мы договорились».
0: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спрашивать, и я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?»
3: «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок». «А что, хочешь свидеться?»
0: «Да, поговорить надо».
3: «Ты далеко?»
0: «В Олбруке».
3: «Я минут через 15 или 20 там буду».
0: Я посмотрел на часы, прикинул время. Мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте.
2: Глава 22.
0: «Винтовка, значит?» — Хефе задумался. «Да еще и короткая.
3: Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь?»
0: «Твой, что ли?» — сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?»
3: «Мой.
0: А что с ним не так?»
3: «Все так»,
0: — Хефе пожал плечами.
3: «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный, в руках просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно».
0: «Он у тебя?»
3: «Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он. «Хочешь попробовать?»
0: «А ты как думаешь?»
3: «Сейчас принесу».
0: Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом Хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и 3 коробки патронов.
3: «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки».
0: Взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной.
3: «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава.
0: Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери».
3: Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках Скар сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли, в ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем.
0: 16 дюймов?
3: — спросил я, показав на ствол.
0: 16 с четвертью, — уточнил Хефа.
3: — А короткие стволы есть?
0: — Нет, не выпускают пока, — вздохнул он. — Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет.
3: Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша.
0: Разборка простая, как у калаша. Почти что. Продолжал рекламировать товар Хефе. Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. Сапсониками, например. Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами, если на пилингами не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI.
3: К слову, о сапсониках. Я посмотрел на него с любопытством.
0: Тебе нужно?
3: Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал.
0: Ты мне вот что скажи. Хефе вдруг задумался. Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?
3: Мне кажется, что очень важен. Ответил я серьезно.
0: Во что ты влез?
3: Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?
0: Джефф здесь был, рассказывал.
3: Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти.
0: «Тебе именно легальное нужно?»
3: Он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу».
0: «Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг.
3: «Прямо-таки винтореза».
0: «Даже лучше. Жди, сейчас принесу».
3: На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к Скару. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля... Даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну, замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хефе пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер.
0: «Нравится?» — спросил он сходу.
3: «Отлично!»
0: «Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла, и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри».
3: Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку.
0: «Дэниел Дефенс».
3: Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная АР-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом.
0: «Знаешь такую компанию?»
3: «Нет», — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
1: «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Да фига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
0: «А что?»
1: «Калибр. Это под 300-й блэкаут. Его знаешь?»
0: «Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
1: «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов «Карбон». «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
0: «Разумно», —
1: кивнул я.
0: Он разделил патроны пополам, две пачки влево и две вправо сдвинул.
1: «Вот эти? Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай». Он показал на пачки слева. «Баллистика, как у АКМ. Один в один, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
0: «Ну, так».
1: «Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти». Он показал на патроны справа. «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
0: 16,
1: примерно прикинул я. 15,5. Как у 9х39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно», — добавил он. «Теперь смотри». Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда аппер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
4: «А это что?»
0: 12 дюймов.
1: 10,3, усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
0: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я. «Банка под него есть?»
1: «Ага».
0: Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
1: «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
0: А если случайно сверхзвуковым пальну?»
1: «Ничего не будет, он крепкий. Даже приглушит немного».
0: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
1: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий аппер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь. С обеими видами патронов».
0: «Понял». Результат был просто ожидаемым. Дозвуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же «Скар». Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше.
1: «Ствол черный, не хромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пи-маги встают как влитые». «Ладно, говори, нравится?»
0: «Нравится».
1: «Никаких скидок». Он наставительно поднял палец. «И знаешь почему?» «Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо...» «Надо ведь?»
0: «Надо»,
1: — вздохнул я. «Тогда бери», — вздохнул уже он.
0: «Я Искар возьму», — добавил я скромно.
1: «Даже так?» — удивился он. «Это порадовал. Я думал, что зависнет».
0: «С пистолетом что?»
1: «Бери Глок 21-й», — ответил Хефа. «У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор». Он загадочно усмехнулся.
0: «Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно».
1: «Слушай», — спросил я его, — «а тебе это все нафига?» «Откуда я знаю?» — удивился он вопросу. «Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу».
0: «Это хорошо, что ты так живешь», — осталось мне сказать. «Иногда очень выручает».
1: «И ты так живи. Кто мешает?» — пожал он плечами.
0: «Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя». В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, Но учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
4: «Я хочу задать вам вопрос»,
0: — сказала Коста без всяких предварительных приветствий.
1: «Да, я спускался туда»,
0: — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
4: «А я не сомневался».
0: Мне показалось, что он усмехнулся.
4: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
1: «Похвальная прозорливость», — отпустил я ему комплимент. «И информированность».
0: Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
4: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
1: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
4: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
1: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
4: «Не сомневаюсь», — ответил он. «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
1: «Вы тоже летите?»
4: «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
1: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился.
0: Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300, Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные, нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина, без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддот и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрул вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. «Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа». Зачем соврал? А это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну.
2: Глава 23.
0: В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил.
1: «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки».
0: «Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона? Или это просто из-за его исчезновения? Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли, с ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется». Ладно, как бы то ни было, в любом случае место должно быть под присмотром. Поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил. И захватить любого из них... Нам хочется разве что как источник информации, не больше. С последующей утилизацией.
1: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
0: «Жертвую пикап компании».
1: «Виктор обидится».
0: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. «Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу». Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новый придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. Еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервный? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? «Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей?» Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар к отелю «Мелия-канал», где жил Лезис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
1: «Его машина».
0: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша Соренто оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину «Лезиса» от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью большей ее части здесь проблемы. «Точно». Я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
1: «Маяк у тебя с собой?»
0: «Даже два». Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
1: «Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк».
0: «Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно». «Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания», — сказал я, оглядывая фасад отеля.
1: «Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего». Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных.
0: «Давай так». — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом».

0: читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. Готово, едем. Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. Еще проверка, работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает, стоит на месте. Все, что могли, то сделали.
1: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
0: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять Кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
1: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
0: «У меня есть мысль, ты знаешь?» — я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
1: «Да?»
0: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт, на этот раз названный в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые, ярко-зеленые, шумные от птиц и душные, как баня. Впрочем, бывший оборонительный форт распространил себя и на джунгли. Где-то там, в зарослях, ближе к берегу, скрывались старые батареи с огромными береговыми орудиями. Раньше весь этот лес, что тянется справа от дороги и доходит до берега, как раз принадлежал форт Шерману. Даже участок земли, за которым приглядывал Ричи, располагался между бывшими батареями Седжвик-Прэт и Маккензи. Только пушек на них давно никаких не осталось, понятное дело. Несмотря на знание местности, Джефф чуть не проскочил поворот с шоссе в лес. Настолько он был малозаметный. Не зная, так не увидишь вообще. Там ветки деревьев над грязной колеей смыкаются потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался. Хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
2: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
1: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
2: «Много я не дам, но все равно расходы!» — Ричи развел руками. «Пообщаться приехали!»
0: «Точно! Как он?» — спросил уже я.
2: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
0: «Нет, спасибо!» — отказался я.
1: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
2: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить?» «Я все же не всю жратву этому!» — он кивнул в сторону Зиндана. «Скормил! Что-то еще осталось?»
1: «Нет, спасибо. Тут дела уж совсем быстро покатились. Надо шевелить задницей как можно быстрее».
2: «Как хотите!»
0: «Маски!» — сказал я Джеффу. За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
3: «Не слишком»,
0: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен», — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
3: «Я был откровенен».
1: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я, как мог недобро.

0: «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо. Каждый старается как-то спастись, верно?» — пожал он плечами. При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
1: «Что?»
0: «Не верит, а надеется. По глазам вижу. Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
1: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
0: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
1: «На карте?»
0: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google-карте». Я предостерегающе поднял палец.
1: «И что после этого?»
0: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как он из твоего ведра...» Я показал пальцем на его отхожее место. «То я тебя отпущу. Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
1: «А гарантии?»
0: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь?» «Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым». «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». «И он заговорил». На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
1: «Здесь! Вот тут ворота! Их так не видно!»
0: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток. Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. «Хорошо, верхом я доеду!» — кивнул я. «А дорогу низом сумеешь показать?»
1: «Ну, наверное».
0: Он сказал это не слишком уверенно. «Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй. Ага». Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителем, и без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха, и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
1: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
0: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лазисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что Богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему. Что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимое как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь? А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. С Кики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в Колонн Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс не та в компании азиатки. Азиатка Сатари у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю. Потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже приус Брауна стоит, на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом, так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
2: «Она, точно она»,
0: — первым сказал Джефф, сидевший рядом.
2: Губы как выпечены.
1: «И походка»,
0: — добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
1: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
0: Да, грациозной походку Сатари, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее,
1: Лучше ведь кандидатуру не найти.
2: Получается, что мы знаем еще людей из этой банды? — спросил Джефф. — Так?
1: — Получается, что мы знаем. Может, и всю банду. Совпадение, но так вышло.
2: — А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?
1: — Что за спуск?
0: — насторожился Витек.
2: — Потом расскажу.
0: Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. — Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку.
2: — С какой стороны?
0: — Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а? А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик.
2: — Да с любой можно, я думаю.
0: Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести.
2: — Да, наверное, с любой. — Ну так давай съездим, дело на 10 минут,
0: — сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
1: — Давай, чего уж,
0: — только и осталось мне сказать.
1: Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо, и еще блок прокатись».
2: «Принял»,
0: — откликнулся Джефф в наушнике. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. «Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что?» «Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер...» «Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Bonnie M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с периода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий, со справкой. И меня приняли условно, я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок? Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «Зеркало». А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на оси. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне, проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. Девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, и с гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал.
2: Да, да, вот если б знал, это было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше. Он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор. Исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие, отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы

0: ребята, девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
0: На барабане.
1: А в струнном?
0: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь», «Синсанс». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра-тенор и домра-прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил, все наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему, типа того, что рука руку моет или что-то такое, я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место, как ребенок, я же еще и ребенком был, жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
1: Свои проблемы.
0: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она мне покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
1: А, знал, что та девочка сочинила?
0: Да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут по какому адресу, то пойду. Все.

0: обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну и, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина, незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске, да. И после этого вернулся домой.
0: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
0: Там был такой преподаватель Воронин, Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, потому что радио «Ранси» слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно. Несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да? А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И расстроилась вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играю, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скоропомощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендера в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню попурри моих песен, и если я по реакции на ваших лицах увижу, что вы знаете мои песни, нам будет очень приятно.

0: и жалею.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
4: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D, от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавиши Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название — это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде Insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут. Но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, слэш развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда, от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну а если вы пользуетесь JAWS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но тем не менее, если у вас есть клавиша контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убогое и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше.
2: Инфотрон.
4: Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которое иногда называют «Мой компьютер», иногда «Просто компьютер», иногда «Файл менеджер» на английском это называется стандартно «File Explorer», то есть «Файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «Explorer». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «Компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер» снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно также, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Но неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть. Кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать. Это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти». И ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить. Вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам, это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой, тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач, все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
2: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло, и... Я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее. А там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего. Мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатори хотя бы. А на спуск нажать труд невелик, могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли, до него в сущности от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатори, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять фургон в Зиндан Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатори, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатори была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят? Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийства Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
2: «Хорошо».
0: Перезвонил Кики и поставил задачу. «Так, ну и самое главное — дозвониться Энн. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда». «Привет, как ты?»
3: «Проблемы».
0: Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают».
1: «Неприятно. И что будем делать?»
3: «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять».
0: Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка».
3: «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае»,
0: — пообещала она.
1: «Буду ждать».
0: Отключился, посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела, по-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев.
3: Так что не зря эта штуковина обходится нам по $300 каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатырёвых. Я просто проехал мимо, не торопясь, но даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в

лианами, покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее и установит датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь Калон, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками. Какие-то плакаты, бездельники, бездельники, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колон расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии, если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась,
и никто хватать нас не

0: приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая, наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лэзиса Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лэзисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
1: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. Я подошел к автобусу, сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать. Спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку. Пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо. Будь на связи. Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить, причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова. Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
1: «Куда?»
0: — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
1: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
1: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее.
1: Ну да, пора уже. Глава 20.
0: Вот так, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
1: «Это объясняет, и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу, так?»
0: «Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» — пожал я плечами. «Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась». Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования.
1: Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит.
0: Словно подслушал мою последнюю мысль Джефф. «Ты отстал от жизни!» — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика... и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
1: «Верно, почему бы и нет», — сказал он задумчиво.
0: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову. Это даже напрягает.
1: Если мы вытащим Луис из ее подвала вместе с этой Саттери, то Гонсалес может нам уже платить, — сказал Джефф нейтральным голосом. И Стива убили все же из-за дочки Гонсалеса. Убиты и все остальные лишь исполнители.
0: Джефф, я согласен с каждым словом. Я просто боюсь туда ломиться напрямую, вот и все. Там же не позовешь полицию на помощь. Просто пристрелят и труп. Или, не знаю, таким вон тварям скормят, как та, что на фото. И все.
1: Есть идеи?
0: Есть, как не быть. Надо зайти через другое место и подъехать к дому Гонсалеса низом.
1: Хм, усмехнулся он. Смело. А где, из колонна ехать?
0: Из колонна. Кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем. Они же ездят. Джонсон сам сказал.
1: Панаму.
0: «Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
1: «Ну?»
0: «Вот мне тогда показалось...» Я формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. «Что машины там стоят по-ночному как-то не так».
1: «В смысле?»
0: «В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда. Так вот это было все ночью». «Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел».
1: «Может, просто именно там их не было?» — предположил Джефф. «В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный».
0: «Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму».
1: «Так пусть и едет проводником», —
0: сразу предложил Джефф. «Да», — даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. «Ну, верно, можно. А почему бы и нет?» Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь.
1: «Не вижу ничего сложного», — подумав, сказал Джефф. «Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики». В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится.
0: «С улицы. Ну, сразу точно не полезут», — согласился я. «Не то место». «С этим решили. К Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде. Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
1: «В офис?» — спросил Джефф.
0: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает. И машина моя там».
1: «Ты бы на такси пока ездил?» — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
0: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
1: «И без оружия не ходи».
0: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
1: «Я имею в виду, что вообще не ходи, даже в уборную».
0: «Ну, если так только». Проскочили пригороды Панамы, по Карадер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор, причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно. А если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное. Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол, заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. «Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое». Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно.
2: «Разберемся!»
0: — кивнул он, даже не глядя на меня.
2: «Если куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?»
0: «Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу».
2: «Скину. Оставляй комп».
0: «Вить, твой ствол где?» Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок. «Нормально. Держи все рядом. Мы вошли в полосу великого напряга. Понял?» Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
2: «Это кто-то из малолеток, что ли?»
0: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
2: «Бывших, в смысле?»
0: «Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу».
2: «Зачем?»
0: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. «Затем, что убивают они уже без всяких тормозов», — выдал я наиболее простую версию. «Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?»
2: «Ну да».
0: «Вить, ну ё-моё!» Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. «Готовое купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда». В прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь, потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании Свергинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner'е, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Энн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный Fortuner на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, и ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Энн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить, пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Энн? А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться. Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Энн», — глянул я на экран. «Привет, мы сегодня аут». Сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?» «Нет, но уже сегодня и не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Гаргону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь». «Сегодня могу пригласить к себе». Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежи кровать. «Даже так?» — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях. Я потрясена. А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать? А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила. «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять». «Отклонять не надо, а то в привычку войдет». «Ну все же». В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Энн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах, и не несли информации о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, сейчас, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить Акосте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда».Глава 21. Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте. «Ты что вскочил?» — пробормотала сквозь сон Энн, лежащая рядом. «По работе сообщение. Я сейчас. Спи». Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы.
1: Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти и не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем... как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то рядом с Джонсоном места хватит. А Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн. «Ты что здесь?» — спросила она, сонно щурясь на свет. «Идем обратно, мне плохо одной». «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. «Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он». Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Акоста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбруке, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня. Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался, и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что, пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами, тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а, перехватив мой взгляд, сказала: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет». Ну да, выглядит она очень спортивно, без одежды так в особенности. «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже». «А вечер?» «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал». «Я буду звонить, хорошо?» Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня. «Ты тоже идешь?»
3: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
4: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
3: «Когда будете готовы?»
1: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует».
4: «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
1: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из комода. Ей она вроде платья, до колен примерно.
3: «Я тоже».
1: Ее внизу уже ожидало вызванное такси. А я сказал, что пойду пешком. И потопал на соседнюю улицу к оставленному вчера Форт Юниору. Шел опять же осторожно, оглядываясь и замирая перед поворотами. Но ничего не случилось, и прокатную машину вроде никто не выследил и не заминировал. А вот насчет маячка не поручусь. Это потом пусть Витек проверит. Тут нормально все не осмотришь. Не одни мы, я думаю, такие догадливые. И не одни мы знаем, где все это покупать.
3: Производители всего этого дерьма пока не разоряются, насколько я понимаю. Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, чтобы это слово не означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого. Так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?» Это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента, как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей». «Это обнадеживает», — хмыкнул Акоста. «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
5: «А тех, кого нашли?»
3: — сразу уточнил Акоста. «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасном для окружающих». Акоста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. «У меня есть вопрос», — нарушил я наступившее молчание.
5: «Давайте»,
3: — кивнул он. «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
5: «У вас другие идеи на этот счет?»
3: «Акоста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились. Один из убийц уже погиб. Свидетелей нет. И улик, скорее всего, не будет. Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет. На них нечем давить. А люди, они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
5: А удастся?
3: Нет, я думаю. Покачал я головой. Но даже если удастся, каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя. Так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится. И еще.
5: Что?
3: Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны. Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И не оправданы в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убитый не Богатырев и не Артур, и даже не из Эстонии. Он русский, а Эдуард не старший брат, а его близнец.
5: А если точнее?
3: Точнее не знаю, надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет.
5: Точно расскажет?
3: Акоста вопросительно приподнял бровь. Обязательно, его коллега, он все рассказывает.
5: Я хотел бы послушать.
3: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его Акосте. «Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы».
5: «Это какие же?»
3: «Первый вопрос», — я отогнул большой палец, — «состоит вот в чем. Как Луис и Сатори уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи...» Я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе. «Все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос».
5: «Какой именно?»
3: «Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?»
5: «И какой будет ответ?»
3: «Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ». «Договорились?» Акоста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
2: «Хорошо, мы договорились».
1: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спрашивать, и я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз, уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?»
2: «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок. А что, хочешь свидеться?»
1: «Да, поговорить надо».
2: «Ты далеко?»
1: «В Олбруке.
2: Я минут через 15 или 20 там буду».
1: Я посмотрел на часы, прикинул время. Мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте. Глава 22. «Винтовка, значит?» Хефе задумался. «Да еще и короткая. Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь?»
2: «Твой, что ли?»
1: Сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?»
2: «Мой». «А что с ним не так?»
1: «Все так», — Хефе пожал плечами. «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный в руках. Просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно».
2: «Он у тебя?»
1: «Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он. «Хочешь попробовать?»
2: «А ты как думаешь?»
1: «Сейчас принесу». Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом Хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и 3 коробки патронов. «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки». Взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной. «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава». Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери». Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли, в ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем.
2: 16 дюймов?
1: — спросил я, показав на ствол.
2: 16 с четвертью,
1: — уточнил Хефе.
2: — А короткие стволы есть?
1: — Нет, не выпускают пока, — вздохнул он. — Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет. Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша.
2: «Разборка простая, как у калаша. Почти что». Продолжал рекламировать товар Хефе. «Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. С апсониками, например».
1: «Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами. Если на пилинг им не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI.
2: К слову, о сапсониках.
1: Я посмотрел на него с любопытством.
2: Тебе нужно?
1: Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал.
2: Ты мне вот что скажи.
1: Хефе вдруг задумался.
2: «Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?»
1: «Мне кажется, что очень важен», — ответил я серьезно. «Во что ты влез?»
4: «Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?»
1: «Джефф здесь был, рассказывал.
4: Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти».
1: «Тебе именно легальное нужно?»
4: Он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу».
1: «Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг.
4: «Прямо-таки винтореза».
1: «Даже лучше. Жди, сейчас принесу».
4: На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к Скару. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля, даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну, замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хэфи пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер.
1: «Нравится?» — спросил он сходу.
4: «Отлично!»
1: «Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла, и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри».
4: Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку.
1: «Дэниел Дефенс».
4: Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом.
1: «Знаешь такую компанию?»
4: «Нет», — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
1: «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
4: «А что?»
1: «Калибр. Это под 300-й Blackout. Его знаешь?»
4: «Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
1: «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
4: «Разумно», — кивнул я. Он разделил патроны пополам, 2 пачки влево и 2 вправо сдвинул.
1: «Вот эти?» «Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай».
4: Он показал на пачки слева.
1: «Баллистика, как у АКМ. 1 в 1, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
4: «Ну, так».
1: «Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти».
4: Он показал на патроны справа.
1: «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
4: 16, примерно прикинул я.
1: 15,5. Как у 9х39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно, добавил он. Теперь смотри.
4: Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда апер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
1: А это что?
4: 12 дюймов.
1: 10,3, усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
4: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я. «Банка под него есть?»
1: «Ага».
4: Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
1: «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
4: А если случайно сверхзвуковым пальну?»
1: «Ничего не будет, он крепкий, даже приглушит немного».
4: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
1: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий апер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь, с обеими видами патронов».
4: «Понял», —
1: Результат был просто ожидаемым. Дозвуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же Скар. Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше. Ствол черный, не хромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пимаги встают как влитые. Ладно, говори, нравится?
6: Нравится.
1: Никаких скидок. Он наставительно поднял палец. И знаешь почему? Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо... Надо ведь?
6: Надо,
1: вздохнул я. Тогда бери, вздохнул уже он.
6: Я Искар возьму,
1: добавил я скромно. Даже так? Удивился он. Это порадовал. Я думал, что зависнет.
6: С пистолетом что?
1: Бери Глок 21-й, ответил Хефа. У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор. Он загадочно усмехнулся.
6: Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно.
1: Слушай, спросил я его, а тебе это все нафига? Откуда я знаю? Удивился он вопросу. Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу.
6: Это хорошо, что ты так живешь, осталось мне сказать. Иногда очень выручает.
1: И ты так живи, кто мешает? Пожал он плечами.
6: Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя.
1: В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
7: «Я хочу задать вам вопрос»,
1: — сказал Акоста без всяких предварительных приветствий. «Да, я спускался туда», — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
7: «А я и не сомневался».
1: Мне показалось, что он усмехнулся.
7: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
1: «Похвальная прозорливость», — отпустил я ему комплимент. «И информированность». Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
7: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
1: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
7: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
1: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
7: — «Не сомневаюсь», — ответил он. — «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
1: — «Вы тоже летите?»
7: — «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
1: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара, я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные, нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом.
6: Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, длина теперь как у карабина без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддоты и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрул вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. «Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа». Зачем соврал? Это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну. Глава 23. В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил. «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки». «Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона? Или это просто из-за его исчезновения?» Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли. С ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется. Ладно, как бы то ни было, а в любом случае место должно быть под присмотром. Поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил. И захватить любого из них нам хочется разве что как источник информации, не больше. С последующей утилизацией.
8: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
6: «Жертвую пикап компании».
8: «Виктор обидится».
6: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока, даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу. Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новой придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. И еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервной? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей? Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар к отелю «Мелия Канал», где жил Лезис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
8: «Его машина!»
6: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша Соренто оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину Лезиса от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью у большей ее части здесь проблемы. «Точно», — я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
8: «Маяк у тебя с собой?»
6: «Даже два». Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
8: «Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк».
6: Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно. «Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания», — сказал я, оглядывая фасад отеля.
8: «Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего. Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных».
6: «Давай так», — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом». Нам всего пара секунд нужно, не больше. Я огляделся. Пусто на стоянке. Хотя нет. Вон в машине мужик сидит за рулем, газету читает. Похоже, что водитель ждет пассажира. «Белая «Соната» на 9 часов, за рулем человек», — сказал я.
8: «Вижу».
6: Соренто чуть сдала задом, почти прижавшись к «Лексусу», прикрыв меня заодно и от машины с водителем. Еще раз огляделся, распахнул дверь, вышел, подошел к багажнику нашей машины, поднял дверь. Еще раз огляделся, нагнувшись и глядя через затемненные стекла. Нет никого. И водила так и продолжает читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. Готово, едем. Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. Еще проверка, работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает, стоит на месте. Все, что могли, то сделали.
8: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
6: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
8: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
6: «У меня есть мысль, ты знаешь?» — я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
8: «Да?»
6: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт, на этот раз названный в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые ярко-зеленые, шумные от птиц и душные камни.

0: и смыкается потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался, хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
1: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
2: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
1: «Много я не дам, но все равно расходы», — Ричи развел руками. «Пообщаться приехали».
0: «Точно. Как он?» — спросил уже я.
1: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
0: «Нет, спасибо», — отказался я.
2: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
1: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить? Я все же не всю жратву этому...»
0: Он кивнул в сторону Зиндана.
1: «Скормил! Что-то еще осталось?»
2: «Нет, спасибо. Тут дела уж совсем быстро покатились. Надо шевелить задницей как можно быстрее».
1: «Как хотите».
0: «Маски», — сказал я Джеффу. За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
3: «Не слишком»,
0: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен», — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
3: «Я был откровенен».
0: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я, как мог недобро. «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо.
3: Каждый старается как-то спастись, верно?»
0: — пожал он плечами. При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
3: «Что?»
0: «Не верит, а надеется. По глазам вижу». «Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
3: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
0: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
3: «На карте?»
0: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google-карте». Я предостерегающе поднял палец.
3: «И что после этого?»
0: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как вон из твоего ведра», я показал пальцем на его отхожее место, «то я тебя отпущу. Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
3: «А гарантии?»
0: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь? Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым». «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». И он заговорил. На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
3: «Здесь! Вот тут ворота! Их так не видно!»
0: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток.

0: Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. Хорошо, верхом я доеду, кивнул я. А дорогу низом сумеешь показать?
1: Ну, наверное.
0: Он сказал это не слишком уверенно. Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй. Ага. Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителем, и без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
1: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
0: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лазисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему. Что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимое как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь. А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. С Кики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в Колон Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Жасмин Роджерс снята в компании азиатки. Азиатка Сатори у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Йен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже Приус Брауна стоит на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбоа и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом, так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
2: «Она, точно она!»
0: — первым сказал Джефф, сидевший рядом.
2: Губы как выпечены.
1: «И походка!»
0: — добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
1: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
0: Да, грациозной походку Сатори, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапа и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее, лучше ведь кандидатуру и не найти.
2: «Получается, что мы знаем еще людей из этой банды?» — спросил Джефф. «Так?»
0: «Получается, что мы знаем. Может, и всю банду. Совпадение, но так вышло».
2: «А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?»
1: «Что за спуск?»
0: — насторожился Витек.
2: «Потом расскажу».
0: Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. «Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку».
2: «С какой стороны?»
0: «Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а?» А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик. «Да с любой можно, я думаю». Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. «Да, наверное, с любой».
2: «Ну так давай съездим, дело на 10 минут», — сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
0: «Давай, чего уж!» — только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо и еще блок прокатись».
2: «Принял!»
0: — откликнулся Джефф в наушники. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. «Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона». Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что? Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер... Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Радио Рансис. www.rансис.орг.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Кончалось лето 1944 года. Далеко на западе еще грохотала война, а это московское утро поражало своей довоенной тишиной. Солнце играло в окнах крест-накрест заклеенных бумагой. За одним из таких окон в своей квартире академик Воронцов, стоя у карты фронтов, передвигает флажки. Посреди комнаты у стола хлопочет девушка. Пестрый домашний фартук ее повязан поверх солдатской гимнастерки. Это Надя, бывшая домработница Воронцовых. Она раскладывает на тарелке только что испеченные блины. Воронцов подходит к столу.
1: Ну как блинчики мои, не хуже стали?
2: Нет, лучше, как все после долгой разлуки.
1: Я на батарее девочкам тоже иногда пеку.
2: Да? Ну и что же, хвалят?
1: Хвалят. Это как развлечение. Вдруг блинчики испечь. Скучно?
2: Скучно. А тебе непременно что бомбы? Наш-то старый дом проморгало. Мало тебе? Ты что ж теперь, сержант?
1: Старший.
2: О, старший. Сержант старший, а вот нос все курносый. Ну что же, после войны обратно ко мне в работницы не пойдешь?
1: Не пойду.
2: Правильно. Правильно делаешь, не ходи. Занятие выбирающее. Ну как тебе, моя Ольга, после долгой разлуки, а?
1: Еще лучше стало.
2: Да, в эвакуации сибиряки сватались.
1: Жалко, Виктор Иванович погиб.
2: Да, жалко. Чай тоже без сахара пил, помнишь?
1: Помню.
2: Погиб. Вот теперь даже не понять, любила она тогда его или нет.
1: А помнит?
2: Да помнит, пока до любви. А любовь придет, все сломает.
1: А Сергей Николаевич все ходит, дружит.
2: Да, дружит. Все мы так дружим. Вот, идут легки на помине.
0: Из соседней комнаты выходят Ольга и Сергей Синицын.
3: Я беру с тебя слово после лекции сразу к нам, слышишь? Беру слово.
4: Хорошо. До свидания, Федор Алексеевич.
2: До свидания. О, рука холодная. Что, волнуешься? Первое и публичное?
4: Немного.
2: Ну, не пуха.
4: До свидания. До свидания.
3: Приходи, иначе мы поссоримся.
4: До свидания.
2: А по-моему, вы и так уже поссорились, а?
1: Да нет.
2: Нет? А что ж ты его приходить уговариваешь?
1: Так надо. Дай мне блинчик, что ли.
2: Стой. Вот, у сержанта проси.
3: Нажарь.
1: Нажарь, мы его выгоним в кабинет, а сами тут с повидлой.
2: Ой-ой.
3: Я мигом.
2: Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, ешь.
1: Ну вот, спасибо.
2: Ну, что случилось? Объяснялся?
1: Ну, главное, зачем? Все было так хорошо.
2: Да? А чего хорошего?
1: Никаких разговоров об этом.
2: А мысли?
1: Ну, а что мысли?
2: Нет, мысли, его мысли на этот предмет тебе что, неизвестны были?
1: Ну и что же? Он же молчал. Что ж, мне нужно было ему самой сказать? Мне кажется, я тебе нравлюсь, но только ты не говори мне об этом. Так?
2: Не знаю. Может быть, и так. Не знаю. А впрочем, бог с ним. Любитель слишком долгих осад. Глупо. Я вот сторонник штурмов. Штурмовал твою мать 3 дня. И счастливо жил с ней до ее смерти. И так вот тебе сказал, будь моею, а ты взамен ему предложила чистую дружбу, так?
1: Не совсем так, но в общем, да.
2: Глупо, не поймет.
1: Ну почему?
2: Ну потому что мужчина не поймет. Будет ходить, ждать, надеяться. Нет. Я в этих вопросах за старинные варварства. Я прошу вашей руки, Глафира Степановна. Нет, я не буду вашей женой, Тимофей Лукич. Прощайте, Глафира Степановна. Цилиндр в руку и в этот дом больше ни ногой. Все. А вы?
1: Ой.
2: Нет, вы, что это такое? Сереженька, приходи непременно вечером, иначе я рассержусь. И завтра приходи, и послезавтра приходи. Мы будем вместе с тобой смотреть альбом. И пить чай с папой и с сахаром. Очень нужен ему твой папа вместе с твоим сахаром.
1: Ну, знаешь, да ты как фокусник. Ты самую серьезную вещь вдруг вывернешь так, что она выглядит глупо.
2: Потому что в каждой серьезной вещи есть своя глупая сторона. А еще потому, что я сердит.
1: На меня?
2: Нет, не на тебя. Знаешь, что я тебе скажу? Я даже скажу, что, по-моему, ты права, что ты его не любишь. Я на него сердит.
1: А за что же на него-то? Я просто не люблю его, хоть он и славный.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слово-то какое-то, слово-то кислое, славный. Он города будет строить, а не славный. Славный. Ничего, когда он за проектную доску садится, он чертом делается. Я сам в 41-м году в ополчение пошел, а его молокососа забронировал. Ты что, думаешь, это так просто? Нет. Потому что талант. Талант. А вот душа у него не по таланту. По его таланту такую душу иметь, чтобы в ней все потонуло. И Виктор твой, и воспоминания, и сомнения. Ему бы такую душу иметь, чтобы скреб тебя, как медведь, и посадил бы сюда в душу, как в берлогу. Да не выпускал бы. Да уж где там...
1: Пап.
2: Ну что, что, пап, пап?
1: Вот если б ты был не ты, а я не я, и если б тебе было лет на 20 меньше, я бы тебя непременно полюбила.
2: Слава Богу. Нашла, наконец, подходящего жениха. Вот альбом, который ты будешь с ним по вечерам рассматривать, здесь есть моя карточка. Вот она. В 24 года снялся. Возьми... Положи ее в сумочку, носи с собой и смотри на проходящих мужчин. Как увидишь похожего, ага, значит, твой жених.
1: Ну вот опять ты, а я почти серьезно.
2: Нет, я тоже почти серьезно. Звонят по деткам.
5: Товарищ Воронцов, у себя?
1: Да, да, пожалуйста,
5: можно?
1: Проходите.
5: Да?
1: Проходите.
5: Спасибо. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: ситуации у вас здесь живу.
1: Так, да. два месяца после эвакуации.
0: Нет, нет, нет. А? Нет, не эвакуация, а эва. Вот так, вот правильно, вот это правильно.
1: Так, так вот, эта квартира, я предупредить вас хотел, инженера Савельева Дмитрия Ивановича, вам ничего не говорили?
0: Нет, сказали, вещи стоят, когда будут нужны, заберут.
1: Вот именно, вещи. Это Савельева вещи. Надо вам сказать, как на грех, аккурат перед войной он с женой и дочерью на курорт какой-то поехал возле границы. А я полагаю, что погиб там с семейством. Иначе бы известий были.
2: Так это значит, их фотографии в той комнате висят?
1: А вы что, разве их не сняли?
2: Зачем
0: что,
2: же?
0: Что, помилуйте, проверите, пожалуйста. Нет, я вас прошу, вот посмотрите. Вот, пожалуйста, пожалуйста.
1: Ах, ну, раз вы их портреты не сняли, мне, конечно, нечего объяснять насчет сохранности. Конечно, об них и слуху нет, но я сам был в ополчении. Знаю, пока без вести, это еще не погиб.
0: Всего доброго. А ты минуточку.
1: А?
0: Так вы что, тоже ополченец?
1: Да.
0: В какой же ополченской были?
1: А вот в нашей.
0: Что значит в нашей? Они все наши. В какой?
1: Так в нашей, в Бауманской.
0: В Бауманской?
1: Да.
0: Ага, значит, мы однокашники.
1: А вы что, тоже?
0: Что значит тоже? Слыхала? Тоже. Я, милый, не тоже, а я отделенный был тоже. Садись, да. Дорогой мой.
1: Спасибо.
0: Садись, можно.
2: А вот и блинчики.
0: А, вот.
3: Блинчики, хорошие блинчики.
2: Ой, ну да, вот опять блинчики. Мои блинчики съели. Еще жарим. Да какой там жарим? Я и так же опаздываю.
0: Вот женщина, Чижов, а? Мы, может, рядом в окопах лежали, а ей блинчиков жалко.
2: Ой, лежали, стреляли, ползали. Воевал всего 2 недели, а уж разговоры...
0: Матушка, кто меньше всего воюет, тот больше всего об этом разговаривает. Вот такой закон природы.
2: Точно. Да, ну я пошла, до свидания.
1: Ну, счастливо. Рад я, товарищ Воронцов, что эта квартира в хорошие руки, понимаешь, попала.
0: Ну, там хороший, не в хороший, а уж как бывший однокашник должен мне теперь в первую очередь все поблажки делать. Там, понимаешь, свет зажигать, воду пускать.
1: Так это безусловно, безусловно.
0: Ты куда? Ремонт. Да, вот ремонт. Вот, кстати, ремонт. Мне тоже тут небольшой ремонтик по знакомству надо сделать, а?
1: Ну, конечно.
0: Помнишь, как молодежь поет? Вспомню я пехоту и родную роту.
1: И тебя за то, что ты дал мне закурить.
0: Хорошо, молодец.
1: Ну, счастливо. Рад был познакомиться. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
0: Молодец. Хороший мужик. А? Петь любит, а вот со слухом плохо устроился.
4: Федор Алексеевич, а я не знала, что вы в ополчении были.
0: А вот представь себе, был. Объявили ополчение, сразу пошел. 2 недели пробовал, 3-ю начал. Вызывает командир батальона. Воронцов, говорит, Воронцов. Это какой? Тот самый? Тот самый.
4: Ну и?
0: Ну и вернули в Москву работать. Вот, Курносная, какие дела. Да, вспомню я пехоту и родную роту. Слушай, Курдосе, скажи мне, пожалуйста, тебе, небось, надоело в небо-то палить, а? Замуж хочешь?
4: По правде, Федор Алексеевич?
0: Соврешь, ведь я не поверю. Ты что, да?
4: Да ничего. Так бы. Так бы.
0: Что так бы?
4: Так бы его любила. Так бы ему хорошо было. Так бы.
0: Эх, бедные вы, бабы. Бедные. И военные, и невоенные. Ну ладно, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь, Надежда. А тебе вообще плакать не полагается. У тебя имя-то какое, Надежда. Молчи. Молчи, не спорь со мной. Вот звонят. Иди лучше открой дверь.
5: Я помогу?
6: Не надо, я сама.
0: Здравствуй, Саша.
6: Балабон.
0: Надежда, познакомься. Сестрица моя, Александра Алексеевна. А попросту тетя Саша. Ну что, устала? Ах ты, хлопотушка-то моя, хлопотушка. Ну, сядь, отдохни.

0: Это Александра Алексеевна, старшая сестра, умнейшее существо в нашей семье, хотя и без высшего образования. Месяц тому назад привез из деревни, все знает. Ну все, где по каким талонам что дают, по каким карточкам, что, все знает. Где, Саш, очередь-то меньше, а?
1: А ты все болтаешь, Федя. Балабон.
0: Что-что?
1: Балабон.
0: О, балабон знает. Ну, все знает. Ну, ладно, пойду, а то заговоришь здесь с вами. Все.
1: Иди, иди, а то заговоришь, обед не сготовлю.
2: Да я вам помогу. У меня сегодня отпускной день. Я у ваших раньше работницей была.
1: Угадала, говорили тут про тебя. Балабон-то.
2: А вы что, всю жизнь так в деревне жили?
1: Так и жила. Нас 6 девок было. Так отец на нас... Тьфу! А его в семинарию определил. Ну, а потом уж он сам себе дорогу-то нашел. Не признать за мужика-то.
2: Не признать.
1: Если только в сердцах. Как начнет слова говорить, так признать. Даже из какой губернии угадать можно, что из нашей. Это, что ли, твои блины-то хваленые? На чем печешь?
2: На соде.
1: Я им тут на дрожжах пекла. Нехороши им, все твои поминали. Смотри-ка, на соде, значит. Ну, пойдем на кухню.
2: Пойдемте.
1: А фартук все-таки надела, чтоб мундир не запачкать. Баба она и есть баба, как ты ее не ряди.
3: Тетя Саша и Надя уходят вглубь большой квартиры. В опустевшей столовой появляются невысокий военный в полковничьей шинели и его адъютант. Они ставят свои чемоданы у порога.
4: Ну вот мы и дома. Странно, Вася. 3 с лишним года, и вдруг войти, как будто ничего не переменилось. Первый раз в жизни вижу это кресло. Нет, буфет мой. И шкаф мой. А это все не мое. Стол не мой.
0: Стол мой. Будем знакомы, Воронцов.
4: Савельев.
0: Савельев, очень приятно. Савельев? Постойте, Савельев, Савельев. Что такое знакомый? Как вы сказали?
4: Савельев.
0: Савельев. Фу ты, боже ты мой. Значит, Савельев. Ну, коли Савельев. Так прошу, полковник, садитесь, будьте как дома. Тем более, что я думаю, вам это не так уж трудно себе представить.
4: Спасибо.
0: А я первую минуту, признаться, и не узнал вас даже. Вы так переменились за последние 3 года.
4: Переменился?
0: Да, переменились. Я ваши фотокарточки видел, довоенные. Ну, совершенно гражданским лицом были. Савельев. Значит, вот какой он теперь Савельев. Так, так, так, так, так. Вы что же, один или с семейством прибыли?
4: Один.
0: Я прошу простить меня за невольное вторжение в вашу квартиру. Первый раз в жизни чувствую себя в каком-то, я даже не знаю, как сказать, ну, в воровском положении.
4: Ну, что вы, я, честно говоря, и сам не рассчитывал после 3 лет. Так, как говорят, на Бога заехал. Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал, но я и решил, была не была. Заеду на пепелище. Я к вам никаких претензий
0: нет,
4: не имею.
0: Нет, понимаете?
4: Никаких. Тем более, что в Москву всего на несколько дней. Вот только прошу разрешения сейчас вещи оставить. Надо в наркомат ехать. А он мне к вечеру номер достанет.
5: Так точно.
4: Простите, ваше имя, отчество?
0: Федор Алексеевич. Мое имя, отчество.
4: Мое Дмитрий Иванович.
0: Очень приятно, Дмитрий Иванович.
4: А ваше лицо мне знакомо. Видел вас где-то, по-моему?
0: Ну что же, если вы по профессии строитель или архитектор, могли встречать меня на съездах.
4: Ну, конечно, вы угадали, строитель, и видел вас на съездах. И ваши мосты, книги, дома. Очень хорошо знаю.
0: Очень приятно.
4: Но тем более к лучшему, что мое пепелище попало в хорошие руки. Ну, Вася, что ты смотришь? В гостиницу, и чтобы к 18 часам мне доложить, что номер есть. Я к 18 часам тоже сюда вернусь.
5: Есть.
0: Молодой человек, ну-ка, одну минуточку.
4: Иди.
0: Молодой человек. Да, дисциплина, ушел. Так. Ну что же, сядьте, полковник. Сядьте, полковник, сядьте. Вот так, попадни, не стесняйся. Вот так. Значит так, полковник. Квартира эта не пепелище, заметьте, а квартира, как была, так и есть ваша. И не вообще ваша, а именно сейчас. Мне достану другую. Я в этом не сомневаюсь, но не в этом суть. А я прошу мысль о гостинице из головы выбросить вон. И жить здесь, в своем кабинете. Вот здесь. Там все как было, так все осталось. Прошу. И не спорьте со мной. Прошу.
4: Два раза был в Москве и не заходил. И сегодня не надо было.
0: Да? Почему же это так?
4: Да потому что, как у многих людей, представьте себе, у меня были жена и дочь. И как у многих людей их не стало. Да и сейчас мне все это вообще ни к чему. А после войны там разберемся. Разве что несколько фотографий. Вот и все, что мне в сущности нужно. Я, собственно, пожалуй, за ними и пришел.
0: А вот именно поэтому я вас и не отпущу, полковник. Слушайте меня, полковник. Если вы не хотите, чтобы я собственноручно вынес все свои вещи на тротуар и не разбил там палатку, а я это сделаю, то будьте любезны, оставайтесь здесь, пока вы в Москве, в вашем кабинете, а там мы разберемся, что к чему.
4: Ценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу хотите на себя взять.
0: Да? Почему же вы думаете, что я не знаю? Вы что же думаете, что вы первый фронтовик, которого я встречаю в Москве? Знаю, прекрасно знаю. Друзья к вам будут ходить, шоу будете устраивать. Знаю, очень хорошо знаю. Очень хорошо. Я буду вместе с вами шуметь. Да, молчите, ну... не спорьте, молчите. Надежда!
2: Да!
0: Надежда, отправляйся вниз на первый этаж и найди там управдома. Волоки его сюда.
2: Решите идти?
4: А зачем управдом?
0: А это праздный вопрос. Здесь командую я. Нужно правдом, и все. Иди.
2: Кирсич.
0: Что ты глаза таращишь? Что я не вижу, что это полковник? Командуй дом, и здесь я. Понимаешь? Шагам. Арш. Два. Вот так вот. Вот так вот. А вы что же? Тоже? Как монумент будете стоять в шинели? А ну-ка снять шинель.
4: Есть снять шинель.
0: Вот так вот. Ох, батюшки мои, какой у вас иконостас.
4: Воспоминания о реках и мостах.
0: Да, все мосты строите.
4: Полтора года рвал, а теперь скоро два как строю.
0: Да, пожалуйста, садитесь.
4: Спасибо. Между прочим, хотя рискую вас огорчить, но должен сознаться, что, кажется, один и ваш мост взорвал.
0: Где?
4: В 42-м году, через Донец. Ваш?
0: Бандит. Бандит вы, бандит. Это мой первый мост. Уродливое, но любимое дитя. Неужели взорвали?
4: Взорвал.
0: Нет, все-таки бандит. Может быть, даже вам за это и орден дали?
4: За это нет.
0: И правильно сделали, что не дали.
2: Федор Сич,
6: вы за мной посылали?
0: Посылал, дорогой, посылал. Посылал. Вот хочу познакомить вас. Иди сюда. Вот с полковником. Знакомься. Полковник.
4: Чижов. Жив. Жив и тут. Вот не думал.
7: Нет, Дмитрий Иванович, это не вы.
4: Ей-богу, я...
7: Нет, не вы.
4: Ну, не я, так не я. Здравствуйте, Степан Степанович.
1: Здравствуйте.
0: Оказывается,
4: Степан Степанович.
0: Вот так будет при коммунизме. Все управдомы будут целоваться со своими жильцами. Факт. Ну ладно, вы здесь поговорите, а я сейчас приду.
7: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть орденов.
4: Простите, Степан Степанович, опаздываю, нужно идти, простите.
7: Дмитрий Иванович.
4: Да-да.
7: Это без меня тут товарища Воронцова вселили. Я тут ни при чем. Ну, вы же сами никаких известий не давали. Они в жилотделе решили, понимаешь?
4: Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы разберемся.
7: И мебель у них вся ваша цела. Все как есть. И два чемодана ваших у меня стоят. Как эвакуация началась, так я с фронта после ранения вернулся, забрал все ваше в два чемодана и к себе. Там костюмы ваши, часы, будильник, рубашки. Я сейчас все принесу.
4: Успеете, успеете.
7: Нет, я сейчас, чтобы вы переодеться смогли. Там же чисто и все. Ей-богу, не вы.
0: Ну вот видите, и чемоданы ваши нашлись, и костюмы, и рубашки, и даже часы-будильник. Вам просто невозможно теперь отсюда уезжать.
4: Да, теперь затруднительно.
0: Так что будьте любезны, к 6 часам быть к обеду.
4: Спасибо. Если не задержусь в наркомате, то обязательно. Разрешите идти?
0: Ну что ж, пожалуй, ступайте. Только помните, что отпускная вас до обеда, до 6.
4: Есть.
0: Так, значит, так. Это сюда. Надежда!
2: Да, Федор Алексеевич.
0: Александра, ты там с картошки?
1: Ну, чего ты?
0: Вводишь в грех ты меня. Ругаюсь, а мне нельзя ругаться, академик. Ну, слушай меня внимательно. Иди туда, в мой кабинет, и там все вычисти, чтобы было чисто, ни бумаги, ни мусора, понимаешь?
1: Чего это вдруг-то?
0: Переезжаю.
1: Куды?
0: Покудыкай, ты у меня покудыкаешь. Я к тебе переезжаю. А ты бери свои кокошники, Паневы, к Ольге в комнату переезжай. С Ольгой вместе теперь жить будете.
1: Ну, балабон, Звонят, поди открой.
0: А я без себя слышу, что звонят. Ты меня не учи, пожалуйста. Звонят, видишь, ты понимаешь.
1: Ох, распетушил.
0: Так, вот ставь сюда.
7: А где Дмитрий Иванович?
0: Дмитрий Иванович приедет к обеду. Что у тебя в чемоданах?
7: А я поставлю, он придет, поглядит.
0: Что значит, что придет, поглядит? Мы без него поглядим. Так, что это такое? Ну-ка, нет, это нехорошо. Держи, да, держи. Не бойся, не украду. А вот это синий. Так, ну-ка, давай посмотрим, что здесь такое. Так, нет, это не надо. А вот этот синий костюмчик, ничего. Вот это он, костюмчик этот такой, насыпал нафталину, как фараону в гробницу. Надежда!
2: Иду.
0: Иди сюда, Надежда.
2: Да.
0: Возьми вот этот костюм и разутюжь к обеду. Так, значит, где ты, Чижов? Пойдем в кабинет, там надо проектную доску тащить. Ага. Один на могу я. Пойдем.
1: Ну, балабон, ну, пожару наделал.
0: Саша,
1: ну
0: вот
1: чего
0: тебе? Как тебе пойдет?
1: Куды ко мне-то?
0: Ты мне кудыкаешь много, смотри, ты мне он раскудыкался.
1: Ах,
0: к тебе пойдет
1: оказание.
0: И все.
2: Федор Алексеевич, там внизу шофер. Когда я выходила, говорит, я уж час жду, может, Федор Алексеевич забыл, что ему на заседании в академии к 12 часам ехать.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Федор Алексеевич забыл, что у него в 12 часов заседание. Ой. Я забыл, что люди его ждут, потому что вы шум здесь устраиваете. Дьявол вас побрал бы.
1: Ой.
0: Какие-то доски заставляете. Ты не подсказывай мне. Я без себя все знаю, все. Доски. Что же, все, Федор Алексеевич, ищите. Сейчас поеду, шляпа моя где? Шляпу ищите.
1: Ой, Господи.
0: Все ищите, все ищите.
7: Ну, посмотрите, может, она...
0: Она вот здесь, всегда
2: вот
0: моя шляпа.
7: А в той комнате...
0: Под столом.
1: А я
0: у тебя, да. Под столом учу.
1: Давай,
0: комнате. А ты чижовки машиной рукой. Без себя. Стойте, молчите все. Вот здесь чемоданчики, есть кепочка. Я вот, не бойся, не украду. Вот смотрите, вот так, ничего?
7: А, ничего.
0: Что значит ничего? Ничего я не поеду, да, чтобы хорошо было. Вот так я подверну немножко, вот так. Хорошо, да?
1: Хорошо.
0: Вот
1: ну
0: так.
1: Чего ты пожару-то наделал? Чего это ты вдруг-то?
0: Чижов, нет, ты погляди на нее. Человек приехал. Жить здесь будет. Молчи и не спорь. Шум, вот всех побрал.
2: Ой,
3: Вечером, вернувшись с занятий, Ольга застала дома одного отца. Он угрюмо ходил из угла в угол, то и дело посматривая на часы.
5: О, все еще не уехал. Все своего полковника ждешь.
0: Да, к обеду не явился. Жить здесь отказался. Ты тетку переселила к себе?
5: Да, она с ног свалилась, спит.
0: Очень хорошо, пускай спит, а то болталась бы здесь, понимаешь, под ногами. Все ходит, все. Все мои чертежи куда-то растащила. Балабон, балабон. Что это такое балабон? Нет, ты скажи, что такое? Ведь говорит, сама не понимает. Балабон, балабон, балабон, балабон. Ну ладно, тише, тише. Я сейчас пойду у нее чертежи посмотрю.

0: Один чертеж нашел. Храпит балабон. Ну ладно. Значит, я пошел.
1: Ты уж полчаса говоришь это.
0: А я всегда перед тем, как идти, говорю заранее, чтобы привыкнуть. Ну ладно, значит, еще мне хвататься словарь должно взять. Так. Слушай, значит, я уеду и приеду в 23:00. Вот. И ты посмотри, когда придет полковник, чтобы он распаковался, разложил вещи, принял ванну, помоги ему. Потому что, когда я приеду, чтобы мне с ней больше не разговаривать. Поняла? Мне надоело.
1: Постараюсь, насколько ты в моих слабых силах, удержать столь драгоценного для тебя полковника.
0: Драгоценного? Знаешь, ты дура. Драгоценного. Ты понимаешь, что это человек, который потерял все, что он любил. Он на пепелище приехал. А здесь какие-то черти, новоявленные, вроде нас с тобой, живут. Драгоценный. Он, милый, не драгоценный, а он деликатный человек. Он воспитанный человек, он храбрый человек, он, может быть, 100 мостов под огнем построил. Даже один мой взорвал. Черт бы его побрал. Ну ладно, я пошел. Вот шляпу, наконец,
1: хорошо.
0: Достали мою. Все, пошел.
1: Хорошо, хорошо, иди.
0: Что хорошо?
1: Иди.
0: А я без тебя знаю, когда мне идти, когда мне не ходить. Я его не могу больше ждать, понимаешь? Ну ладно, я пошел.
1: Ну хорошо.
0: Слушай, когда я вернусь, чтоб полковник был здесь.
1: Хорошо.
0: Что значит хорошо? Дмитрий Иванович его зовут, понимаешь? Почему ты мне не говоришь хорошо? Я без тебя знаю, что хорошо, что плохо. Молчи.
1: Ой, папа, папа. Оставшись одна, Ольга принялась за уборку.

0: Простите.
1: Дмитрий Иванович? Так?
0: Так. Так точно.
1: Отец велел мне вас встретить и не отпускать отсюда. Вообще и до его прихода в частности.
0: Так это ваш отец?
1: Да.
0: Очень решительный человек у вас отец. Разговаривал со мной, по крайней мере, как командующий армией. И так, значит, мне приказано ждать его.
1: Да. Вот ваша комната, на диване вам постелено. Вы там поместитесь.
0: В принципе, даже уверен в этом.
1: Ой, хотя что я говорю глупости? Это же ваш диван. Костюм по выбору отца почему-то синий. Вам отутюжен. Он висит на кресле. Что еще? Пижама ваша в ванной. Полотенце, мыло, все прочее там же. Газ зажигать умеете?
0: Да.
1: Ой, хотя опять, что я? Ну что еще? Да, наверное, хотите кушать? Обед вам оставлен, я сейчас принесу.
0: Спасибо, я обедал.
1: Ну тогда будете пить чай. Садитесь за стол.
0: Тысяча и одна ночь.
2: Савельев проходит в соседнюю комнату. Рассматривает фотографии на стене.

0: Где вы?
1: Сейчас.
0: Идите чай пить.
1: Сейчас. Скажите, вы эти фотографии повесили, пока я в наркомате был?
0: Нет, они все время висели у нас.
1: Среди ваших?
0: Конечно. Садитесь, сейчас чай настоится.
1: Между прочим, тут мой адъютант не являлся?
0: Являлся.
1: Не знаете, достал он мне номер?
0: Кажется, да.
1: И куда же он исчез?
0: Поехал обратно беречь ваш номер, чтобы вы не разбронировали. Садитесь.
1: Спасибо.
0: Вам как, покрепче?
1: Скажите откровенно, когда придет ваш папа, он мне опять прикажет пить с ним чай?
0: Думаю, что прикажет.
1: Тогда простите меня великодушно, но лучше я уж подожду.
0: Может быть, вы хотите отдохнуть, пройти к себе?
1: Нет, спасибо, я и так отдыхаю здесь. Хотя, впрочем, может быть, у вас свои дела?
0: Нет, нет. Когда мне отец сказал, что вы приехали, я посмотрела на вашу фотографию, и мне странным показалось, что вот этот штатский человек в пиджаке, вдруг полковник.
1: Мне самому сначала странно было, а потом ничего, привык. Впрочем, полковник я всего только неделю.
0: А вы что, в отпуск приехали?
1: Да как вам сказать? Приехал за назначением. Но в дни временного затишья у нас стараются дать человеку попутно отдохнуть, по Москве походить. Завтра воскресенье, употреблю на это весь день.
0: Ну и куда же вы пойдете?
1: По возможности, в самые непредвиденные места.
0: Ну а все-таки?
1: Ну, скажем, в зоопарк. Или в Сокольники. Или вдруг в планетарий. Куда потянет, туда и пойду еще, сам не знаю. А вечером в театр. В балет или драматический. Только чтобы пьеса была без стрельбы. А впрочем, может быть, все и не так. Просто никуда не пойду и буду весь день лежать в гостинице, задрав ноги на диване.
0: Опять в гостинице?
1: Слушайте, не сердитесь на меня, это ведь не серьезно. Влезает чужой человек в дом, живет здесь, грязь на ногах таскает, мешает всем. Поверьте, я ценю и благородство вашего отца, и вашу доброту, и... Видите, даже не могу удержаться от соблазна и вымыться, и заночевать здесь. Но завтра... Да нет, вы сами понимаете, и тут не на что сердиться.
0: Я не понимаю, сержусь. Что значит чужой человек?
1: Очень просто. Чужой.
0: Не знаю. Но неужели, когда вы на фронте, и к вам неожиданно кто-нибудь приедет, неужели вы его у себя в землянке не поселите?
1: Да кто ж на фронте?
0: Но я никогда не была на фронте и не буду, наверное. Но я хочу, чтобы здесь было так же. И молчите, и не спорьте со мной. А что это вы смеетесь?
1: Вы разговариваете точно, как ваш отец. И молчите, и не спорьте.
0: Да, и молчите, и не спорьте. И нигде завтра в гостинице с ногами на диване вы не будете лежать. А я приглашу кого-нибудь из своих друзей, и мы все вместе пойдем куда хотите. В зоопарк или на пьесу, где не стреляют. Да всюду.
1: Слушаюсь.
0: Что?
1: Слушаюсь, пойду в зоопарк и на пьесу, где не стреляют. С вами и с вашими друзьями. И даже еще с вашего разрешения с собой одного майора, своего друга возьму.
0: Вот очень хорошо. И майора возьмем. Угу. А чтобы вашему майору не было скучно, мы пригласим еще кого-нибудь из моих подруг.
1: О, да. Это прекрасная идея. Майор будет очень доволен.
0: Опять вы смеетесь?
1: Я просто представил себе майора в роли кавалера. Мой майор, майор медицинской службы. И хотя, как почти все хирурги, он человек чрезвычайно мужественный, но зовут его все-таки Анной Григорьевной.
0: И это ваш фронтовой друг?
1: Да, и очень хороший. Вот именно фронтовой друг.
0: Фронтовой. Четвертый год идет война, а я так и не видела фронта.
1: И очень хорошо, что не видели. Побольше бы людей, которые его, к своему счастью, не видели. Особенно женщин, конечно.
0: Нет, это неверно.
1: Нет, верно.
0: Нет, неверно. Вот вы сейчас приехали с фронта, и когда вы заговариваете о нем, я чувствую себя девчонкой.
1: По-моему, я меньше всего говорю о фронте.
0: Ну, не вы, так другие.
1: Другие. Ей-богу, вернувшись с войны, они не увидят никакой беды в том, что вы не знаете, как рвется мина и как свистит снаряд. Вы этого не знаете. Но зато вы знаете много прекрасных вещей, которые будут гораздо важнее для них. Вы, например, знаете, что если женской рукой поставить на стол человеку цветы, то он почувствует себя на 5 лет моложе. Или, например, вы знаете, что если человек, вернувшись в родной город, говорит, что он проваляется весь день, задрав ноги на диване, то это он только храбрится. Храбрится. А на самом деле он просто боится одиночества. Вот видите, как вы много знаете. Ну, а как свистит мина, я сам готов забыть на следующий день после окончания войны.
0: Вот тут у отца есть хороший табак и трубки. Хотите?
1: Спасибо. Спасибо. Хорошая трубка – это большое удовольствие. О, вдобавок, если не ошибаюсь, английский табак.
0: Да, это отцу привезли из Шотландии. Он им очень хвастается, всех угощает.
1: Итак, значит, ваш отец на завтра приказал мне отгладить именно синий костюм?
0: Да.
1: А насчет рубашки он не распорядился какую?
0: Да нет, кажется, еще нет.
1: Хорошо, когда он придет, я попрошу у него дополнительных указаний. А он с нами завтра не отправится по городу?
0: Нет, он завтра с утра, как каждое воскресенье, поедет на дачу, возится своим огородом.
1: Ну что ж, пойдем бродить по Москве без него. Вы еще не передумали?
0: Я нет. Я вообще, надо сказать, редко передумываю.
1: Да, чувствуется, что вы характером в папу.
0: Да, немножко.
1: А профессии?
0: Представьте себе тоже.
1: Архитектор?
0: Нет, пока еще строитель. Сейчас как раз защищаю дипломный проект. Отец, между прочим, тоже начинал строителем.
1: Я знаю. Позвольте уж мне на правах временного хозяина одну из комнат.
2: Вслед за Савельевым в комнату входит Синицын. В руках у него большой букет цветов.
0: Добрый вечер, Сереженька.
3: Добрый вечер.
0: Полевые цветы. Откуда ты взял полевые?
3: Ездил за Москву на воздух для восстановления равновесия души.
0: Да, я забыла. Да, вы не познакомились?
4: Савельев.
3: Синицын.
0: Курите.
3: Пожалуйста, прошу вас.
4: Спасибо.
3: Где-то тут была такая кривая, моя любимая.
4: Вот ваша трубка, пожалуйста.
3: Нет-нет, что вы, это же все равно. Главное, табак.
0: Ты куда ездил?
3: Серебряный Бор.
0: А может быть, завтра с утра всем не в зоопарк, а в Серебряный Бор? Если будет хорошая погода, выкупаться, а?
3: А что ж, можно?
0: Ну, а там посмотрим, куда не будем загадывать. Да, я забыла тебе сказать. Мы тут с полковником на завтра уговорились путешествовать по Москве, в которой он не был бог знает сколько времени.
3: У вас, кажется, потухла трубка.
4: Спасибо.
0: Ну, как у тебя прошла лекция?
3: Ничего.
4: С вашего разрешения ванну зажгу.
0: Это налево, по коридору, первая дверь.
4: Спасибо, я знаю.
5: Слушай, а кто этот всезнающий полковник?
6: Это бывший, то есть не бывший, а вообще хозяин этой квартиры.
5: Так он что, хочет вас выселить?
6: Наоборот, никак не соглашается здесь пожить, даже в то время, что будет в Москве.
5: Вот как?
6: Да. А он приятный человек, верно?
5: Да разобраться еще не успел, но вполне допускаю.
6: У него в первые дни войны погибла вся семья.
5: Да, печальная история.
6: Ну, значит, лекция хорошо прошла?
5: Ничего. Мне было, в общем, все равно, как она пройдет.
6: Почему?
5: Праздный вопрос, по-моему.
6: Слушай, ты же обещал, что не будешь больше возвращаться к этому.
5: А я и не возвращаюсь. Я только думаю. Думать-то ведь трудно себе запретить. Зачем ты завтра тянешь меня идти вместе с вами? Буду портить вам настроение.
6: Кому это вам?
5: Тебе, полковнику.
6: Ну вот, опять начинается.
4: Зажег.
6: Ну, как горит?
4: Как всегда, средний.
5: Скажите, с какого вы фронта приехали?
4: Со второго украинского.
5: Ну и как там у вас?
4: В каком смысле? В смысле ближайших планов командования я не осведомлен. А в смысле погода неважна. Дожди.
5: Ну, собственно говоря, дожди меня меньше всего интересовали. Я хотел узнать, как дела.
4: Читал сегодня в «Правде», что пока без перемен.
5: Ты знаешь, я, пожалуй, пойду, Оля.
6: Да подожди, сейчас придет отец, будем пить чай.
5: Да нет, пойду. Честно говоря, устал после лекции.
6: Ну, так когда завтра?
5: Я позвоню с утра. До свидания.
4: До свидания. Ну вот видите?
6: Что вижу?
4: Хорошие слова остаются хорошими словами, а жизнь есть жизнь. И мое пребывание здесь связано для вас с неудобствами. И молчите, и не спорьте.
6: Да нет, это вы молчите.
4: Нет, на этот раз вы молчите. Пришел ваш друг и застал здесь меня. А, видимо, хотел поговорить с вами. Сколько я мог зажигать ванну? 5 минут. Больше неприлично. Он посидел, посидел и ушел. Вот вам неудобство номер один. Если бы не я и не ваши неосторожные обещания насчет завтрашнего дня, то вы, вероятно, пошли бы куда-нибудь с ним вдвоем, что для вас было бы гораздо приятнее. И молчите, и не спорьте. Вот вам неудобство номер два.
7: Да. Сейчас. Вас.
4: Спасибо. Савелья слушает. На сегодня разбронируй, завтра разберемся. Здесь буду ночевать. Нет, не нужен. Поезжай к своим старикам, передай им от меня привет. Когда выспишься, позвони. Не в 7:00 и не в 9:00, а когда выспишься. У меня все. Хорошо. Вот видите, посторонние люди звонят мне по телефону в вашу квартиру. Вот вам неудобство номер три.
2: Ольга выходит в переднюю, чтобы впустить нового гостя.
8: Полковник Савельев дома?
6: Дома.
2: Через мгновение его громадная фигура заслоняет собой всю дверь. Это полковник Иванов.
8: Здравствуй, Митя!
4: Здравствуй.
8: Не ждал, что воспользуюсь твоим приглашением?
4: Честно говоря, не ждал.
8: Когда уезжал, на всякий случай адрес давал?
4: Давать давал, но...
8: Ну вот, я под Корсунью тебя под свою крышу принимал?
4: Принимать принимал,
8: ну,
4: но...
8: И не одного, а со всем батальоном, а?
4: Со всем батальоном,
8: ну,
4: но...
8: Черт знает, что тут в гостиницах делается. Думаю, давай рискну. Где спать-то будем?
4: Сюда, Петр Иванович, сюда.
8: Да ты не бойся, я только до завтра. Завтра орден получу и к семейству в Казань. Хорошая у тебя квартира.
4: Петр Иванович.
8: А это кто? Сестра, что ли, или племянница? Похоже. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Полковник Иванов.
6: Оля.
8: Ах, Оля, тогда обнимаю и целую.
4: Ой, Петр Иванович. Петр Иванович, а вот вам неудобство номер 4.

0: Воскресный вечер. Звучит репродуктор. Савельев в полосатой пижаме торопливо собирает на стол. Из кухни выходит полковник Иванов.
1: Ну как, раздул самовар?
2: Раздул. Слушай, сними ты этот зоопарк, пижаму свою. Ты похож на ту зебру, что мы сегодня видели.
1: Вот накрою на стол, тогда и сниму.
2: Ну что, прилично получается?
1: Да ничего, даже мед есть.
2: Знаешь уж, ежели принимать в своем блиндаже, так чтобы прилично все-таки. Одну минуточку, тут у меня в чемодане еще печенье есть.
1: Отставить, вези жене и ребятам. Это мой блиндаж, я принимаю. Да-да.
3: Во-первых, папа приехал. А во-вторых, может, вам чем-нибудь помочь?
4: Да нет уж. Сегодня мы сами.
1: Как закипит самовар, так и просим всех к столу.
3: Только зачем вы вытащили этот самовар? Я бы вам в 5 раз быстрее на плите.
2: Зачем самовар? Самовар! Да вы понимаете, что такое самовар? Самовар же это... Как артиллерия. Бог. Бог мирной жизни. Самовар.
1: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент чистит папу.
1: То есть как это чистит папу?
3: Вот так, столовым ножом. Папа всегда приезжает с картошки, безумно заляпанной. А ваш хваленый майор медицинской службы. Хоть к чаю-то будет?
1: К чаю непременно.
2: Так.
1: Ну, кажется, все.
2: Да.
1: А хорошо все-таки в штатском. Как будто и войны не было. Сколько твоей младшей дочери?
2: Младшей? 5.
1: Видал, какая кукла? Глаза закрывает. Бери.
2: Мить.
1: Бери с глаз долой.
2: Спасибо. Слушай, полковник, знаешь ты мне, кого напоминаешь в этом виде?
1: Кого?
2: Самого себя. Каким ты ко мне в 41-м под Белостоком приблудился. Как сейчас помню, кепочка на тебе была, костюмчик приблизительно такой же, только рваный, погрязней малость, в руках узелок. На груди, естественно, ничего подобного не обнаруживалось.
1: Точно.
2: Позвольте с вашей частью идти, товарищ майор.
1: Точно. Да-да.
5: Можно, Дмитрий? Дмитрий Иванович.
1: Да, Федор Алексеевич.
5: К вам дама.
1: Пожалуйста. А вы-то?
5: А я почищусь немного. Пожалуйста, заходите.
2: Митя, кто?
1: Греч.
2: Анна Григорьевна?
1: Да.
2: Митя, я спрячусь.
1: Ну, прячься. Майор! Слава богу, хоть к вечеру-то.
6: Здравствуй, Митя.
1: Здравствуй, майор. Я думал, ты хоть тут, в Москве-то, в штатском.
6: Да нет, знаешь, как-то уж привыкла. И потом вообще... Военная форма мне идет, не правда ли?
1: Майор, ты самая красивая женщина, какую я знаю.
6: Начинается.
1: Ты самая красивая женщина, какую я знаю. Между прочим, у меня тут есть один полковник, утверждающий, что он с тобой близко знаком. Ты его резала где-то под Винницей.
6: Под Винницей? Где он?
2: Вот он. Вот как встречать майора надо, а ты красивая.
6: Петр Иванович, кого я вижу?
2: Меня.
6: О, у вас как-то голос переменился, еще громче стал.
2: Да кубатура не та, для моего голоса нужна вселенная, а тут что, 20 метров?
1: 24.
2: Ну, 24, ну что мне твои 24 метра, если я с наблюдательного пункта на огневые позиции могу без телефона команду подавать.
6: Да-да, совершенно верно. Я вас раньше слышала только на открытом воздухе. Только теперь я поняла.
2: Что вы поняли?
6: Что вы самый шумный человек на свете.
2: А зато я был самым тихим у вас на операционном столе. Вы из меня 2 килограмма осколков вырезали, а я вам сказал хоть слово.
6: Не сказали.
2: То-то.
6: Честное слово, ужасно рада видеть вас обоих. Погоди, Митя, да ты полковник.
7: А как же, мало того, кажется, бригаду получаешь.
2: И генералом будет.
6: Митя, ты становишься честолюбивым.
7: А что же, все-таки 4-й год, и после войны будет приятно вспомнить полковник в отставке. Да-да.
3: Мой вычищенный, выглаженный отец.
5: Помолчи. Дмитрий Иванович.
7: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Знакомьтесь.
5: Воронцов.
6: Греч.
5: Как вы говорите?
6: Греч.
5: Греч. Очень красиво.
2: Здравия желаю, Петр Алексеевич.
7: А вот, Оля, тот самый майор, которому вы хотели вчера подыскать дамское общество.
3: Дмитрий Иванович вчера так воинственно говорил о вас, мой друг майор, что я вас невольно представила гвардейцам с усами.
6: Анна Григорьевна.
3: Оля.
7: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент раздувает самовар.
2: Как раздувает самовар? Без меня?
3: Увы, он потух.
2: Как, увы, он потух? Где сапог?
7: Петр Иванович, Петр Иванович.
3: А штатская вам все-таки больше идет?
7: Да и штатская вообще больше идет.
3: Смотря кому.
7: Всем, всем людям, человечеству.
5: Анна Григорьевна, присаживайтесь.
6: Спасибо.
7: Федор Алексеевич.
5: Да?
7: А как ваши огороды?
5: Ничего, спасибо. Сегодня картошку копал. Ой-ой-ой-ой-ой, знаете, поясница просто, ой-ой-ой. Вы знаете, меня сегодня насмешил профессор Фомин. Мои коллеги, они тоже огороды сажают. Но только они люди, понимаете, культурные, образованные. Я-то ведь как сажаю? Как у нас в деревне? Мужики сажают. Посадил и ладно. А они сажают по какому-то там руководству. А оказывается, по какому-то особому методу картошку-то можно не всю сажать, а только вырезать кусочки с глазками. А вся остальная картошка для экономии идет в питание. Так вот, профессор Фомин начитался этих книжонок и всю картошку свою изрезал. Но только немножко перепутал. Ту, которую надо было посадить, он съел. А ту, которую надо было съесть, он посадил для экономии.
8: Вы знаете, по-моему, полковник распаяет вам самовар.
3: Да.
8: Надел на него сапог и с таким ожесточением качает, как будто это не самовар, а средних размеров кузница.
7: Знакомьтесь.
8: Синицын.
6: Греч.
8: Очень приятно.
7: Как, по-вашему, он скоро его доконает?
8: Вы знаете, по-моему, да.
7: Тогда прошу всех к столу.
5: Анна Григорьевна, вы со мной. Я за вами ухаживаю.
8: А я за Олей.
5: Боже мой. Боже мой, товарищи, подумать только. 5 лет не вынимали этот самовар. Как хорошо. Так уютно, по-домашнему придумал. Полковник, а еще фронтовик.
7: Так именно потому, что фронтовик, поэтому и придумал по-домашнему. Прошу садиться.
5: Оля, ты сюда. Как хозяйка, к самовару.
3: Хорошо.
9: Да, сюда, вот, Олечка, садись.
7: Вот ром. За качество не отвечаю. Ром трофейный.
5: А что, к чаю и такой пригодится. Разрешите? Оля, тебе немножко, да, так. Все, вам, Анна Григорьевна,
6: да, пожалуйста.
5: Немножко. Разрешите вам?
2: Нет, нет, я чаю с молоком.
9: Петров.
6: Я думаю, Петр Иванович, что немного рому. Чай?
2: Мне можно.
5: Так да. Это ром, о чем разговаривать-то, Господи. Да.
2: Покорнейше благодарю, предпочитаю не бередить своих душевных ран. С тех пор, как майор вместе с осколками вырезала мне половину желудка, увы, не пью.
6: Ну что ж, тогда я сама выпью. За потерпевших.
8: За каких потерпевших?
6: За потерпевших от моей руки.
2: Встали, Митя?
3: Как, Дмитрий Иванович, вы тоже потерпели от руки майора?
1: Да в прошлом году немного, на Днепре.
5: Как жалко, что я не потерпел от вашей ручки. Полковник, а вы что же, отсюда прямо в семью направляетесь?
2: Да, впервые после 4-летней разлуки.
5: И большая семья?
2: 5 душ, и самой младшей душе всего 5. А когда уезжал, было 10 месяцев. Вот немножко поздно, а то бы Митя, дорогой мой, пригласил тебя в крестные отцы.
5: А зачем ему в крестные? Он еще в такие будьте любви.
2: Правильно, мы тебя еще женим. Ему ведь цены нет. Его ведь только в лицо мало кто знает, а по фамилии весь фронт. Вот тащишь свои пушки следом за ним и читаешь на мостах, на хатах, на переправах, просто на досках. Дорога разведана — Савельев. Переправа наведена — Савельев. Мины обезврежены — Савельев. Мост построен — Савельев. Женю я тебя — Савельев. Вернусь от жены и женю.
1: Скорее возвращайся.
2: Вот ты все шутишь, а я серьезно говорю. Вы посмотрите, вы все посмотрите. Особенно в этом, вот во фраке своем. Чем не жених, полковник Савельев?
1: Петр Иванович.
3: А я только что говорила, что Дмитрий Иванович идет штатское.
2: Да что штатское? Что штатское? Ему все идет. А главное, ему счастливым быть идет. Счастливым, Митя.
1: Петр Иванович, да вы мы потом это обсудим.
2: Нет, сейчас. Если тебе не быть счастливым, то кому же, черт возьми, быть счастливым? И вообще... Оля, выходите за него замуж.
1: Петр Иванович,
2: во всех саперных войсках нет второго такого человека. Вы посмотрите на него раз, посмотрите на него два, посмотрите на него три и влюбитесь. Ну, что вы скажете на это?
3: Ну, хорошо, я подумаю.
2: Митя, а ты не наступай мне на ногу. Я и так через 15 минут уеду. Кстати, где твой Вася? Где мой билет?
1: Должен здесь быть в 11:45 после спектакля.
2: Эта дверь на балкон?
5: На балкон.
2: Открывается?
5: Как нажать?
2: Нажмем.
5: Одну минуточку, свет выключим.
2: Ну вот и открылось. Сейчас посмотрим, идет он или нет. Пока не видно, зато какой здесь воздух, как на передовой. Идите все сюда.
3: Он действительно самый шумный человек на свете.
5: Анна Григорьевна, не отрывается от меня.
1: В самом деле, где же мой Вася?
8: Оля, подожди. Противно, верно?
3: Что?
8: Кукушка хвалит петуха.
2: Слава богу, идет Вася.
8: Один благородно молчит, пока другой о нем рассказывает. Сегодня так, а завтра где-нибудь в другом месте наоборот. Если это называется фронтовой дружбой...
3: Перестань. Мы сейчас с тобой поссоримся.
8: Ну, подожди. Неужели тебя не обидело это глупое сватовство?
3: Во всяком случае, меньше, чем твои слова сейчас.
2: Вася, время.
8: Товарищ полковник, билет, деньги.
2: Так, порядок. Спасибо, Вася. Ну вот, теперь только остается надеть шинель. Не обиделись, а? Ей-богу.
3: Ей-богу.
2: А знаете что?
3: Что?
2: И не рассердитесь.
3: Думаю, что нет.
2: Да ведь это я серьезно.
3: Добрый вечер, Васенька.
8: Добрый вечер.
3: Чем вас угощать, Васенька?
8: Спасибо не хочется. Большое спасибо.
1: 5 минут опоздания. Прошу учесть на будущее. Спектакль хороший был?
8: Очень.
3: А что же такой грустный?
8: Я не грустный, просто так. Я как раз репетировал в этом театре и в этой пьесе до войны.
10: Митя!
1: Да-да, сейчас.
2: Ну вот я и готов. Желаю всем здравствовать. Оля.
3: Какая красивая, какая кукла. Где это вы купили?
2: Савельев подарил.
7: Что?
2: Вот тут. Ну так, Оля.
3: До свидания.
2: И Митя.
7: Я чемодан возьму.
2: Спасибо. Счастливо, Вася. Еще раз желаю всем здравствовать. Майор, где вы?
3: Иду.
5: Анна Григорьевна, не скучайте без меня. Я вас сейчас догоню. Ты что же опоздал-то?
10: А? Добрый вечер.
5: А мы здесь чай пили с Ромом. Что ты грустный-то такой, а? Брось ты, что ты на самом деле грустишь?
6: Где же я положила свою планшетку?
3: А вы не уезжаете еще? А?
6: Нужно, Оленька, милая. Мне завтра рано в госпиталь, а с полковником совсем по дороге.
3: Не уезжайте.
6: Почему?
3: Посидим, поговорим.
6: Вы без матери, наверное, давно. Лет с пяти, да?
3: С семи. Вам что, отец сказал?
6: Нет. Сама поняла.
11: Майор!
2: Майор, где вы?
6: Иду!
3: Придете?
6: Приду. Ольга пошла провожать майора. В комнате у рояля остался Вася.
3: Играйте, играйте, Васенька.
0: Вернувшись в комнату, Савельев увидел, что Ольга убирает со стола.
7: Не надо, Оля. Не надо. Мы уберем со стола сами. Посидите просто так. Вас не очень рассердил полковник?
3: Да нет. Просто он вас очень любит. А знаете, что он мне говорил уже там в парадном на ходу?
7: Что?
3: Опять о вас и о том, что вы спасли ему жизнь. Это правда?
7: Да как вам сказать? Все мы на войне понемногу спасаем жизнь друг другу.
12: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Комунок ерки твайс, комунок ерки твайс, мас пронто. Тьева ми амадо контиго, я те сирео навела нель камино, я те превендре торментас con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край земли.

То будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

твой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал,

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция «Good Company» с четвертого альбома Queen «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen «Sheer Heart Attack» группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Electra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночь в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция «Bohemian Rhapsody» – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: „У меня есть пара идей для песни“. Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: „А здесь начинается оперный кусок“. Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в Черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: „У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев“. Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни». Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается“. Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длины композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года и, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место в британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял, метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода, забор. Вокруг двора забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих. Пардон, простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали, чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в 19 век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Bonnie M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glock, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Их имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
1: Джорджия. Джорджия.
0: Хосе

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: А начнем мы с песни, которая является нашей визитной карточкой уже много лет. Она называется «Лесоповал».

обычный волочок. Лесоповал, этап идет до тупика и до упора.

точков заседатели отломили от судьбы. Но зимой мы сил не тратили, да, зимой мы сил не тратили. На морозе-то, а в августе

сосед, да в лесу не на балу. Бригадир, ну чё ты сердишься? Бригадир, ну чё ты сердишься?

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.